0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио. Первое радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Остаться с тобой.
6: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
1: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
0: Вот.
4: А?
0: Оно музыка. Вам надо.
5: Первое радио.
6: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио. Первое в интернете.
5: Радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Остаться с тобой.
6: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио. Подпишись и читай. 89.1 FM. Eiffel, sip so much my juice. Did you dash, leave a bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking, just get out my sight.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: 89,1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам не надо.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: Я приду сквозь злые ночи.
5: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Радио 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся.
6: Радио 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Это круто!
1: Радио 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 7 утра в Израиле, 2 июля, четверг, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня тысячный день войны Возрождения, которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, в Сирии, начиная с 7 октября. В Иудее и Самарии продолжаются операции в арабских населенных пунктах. Цаль контролирует буферную зону на юге Ливана и на юго-западе Сирии и время от времени наносит удары по целям и проводит операции на территории этих стран. В Газе формально действует режим прекращения огня, при этом Цаль контролирует буферную зону. В ответ на нарушения Цаль атакует террористов. Общественное движение Октябрьский совет объявил о проведении сегодня общенационального дня памяти и протеста. День траура должен был начаться в 6:29 утра с церемонии на севере и юге. В 10 утра пройдет минута молчания, а в 20 часов на площади заложников в Тель-Авиве состоится главный митинг. В Тель-Авивском культурном центре Бейт-Ариэла на площади заложников откроется выставка «Тысяча воспоминаний». На ней впервые будут представлены десятки личных вещей погибших и выживших в результате атаки 7 октября. Выставка также организована общественным движением Октябрьский совет. Арабоязычная газета «Ашарк Аль-Аусад», издающаяся в Лондоне, сообщила, что Ливан обращается за помощью к США для закрепления результатов рамочного соглашения с Израилем и, в частности, согласованного вывода израильских войск после тревожных сигналов со стороны Израиля о том, что он откладывает этот процесс и предпринимает шаги, противоречащие ему. Ливанские источники сообщили газете, что командующий центральным командованием США Брэд Купер заложил основы для пилотных районов, из которых Израиль выведет войска во время своего недавнего визита в Ливан, и один из его высокопоставленных помощников остался в Ливане для контроля за его реализацией. Сирийские источники сообщили, что минувшей ночью Цааль выпустил артиллерийские снаряды по цели на юге провинции Кунейтра между деревнями Худна и Брейка. Информация о пострадавших или ущербе пока не поступала. Израильская сторона на момент публикации эти сообщения не комментировала. Представитель МИД Катара Маджид Аль-Ансари сообщил, что вчера в Дохе состоялись отдельные встречи катарских и пакистанских посредников с представителями США и Ирана. По его словам, на переговорах был достигнут позитивный прогресс по вопросам, связанным с исламабадским меморандумом о взаимопонимании. Аль-Ансари написал в соцсети X, что стороны договорились продолжить обсуждение в ближайшее время. Следующая встреча должна быть назначена в кратчайшие сроки после похорон бывшего верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Иранские власти планируют провести церемонии похорон Хаменеи с 4 по 9 июля на территории Ирака и Ирана. По данным Reuters, нынешний раунд переговоров был сосредоточен главным образом на вопросах, связанных с Ормузским проливом и размораживанием иранских средств. При этом агентство отмечает, что существенного прогресса по долгосрочному мирному соглашению пока не достигнуто. Переговоры между США и Ираном остаются непрямыми. Представители двух стран не проводят прямых встреч, а обмен позициями идет через посредников. Associated Press сообщает, что в Дохе американскую сторону представляли Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, а иранскую заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади. Около полуночи в Хайфе на улице Агана, около круглосуточного магазина, неизвестными преступниками был открыт огонь. Тяжелые ранения получили трое мужчин примерно 20 лет. Парамедики службы Маген Давид Адом констатировали смерть одного из раненых. Двое раненых в тяжелом состоянии были доставлены в больницу Рамбом. Еще один легко раненый самостоятельно добрался до больницы. Полиция проводит расследование. По данным полиции, убитому было 18 лет. В местном совете Рейна в районе Нацерата был застрелен мужчина в возрасте примерно 30 лет. Парамедики МАДА констатировали его смерть на месте. Полиция начала расследование, сообщений о задержании подозреваемых не поступало. С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 147 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 подобных убийств. Минувшей ночью армия России нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. По данным Киевской городской военной администрации, в столице погибли по меньшей мере 2 человека, около 20 человек получили ранения и травмы. В Киевской области, по данным главы областной военной администрации Николая Калашника, последствия атаки зафиксированы в 5 районах. Экстренные службы работают на местах, данные о последствиях атаки уточняются. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Малооблачно, утром местами дымка. В Иерусалиме и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. 7 часов 8 минут утра, 2 июля 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио, 89.1 FM, радио, которое всегда с тобой. С вами, как обычно, Лена Семенова.
1: Доброго утра всем. Вот ты сказал 2 июля, и, честно говоря, я
0: чётко...
1: Очень страшно.
0: Мы не знаем.
1: Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали. Хотя нет, мы знаем. Полгода
0: Садись
1: уже.
0: Пять.
1: Полгода уже прошло, вот с начала года. Как говорит одна моя знакомая, ничего страшного, полгода, они часто здесь летают. Да, Кристина Кипнис?
2: А я вот думаю, что, ну как прогрев шоу? Просто трое из ларца тут сейчас что-то вам пытаются втюхать, информацию, настроение разбудить, вот это все. Короче, во-первых, я хочу нас всех поздравить. Конец недели. Завтра у многих выходные. А это значит, что завтра многие, кто встает в 5 утра, могут
1: поспать. Опять встанут в 5 утра.
3: Нет ощущения, что сегодня Кристина готова вести шоу вместо Дроздова в мире животных.
2: И вот все рядом со мной, значит, главный лис породы лиси — это Андрей Ежов.
1: А, лис породы
0: Лис породы лис.
1: Лис Андрей Ежов. Молодец.
0: Здрасте, дорогие друзья.
2: Я надеюсь, все оценили.
0: Мы
2: мой хрустальный юмор.
1: Просто гениально.
0: Покажи хрусталик. Доставай. Ну что, дорогие друзья, наша задача в течение... В течение 2 часов наша задача вас конкретно прогреть, разбудить, посадить в машинку, довести до работы и наполнить вас хорошим настроением.
2: Ну а там дальше сами.
0: Там, да, разбирайтесь уже.
1: Не, ну что сами. Первое радио, между прочим, всегда с вами, под рукой. Главное включить нужную кнопочку 89.1 FM, либо настроить нашу аппликацию.
0: Дальше уже будут за это ответственные Марк Кричевский, Ханин. Вот они вот пусть дальше вас разогревают.
2: И Павел Маргулян.

0: Sing it back, bring it back, как говорится.
1: Не так говорится.
0: За вами на такси подъехал Sing it back, bring it back. Так.
1: Никто никого не удивил, что я гавкала? Да просто спросил.
0: Нет, вообще
2: ты
0: нет.
2: Ты знаешь что? Я, между прочим, предполагаю, почему. Сегодня Всемирный день собаки.
0: Собаки. Да? Да.
2: Между прочим, праздник достаточно молодой, всего 14 годиков. Андрюша, мы тебя поздравляем.
0: Спасибо. А ты знаешь, что у меня вчера был ровно месяц, как у меня собака?
1: О, боже мой, реально же месяц?
2: Слушай,
1: месяц.
2: Я наблюдаю за вами в этих ваших тернетах. Я просто поражаюсь, насколько у вас вообще личное какое-то пространство
0: нет.
2: есть. Вы знаете, ребята, просто видела недавно, вот буквально вот вчера видосик, когда Собакин пятой точкой вот сидит на
0: плече.
2: На плече и, собственно, чешется, хвост во рту практически, и вот это вот, а Собакину по барабану.
0: Ну, конечно.
2: Ну, вот.
0: И этим человеком был я.
1: А подожди, а что не так? Я просто не понимаю, а что не так?
2: Нет, в том-то и дело.
0: Подожди,
2: что все
0: Лена, Лена, Кристина, логично. Смотрите, все логично, все по заветам современных инстаграм-психологов.
2: Угу.
0: Я уважаю свое личное, точнее, я организую свое личное пространство. Она тоже организует мое личное пространство.
1: Ну да. А, извини, а зачем оно тебе?
2: Короче, вы оба два в потоке, в тренде. Как там еще надо говорить?
1: В ресурсе.
0: В ресурсе. Она получила инсайт.
1: А сегодня у Лены особенный день.
2: Какой?
0: День уфолога.
1: Что? У нее лучший день, потому что вот ты можешь этим похвастаться? Нет, и я нет. А у Лены есть своя река. День реки Лены.
2: Кстати, река Лена, да, это крупнейшая река вот где-то там, да, и она несет свои воды, насколько я знаю, в Ледовитый океан, Северо-Ледовитый океан.
0: Ты когда сказала про реку Лену, то есть до того, как ты сказала про реку Лену, Ленин праздник, я следующий после Дня собаки считаю праздник трезвенников и язвенников.
2: Слушай, ну,
1: это мой.
2: Кстати, наполовину это мой праздник.
1: А мой профессиональный.
0: Кто гастритник, тот я.
1: Трезвенники и язвенники. Ну, язвенников, на тоже наполовину.
2: Вот, наполовину. Мы трезвенники.
0: У кого гастритник?
1: У меня кого?
2: Ну, ни разу не
1: трезвенник. День сюрпризов.
0: День сюрпризов. Любите ли вы сюрпризы?
2: Нет.
0: Нет вообще?
2: Вот вообще от слова совсем.
0: А если тебе твой любимый человек сказал... У меня есть сюрприз, тебе он точно понравится.
2: Нет, вот для меня вообще вот эти дела лучше вообще никак, потому что я начинаю как-то неадекватно реагировать, вообще я ненавижу вот сюрпризы.
0: То есть ты его ни за руку и в магазин?
2: Ни в каких вообще проявлениях, да.
0: Выбирать.
2: Да.
0: А ты, Крис?
1: А мне трудно сделать сюрпризы. Если я знаю, что готовится сюрприз, я догадаюсь, какой.
0: Ты расклад сделала такая?
1: Нет,
0: так.
1: без расклада. Вот я просто знаю. То есть если мне не говорить и как-то еще умудриться, чтобы я не считала...
2: Ага.
1: А что происходит?
2: Угу.
1: Потому что первое, что я думаю, против меня заговор.
2: Так. Угу.
1: А если против меня заговор, значит, надо воевать. А если воевать, то я всегда готова.
2: А если готова, то всегда шашка наголо.
1: Да.
2: Конь стоит под парами.
1: Поэтому сюрприз тоже не получается, потому что я уже как бы воинственно
2: настроилась. Короче, наученная опытом.
0: Девочки, кстати, в преддверии озвучивания следующего праздника.
2: Так.
0: Это прям праздник, простите, господи.
1: Прям интересно.
0: Новость, подводящая к этому празднику. Пентагон опубликовал третью партию файлов об НЛО. В них есть документ, описывающий полет нескольких объектов между Будапештом и Москвой.
2: Слушай, когда...
0: И это не самолет Путина, судя по всему.
2: Слушай, когда говорят, вот, например, про американскую вот эту зону 51, я всегда начинаю чуть-чуть там подхихикивать и все такое прочее. Да, там огромный там бункер, вот это вот все под низ уходит на 100-500 этих этажей и так далее, и так далее. Но на самом-то деле это американская база для испытания летательных аппаратов, которые они же и разрабатывают.
1: Ну да.
2: Ну,
1: а
2: вот
1: мне вообще нравится...
0: Сегодня просто Всемирный день НЛО и день уфолога, аж 79 лет
1: празднику. Да-да-да. Мне вообще нравится, как шашники, назовем их так.
2: Шашники.
0: Шашники.
1: Шашники. Они вот всякие вот такие вот, скажем так, неизучимые их зоны какие-нибудь там в лесах или вот там вот, где там летательные аппараты и так далее. Они, ну, все цифрами. Вот, например, у них, я не помню, в каком штате какой-то там вот этот вот лес, типа джунгли, и там, где, плохо проходимость такая, плохая проходимость, зона 13. А почему? Вот мне интересно, почему эти цифры?
0: Слушай,
1: должен же какой-то быть смысл во всем
0: этом. Это то же самое, что, допустим, в Советском Союзе был город Арзамас-16 и так далее. Там же тоже эти номера, на первый взгляд, от балды даются. Но все-таки какой-то смысл есть.
1: Они с нумерологом работают?
0: Я думаю, в Советском Союзе не было такого понятия, как Нобелова.
3: А я думаю, что было. Что, еще как?
0: Вот Джуна была.
1: И Джуна была, и все остальные тоже были. Ты знаешь, как правительство того-го времени очень сильно пользовалось всеми этими вот астрологией, нумерологией и т.д. и т.п.
0: Девочки, скажите мне, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
0: Хотели бы вы
1: полетать...
0: Спасибо. Хотели бы вы полетать на дирижабле?
1: Нет.
0: Дирижабль, ага.
2: А что в нем, вот что в нем такого?
1: Там.
2: Скучно. Это тот же самый воздушный шар, только чуть-чуть с моторчиком.
0: Вопрос, а почему дирижабль сейчас в нынешних реалиях, особенно в фильмах, книгах и так далее, представляют как транспорт, экологический транспорт будущего? При том, что был неудачный эксперимент, что много раз, много-много-много раз эти дирижабли падали и разбивались о какие-то здания и так далее.
1: Есть версия у меня.
0: Давай.
1: Слово, потому что красивое.
0: Дирижабль.
1: Очень красивое.
0: У меня ассоциируется со старым мемом вот этого парня. Дирижабль, ага.
1: Не знаю никакого такого мем, но слово-то красивое.
2: Мне вот абсолютно вот все равно на вот эти вот ваши дирижабли. Сегодня день малинового чизкейка. Я хочу малиновый чизкейк.
0: Вкусно-вкусно.
2: Хочу.
1: Я хочу, в принципе, чизкейк. Я очень люблю чизкейк. А еще поздравляю всех тех, кто хоть как-то, ну, причастен к спорту. То есть Международный день спортивного журналиста.
0: О, неплохо. Кстати, дорогие друзья, не могу не упомянуть. Вот смотрите, какая плеяда
1: не
0: артистов.
1: Не можешь, не надо.
0: Марго Робби. Угу. Сегодня день рождения у нее. 36 лет. Линдси Лохан, 40 лет.
2: Обалдеть.
0: И Павел Деревянко. 50
1: сколько? Ой, молодой.
0: Ну, кстати, он хорошо выглядит для своих 50.
1: Он молодец. А знаешь почему?
0: Да.
1: Потому что у него свободный брак со своей женой. То есть они гостевой брак, вернее. Они спят в разных, даже, по-моему, даже ничуть же не комнатах, а квартирах.
2: Слушай, а между прочим...
1: Но при этом им разрешено друг другу флиртовать, но измен нет.
2: Между прочим, говорят, что вот эти гостевые браки, они очень прям вот долговечные и прочные.
1: Ну, смотри,
2: даже не знаю, на чем это держится.
1: У каждого своя территория.
0: Да, у каждого своя территория.
1: Своё одеяло, своя подушка, своя кровать, свои правила на этой самой территории, и изредка, когда люди соскучились,
0: ну, для меня это немножечко дико.
1: Замолчи. Так. Они встречаются.
2: Так, еще немножко, и нам придется праздновать День забывчивости, который сегодня отмечают в Штатах.
1: Мы забыли песню поставить.
0: Да.
1: Андрюша.
0: Но перед этим, последнее, я сейчас включаю песню.
1: Но есть одно но.
0: Сами Насыри, если никто не знает, кто это главный актер, исполняющий роль Даниэля.
2: Угу.
0: В фильме «Такси».
2: «Такси», да-да-да.
0: Да, этот крутой водила. Ну и, конечно, Александр Роднянский, журналист, продюсер, сценарист, режиссер. Обалденный мужик, я ходил к нему на лекцию, очень классно.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14 звездочка 34 14.

0: Liquid. Целебная минеральная вода Борсек. Здоровье в каждом глотке.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
0: Реклама.
10: Лучшая музыка.
11: Первое радио.

0: Неземная Инна у нас в эфире. 7:31. 2 июля 2026 года. Это прогрев шоу на Первом радио с Кристиной Кипнис,
1: Леной Семеновой
2: и Андреем Ежовым. Доброго утра всем. А у нас на очереди гороскоп, я правильно понимаю?
0: Ну, про неземное же.
2: И вот, этот самый гороскоп, между прочим, говорит, что сегодня день импровизации. И если касаться всех знаков зодиака, то звезды предупреждают: сегодня не самый удачный день для ведения переговоров и любой ответственной деятельности, которая требует взвешенности и осторожности. Зато творческий потенциал сегодня просто бьет ключом. Мозговые штурмы и нестандартные подходы к решению задач могут принести отличные результаты. Также сегодня обязательно прям нужно позаботиться о своем здоровье, ибо очень высока подверженность вредным влияниям. Переедание, алкоголь и всякие другие излишества. Не, ну а что, подождите, сегодня четверг, а тут выходные. Какое? Ну нет.
0: А сейчас мы узнаем подробно по каждому.
2: А еще, погоди, и эти вредные привычки могут оказывать на организм максимально сильное воздействие. Совет дня – все в меру.
1: Мера. Mm-hmm. Дурацкое слово. Овны, сегодня вы быстрее обычного найдете выход из сложной ситуации. Не пытайтесь все сделать в одиночку. Короткий совет коллеги или друга сэкономит много времени. Нет.
0: Я так и знал, что она это скажет. Тельцы, день может принести неожиданное предложение, связанное с работой или репутацией. Не отказывайтесь только потому, что формат кажется непривычным.
2: Близнецы, вам сегодня будет легко заинтересовать окружающих своей идеей. Используйте этот момент для переговоров, учебы или знакомства с нужным человеком.
1: Так,
2: вопрос
1: отлично.
2: Как?
1: Нет, как понять, что это нужный человек? Mm-hmm, вот в чем вопрос.
2: Да.
1: Раки. День поможет разобраться в вопросе, который раньше казался слишком запутанным. Не полагайтесь на догадки. Попросите показать цифры, документы или точные условия.
2: Усы, лапы и хвост. Вот мои документы.
0: Вот мои документы. Львы. Сегодня окружающие могут охотно поддержать вашу инициативу, когда львов не поддерживали. Однако не превращайте первый успех в обещание грандиозных результатов.
2: А вот здесь, мне кажется, нет, абсолютно точно, потому что львы всегда ждут
0: вот
2: грандиозный результат. Девы, день подойдет для обновления рабочих привычек. Попробуйте иначе распределить задачи или передать часть обязанностей человеку, который справится не хуже. Делегирование.
0: Халято. Договорились.
1: В. Весы. Сегодня появится повод для легкого флирта, творчества или спонтанного отдыха. Не анализируйте каждое впечатление, позвольте событиям развиваться естественно. Надеюсь, все услышали.
0: Все услышали.
2: Все поняли.
0: Скорпионы. День может принести неожиданную идею, связанную с домом или семьей. Не отвергайте предложение близких, даже если оно нарушает привычный порядок. Это вот это: а давайте на лыжах в другую страну полетим завтра.
2: А что нет?
1: А давайте на лыжах в пустыне.
0: Я знаю такой вид.
2: Есть же такой вид спорта.
0: Развлечения.
2: Очень веселое. Выглядит на самом деле максимально круто.
1: Мне кажется, все группы мышц задействованы.
0: Представляешь, и там такой вылетает скорпиончик: кусь за бочок.
1: Кто это тут такой сладенький?
2: Стрельцы. Сегодня вы можете получить полезную информацию из случайного разговора. Поэтому внимательно слушайте людей, с которыми обычно общаетесь поверхностно. П. Подслушиваем.
0: Ты сегодня чисто по алфавиту пошла.
1: Крысы получаются. Козероги. День способен подсказать нестандартный источник дохода или экономии. Не вкладывайте крупную сумму сразу. Небольшой эксперимент может оказаться удачным.
0: Водолей.
1: Экспериментируйте.
0: Водолей. Сегодня усилится потребность в свободе и движении, когда у водолеев не было свободы. Можно изменить планы, образ или манеру общения, если старый вариант вам наскучил.
2: Ну и рыбы. Сегодня полезно ненадолго отойти от шума и посмотреть на происходящее со стороны. Ответ может появиться не во время активного обсуждения, а после короткой паузы.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас. От Мама Мэри.
2: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Мебель «Дакс» – Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Реклама.
0: Лучшая музыка.
10: Первое радио.

0: Мир полон чудес, друзья. Это значит, мир полон странных новостей. Порой и упоротых, уж извините меня за мой французский.
1: Упоротых, это мягко говоря.
0: Вот я и говорю.
1: Смотри, вот одна такая новостишка прилетела из Перу. Значит, там, в перуанской Лиме, это столица Перу, утренний транспортный коллапс приобрел неожиданный южноамериканский колорит. На одной из оживленных остановок в открытые двери переполненного автобуса вместе с толпой хмурых пассажиров попыталась протиснуться, кто бы вы думали, взрослая и дико пушистая альпака.
0: Так, так.
1: Животное нагло растолкало людей, зашло в салон, дошло до задней площадки и уставилось в окно. Водитель сначала подумал, что кто-то везет очень странный ковер, но когда этот ковер начал громко плеваться в кондуктора, требуя уступить место, автобус пришлось экстренно остановить. Выяснилось, что зверюга просто удрала с местной фермы, заскучала и решила прокатиться в центр. Не, ну а чё, слушай, ну правда.
0: Ну почему бы, собственно, и да.
1: Всем же нужны новые впечатления, правильно?
0: Да, совершенно верно. Вот у меня какая новость, немножечко с,
1: ну,
0: с пикантными нотками. 38-летняя актриса взрослого жанра призналась, что решила выйти замуж за себя, поскольку устала от измен.
1: Ой!

0: она подарила сама себе кольцо за $25,000. И она сама придумала его дизайн и добавила желтый бриллиант весом аж 3 карата.
1: Обалдеть.
0: Свое решение женщина объяснила тем, что больше не хочет надеяться на других и думать, что кто-то может ей купить подобное.
1: Божечки.
0: Какая сильная независимая женщина. Только,
1: интересно, а сколько котов у нее дома будет?
0: Бедные коты! Прикинь, сколько они видели.
1: Слушай, давай мы не... Это все ты не понимаешь, это другое.
2: Это вообще другое.
1: Это вообще
2: здесь
1: другое.
2: Драма.
0: Да. Объясни это котам.
2: Это драма. Здесь целая житейская драма разворачивается. Короче, ребят, на что вы готовы ради рекорда?
1: Не, вопросики. Угу. Ну, давай, рассказывай.
2: Нет ответа, да?
1: Нет
2: ответа. Вот, значит, один мужчина из Германии съел просто, ну, как бы, чтобы вот этот мировой рекорд по поеданию меда за минуту сделать, он съел, сейчас, секундочку, минуточку, вот, он съел, значит, 1273 грамма за 60 секунд меда.
1: Кило 200 меда
0: У меня
1: минуту.
0: Пару ложек меда, это уже много.
2: Да. И, кстати, тут пишут, что это, впрочем, не первое удивительное достижение мужчины, который известен как скоростной едок. Он способный, как бы, вот стремительно и разную еду быстро употреблять. Не думаю, что он даже, как бы, понимает вкусовые вот эти вот рецепты, как-то они успевают понять, что он ест, но он целенаправленно идет к своей цели. Он хочет стать самым, одним из самых известных рекордсменов.
0: Да ты что?
2: Да.
1: Слушай, ну, амбициями,
2: я думаю, он любимчик...
1: Рыльца в метку?
2: Он, да, да, я думаю, он любимчик многих врачей.
0: Мне, как человеку с наличием определенного количества лишнего веса, мне будет полезна вот эта штука, и для всех, кто хочет каким-либо образом контролировать свой вес, тоже, мне кажется, полезно.
1: Какая?
0: Вот как называется заголовок. Что будет, если есть арбуз каждый день? Диетолог провела эксперимент на себе и рассказала о результатах. Мне кажется, она рассказала его из туалета. Ежедневное употребление арбуза в жару может стать великолепной альтернативой дополнительному стакану воды, но чудо ждать не стоит. Знаешь, как интрига зашла и вышла.
1: Да.
0: Понимаешь, у меня вопрос: а никто не берет во внимание количество сахара в сравнении с водой, которая содержится в арбузе? Потому что, опять же...
1: Я не могу рассуждать на эту тему, потому что не располагаю количеством фактов вот, и подробностей.
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, а это правда? А это правда, друзья? Кстати, напишите, если что, на номер 20-054-2070-800, если кто, может быть, из вас знает. Если сахаром намазать огурец, он будет по вкусу как арбуз? Это правда? Потому что я много такого слышал.
2: Я, кстати, тоже это слышала.
0: Я тоже слышал.
2: Но почему-то смелости у меня не хватает, чтобы это попробовать. Мне даже вот само сочетание... Да, я понимаю. Сочетание вот этих двух продуктов меня как-то вот смущает.
0: Ну, вообще, в целом...
2: А помните, когда мы недавно говорили помидор с сахаром, да?
1: Да, да, да.
2: А теперь еще огурец с сахаром. Ребят, сахар — это белая смерть.
1: Слушайте, ну вообще, на самом деле, ребят, если есть желание, напишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Вообще... необычные сочетания продуктов, вот, которые вы когда-либо пользовались, да, и чем, собственно, вас это все дело задело? Уж извините за каламбур.
0: Допустим, я очень люблю маринованные огурчики, а потом запиваю их шоколадным коктейлем.
1: Чего?
0: Да.
1: Обалдеть. Ага, а, что-то у меня сейчас глаз начнет дергаться, а я начну заикаться.
0: Пишите ненормальные сочетания продуктов, которые вы любите употреблять в пищу. 054-2070-800. А мы пока слушаем Love Philosophy. Philosophy. От слова fool, то есть дурачок. От Джейми Роквай, друзья. Ну что, зажжем под относительно современный панк-панк, как хотите.

0: 7 часов 53 минуты, 2 июля 26 года. Первый час нашего эфира подходит к концу. Это «Прогрев шоу» с Леной Семеновой.
1: С Кристиной Кипнис.
2: Да, и Андреем Межовым.
3: Это что такое было?
1: А Кристина просто катается на этом самом, на кресле.
2: А мне так весело.
1: Главное, чтобы ты с него не грохнулась, вот честно.
2: А я за это не отвечаю.
1: Какая молодец. Зато мы отвечаем за то, что в следующем часе «Прогрев шоу», который уже вот практически наступает на пятки, мы будем все полным составом. Так что ты здесь со своей, например, сломанной рукой или ногой, как-то вот, ну, не совсем, не очень.
2: А дабуди дабудай.
0: Дабуди дабудай. Это она анонсировала следующий час.
1: Да,
0: понятно,
2: не переключайтесь.
0: Давайте.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Жаркое лето в Центркар.
7: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
6: Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
6: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
1: Реклама.
9: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
10: Эй, капитан! Впереди земля!
11: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
12: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
13: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
12: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
13: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: Силы Цаля проверяют подозрения на теракт в округе Беньямин. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Крупные силы Цааля были направлены рано утром в район деревни Мухмас в округе Беньямин после поступившего сообщения о нескольких израильтянах, с которыми была потеряна связь в районе деревни. Ведется прочесывание местности для исключения версии о теракте. Сегодня по всей стране проходят мероприятия, приуроченные к 1000 дней войны. Десятки протестующих собрались перед площадью Парижа в Иерусалиме. Некоторые из протестующих держали плакаты с изображениями лиц заложников, убитых в плену Хамаса. Другие держали плакаты с надписью «Это не закончится, пока не будет проведено расследование. Государственная следственная комиссия должна быть создана немедленно». У побережья Тель-Авива была установлена песчаная композиция с надписью «Их кровь выпьет из земли. 1000 дней неудач, предательства и скорби». Протестующие также собрались перед домами членов коалиции, в том числе перед домом министра образования Йоава Киша в Одешароне и перед домом спикера Кнессета Амира Оханы, чтобы отметить 1000 дней со дня резни 7 октября. Хила Шай, мать сержанта Ярона Шая, погибшего в битве при Керем-Шалом 7 октября, протестовала перед домом Киша. Несколько десятков протестующих собрались перед домом Оханы, где они раскритиковали слова премьер-министра Бениамина Нетаньяу в интервью 14-му телеканалу, в котором его спросили, что изменилось 7 октября, и он ответил: «Я немного похудел». Протестующие заявили: «Это психопатический лидер, который похудел 7 октября. Вот что он пережил с тех пор. Ноль в управлении, ноль в ответственности, ноль в лидерстве». Министр транспорта Мири Регев опубликовала в сети TikTok видео, на котором она читает религиозную книгу. В ролике помощница спрашивает, чем она занимается, и Регев отвечает, что взяла на себя обязательство каждую неделю по вторникам читать главу Торы Балак из книги «Дворим», называя это особой духовной практикой. Пользователи в комментариях обратили внимание, что недельная глава Балак на самом деле относится к книге «Бемидбар», третьей части Пятикнижия. Некоторые иронично предположили, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. Другие советовали Регев прочесть книгу «Шмот» ради рассказов о сотворении мира. Вскоре Мири Регев опубликовала дополнительное видео с пояснением. Она уточнила, что имела в виду не книгу «Дворим», а специальный ежедневный сборник «Сефера Дворим», составленный раввином Йошиау Пинто. По ее словам, сборник структурирован по дням недели, и в разделе для вторника действительно приводится глава Балак. Так что и вы правы, и я права. Недаром вторник – это день, про который в Торе дважды сказано хорошо. Первый раз из-за главы Балак, а второй – потому что вы дали мне повод рассказать о книге раввина Пинто, то заключила министр. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала уточненные данные о жертвах ночных ударов армии России по Киеву. Не менее 9 убитых, свыше 30 раненых. Минувшей ночью армия России нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что последствия обстрела зафиксированы в 28 местах по всему Киеву. По его словам, повреждения получили преимущественно жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры. В Киевской области, по данным главы областной военной администрации Николая Калашникова, последствия атаки зафиксированы в 5 районах. Экстренные службы работают на местах, данные о последствиях атаки уточняются. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Малооблачно, утром местами дымка. В Иерусалиме и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Второй час пошел, побежал, с двух ног влетел, как я люблю это говорить. 8 часов 7 минут утра. 2 июля 26 года. Это прогрев-шоу на Первом радио с Крис Кипнис.
1: С Леной Семеновой.
2: И Андреем Ежовым.
0: Доброго
2: утра всем.
1: С вашими сообщениями. Мы там про самые странные вкусы, да,
0: да.
1: Ингредиенты, mm-hmm. которые сочетаются несочетаемо.
2: Uh-huh.
1: Значит, нам пишет Андрей МД.
2: Mm-hmm.
1: Или МС, может быть, ошибся с буквой.
2: Mm-hmm.
1: Доброе утро. Арбуз содержит фруктозу, а не сахар. Позитивчика.
3: Простите, пожалуйста.
1: По-моему,
3: простите.
1: Тоже это один из ингредиентов, да? Позитивчика.
0: Душнота ты имеешь в виду?
1: Вот да.
0: Просто
1: а все бы Андрей такие.
0: Не щепотка, а 10-литражку такую вылил.
1: А вот аллигатор пишет, значит, доброе утро, первое любимое радио. До приезда в Израиль в 97 году mm-hmm. я не знала о существовании авокадо. А вот когда впервые попробовала, почему-то больше всего он...
2: Mm-hmm.
1: А зачем добавил? Это аллигатор пишет. Значит, попробовал, и почему-то больше всего он зашел с сахаром. Да, я знаю, что это овощ. Из него вкуснейшие салаты и
2: масочки, видимо.
1: Да, но все равно иногда люблю посыпать сахаром и кушать
2: авокадо. О, как интересно!
0: Oh, yeah.
2: Это, знаете, такой, как это, гастрономический оксюморон, что сочетается несочетаемое.
0: Кстати, дорогие друзья, знали ли вы, что, оказывается, вот такие странные вкусовые сочетания вообще не редкость в мире?
2: Uh-huh.
0: Я вам сейчас зачитаю парочку, вы обалдеете.
2: Ну, давай.
0: Во-первых, картофель фри с мороженым. Чтобы вы понимали.
2: Слушай, я видела, как люди, извините, запивали 100 грамм водки, заедали мороженым или запивали кефиром. Как? Я не понимаю, как.
0: Не, ну
2: как
0: слушай,
2: это...
0: водка это такой довольно-таки индивидуальный продукт,
2: помните,
0: который можно запивать.
2: Помните о том,
0: многим.
2: Что злоупотребление всем этим делом вредит вашему здоровью.
1: А
0: и
1: репутации.
2: Я, между прочим, здесь не про кефир и не мороженое.
0: На самом деле, хрустящая соленая картошка, по мнению американцев, усиливает сладость пломбира. А температурный контраст дарит новые эмоции. Так вот, то есть картошечка еще должна быть горячая.
1: Ну, извините, опять же, возвращаясь к нашему вот этому любимому вредному Макдаку, да,
0: Андрею.
1: Скажем так, Андрею, который Макдак. Молочный коктейль с картошкой фри. А чем отличается мороженое?
2: Ну, может быть, согласна.
1: Так
2: слушайте,
1: что...
2: вот самое необычное сочетание у меня в жизни было, да что ж такое-то, вот кто-то мне тут звонит на наш номер на WhatsApp, но нет, ребят, ну не
1: абонент
2: надо туда звонить.
1: Абонент временно недоступен.
2: Так
0: перезвоните
2: вот,
0: позже.
2: Самое необычное сочетание, которое было в моей жизни, я однажды поехала в...
1: Головой.
2: В том числе.
0: И это тоже.
2: Короче, там подавали такие бутерброды, значит, черный хлеб, намазанный медом и сверху бочковой кислый. Кислый огурец.
1: Я,
2: да.
1: Огурцы с медом,
2: ребята, это
1: вкусно.
2: Очень вкусно. Я тоже вот так прореагировала, и глаз у меня вот прям дергался.
1: Слушай,
2: но это реально вкусно.
1: С хлебом, наверное, это что-то
2: а-ля
1: бородинский.
2: Да.
0: Кстати, дыня и ветчина, друзья, прошутто. Если вы думаете, что это очень странно, как-то раз я это попробовал в Италии. Ничего вкуснее я в жизни не пробовал. Это спелая сладкая, спелая сладкая дынька. Это знаменитая итальянская закуска. И плотное соленое мясо. И получается невероятно вкусно.
2: Слушайте, ну а как делают, например, мороженое с соленой карамелью?
0: Да.
2: Это тоже вот оттеняет
0: вкус. А фисташки, если подумать.
2: Да?
0: Кстати, фисташки очень подходят под то, что ты говоришь. И клубника с пармезаном и базиликом когда-нибудь пробовали?
2: Да, это вкусно.
0: Я не пробовал.
1: Сергей из Пятактиквы.
0: Пробовал.
1: Нам, да, по-моему, он пробовал. Потому что то, что он здесь вот описал весь этот список, я думаю, что он из этих вот отчаянных, которые готовы пробовать все и вся. Значит, прилетел прелестного утра. Во-первых, он нам пожелал. На заметочку берем, говорим теперь
0: так.
1: Прелестное утро. Огурец с медом. Ну, мы только что обсудили. Это вкусно. Вафли с горчицей.
0: Так.
1: Он утверждает, что пробовал и утверждает, что это вкусно. А еще он рассказывает про своего приятеля, который изобрел коктейль, который называется «Синяя пятая точка». Бутылка любого ликера смешивается с 5 бутылками любого пива. Горечь пива гасит приторную, значит, сладость ликера. И наоборот, пьется легко. Легко, утверждает Сергей, но на утро ты просыпаешься никаким, голова болит, и вообще ощущение, что не в том пространстве ты проснулся. В глазах темно и все тому подобное. Из последних сил поворачиваешь голову назад. Назад, ну,
2: назад,
1: конечно, вам потом плохо будет, вы же не сова. Значит, пытаешься увидеть себя со стороны, опускаешь взгляд ниже, и тут под собой ты видишь свою пятую точку.
0: Так.
1: Именно поэтому его приятель и назвал этот коктейль, значит, «Синяя пятая точка.
2: Обалдеть. Mm-hmm. Вот, неплохо. Слушайте, ребята, вот обратили вы внимание, мы вроде как в гастрономические дебри полезли, а он у народа в алкогольные дебри. Понесло-то.
1: Ну, все тоже же через желудок.
2: Ну, может быть, может
1: быть. Путь-то один, и выход тоже.
2: В любом случае...
0: Одной печени страдать.
2: В любом случае, друзья, если вдруг вы когда-то в жизни пробовали какие-то сочетания несочетаемых продуктов, пишите на наш WhatsApp 054 20 70 800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что ж, дорогие друзья, если вы не смотрите Мундиаль, конечно, это не критично, но поверьте мне, вы очень многое пропускаете. Такого накала страстей давно на чемпионатах мира не было. Но не только на поле, но и вне его происходят забавные и интересные ситуации. Легендарного нападающего сборной Аргентины Лионель Месси снялся в новом рекламном ролике «Человек-паук». Между прочим, сам фильм Marvel «Человек-паук. Новый день». Лео Месси в кадре счастливый, улыбка до ушей. И тут, казалось бы, что может пойти не так? А ответ прост – все, потому что интернет просто взорвался. Потому что Лео там улыбается, радостный, все зубы видно. И тут люди вспоминают, что в своем инстаграме, в своих соцсетях Лео не улыбается от слова совсем, вообще. И люди стали шутить над тем, что Лео не улыбается даже со своей женой, а вот с Человеком-пауком вовсе не против. Ну, а если возвращаться на поле, давайте узнаем, какие подробности, накалы страстей ждут нас в ежедневном нашем проекте «Открывая футбольную Америку».
0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. «Открывая футбольную Америку».
2: Сборная Бельгии совершила невероятный камбэк в концовке матча 1/16 финала с Сенегалом, проигрывая 0-2. Бельгийцы отыграли гандикап на исходе встречи. Вышедший на замену Ромелу Лукаку вернул Бельгию в игру на 86-й минуте, замкнув фланговый прострел. Окончательно отыграл преимущество сенегальцев капитан Юри Тилеманс. На 89-й минуте он головой вонзил мяч в сетку, воспользовавшись ошибкой голкипера. Развязка наступила уже на последних минутах дополнительного времени. Все тот же Тилеманс реализовал пенальти и вывел Бельгию в 1/8 финала. Счет 3-2.
0: Плавали, знаем.
2: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв в первом матче плей-офф футболистов Демократической Республики Конго 2-1. Англичане пропустили уже на 7-й минуте, но спаслись от позорного завершения Мундиаля благодаря дублю Гарри Кейна. До перерыва Англия, которая в группе набрала 7 очков, не могла ничего поделать с вратарем конгозежцев Лионелем Пасси. На 75-й минуте Гордон навесил с левого фланга, и Кейн в прыжке головой сравнял счет, а через 11 минут капитан англичан получил пас от Гордона на линии штрафной, развернулся и мощно пробил в дальний угол. Интересно, что для Англии эта победа стала первой на чемпионатах мира, когда они пропустили первыми с самого финала 1966 года. В 1/8 англичане встретятся с хозяевами турнира, сборной Мексики.
0: Попутного ветра. Ветра.
2: Мексиканцы в 1/16 финала обыграли Эквадор 2-0. Это их первая победа с 1986 года в плей-офф чемпионата мира. Эквадор, который в группе обыграл саму Германию, видимо, так и не пришел в себя после той победы. Мексиканцы с первых минут обрушили на соперника шквал атак, две из которых завершились голами уже к 31-й минуте матча. После перерыва мексиканцы сбавили обороты и четвертый матч подряд завершили без пропущенных голов.
0: Против течения.
2: Вице-чемпион мира сборная Франции уверенно разобралась со Швецией 3-0 в 1/16 финала. Первый тайм французы провели как на тренировке, они нанесли 15 ударов по воротам. Мбаппе дважды попал в штангу, Майкл Алисе выстрелил бисиклетой, но мяч снова угодил в стойку. И все же перед самым перерывом Мбаппе после паса Алисы убрал защитника и отправил мяч в дальний угол. В начале второго тайма Алисе выдал второй голевой пас на Брэдли Баркалу, и тот удвоил преимущество, а на 74-й минуте Майкл оформил хэт-трик из голевых передач, выведя Мбаппе 1-1 с вратарем. Килиан забил свой 10-й гол в плей-офф чемпионатов мира, больше, чем кто-либо в истории. В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, который выбил Германию. Это были некоторые итоги 21-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
3: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Лучшая музыка.
0: Первое радио.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.

0: Здоровый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: Мебель «Дакс» – Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
4: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
0: Реклама.
5: Лучшая музыка. 89.1 FM.

Ну что, друзья, буквально через полторы минуты вас ждет зажигательная игра с не менее зажигательными крутыми призами, поэтому номер телефона прямого эфира есть 07-52-891. Звоним, друзья, звоним. 07-52-891. Нам нужен как минимум один участник. Звоним, это крутая игра с не менее классными призами.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
3: Я иногда поражаюсь, насколько трудно человеку взять телефон и набрать номер телефона прямого эфира 075-2-891. Друзья, впереди игра, впереди призы. Что ж вы медлите? 075-2-891. А вот что вас ждет, об этом вам расскажет Лена Семенова.
4: Ну, для начала, чтобы подстегнуть интерес наших слушателей, звонить на 075-2-891, расскажу о том, какой приз мы сегодня разыгрываем.
5: А
4: приз
5: какой?
4: Купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике «Мань».
5: Вот. Стоящий приз.
4: Стоящий, абсолютно. Звоните сейчас 075-2-891. Ну, а, собственно, чем мы будем заниматься? Мы будем угадывать фейковую новость. То есть у нас есть три новости, две чистейшая правда, и одну мы выдумали от начала и до конца. И вот тот, кто сейчас дозвонится к нам на номер прямого эфира 075-2-891, проверит свою интуицию.
3: Ты хочешь претендента?
4: Хочу.
3: Их и есть у меня.
4: Давай.
3: Доброе утро. Здрасте. Алло.
6: Да, доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
6: Михаил.
3: А можно чуть-чуть поближе к трубочке, чтобы вас лучше было слышно? Спасибо.
5: Бури.
4: Михаил?
6: Да, здравствуйте. Так лучше?
5: Нет. Еще попытка?
6: Ну, давайте я буду говорить громче.
5: Кричите, Миша, кричите.
4: Михаил, как у вас работает интуиция? Вообще нормально? Вы ей доверяете?
5: В отличие от звука.
6: Периодически.
4: Ну вот сейчас мы и проверим. Значит, мы вам читаем три новости, две чистая правда, а третью мы выдумали от начала и до конца. Вам надо угадать, какая из этих новостей не настоящая, то бишь фейковая. Это понятно?
6: Да, конечно.
4: Вот если вы правильно угадаете, если интуиция вас сегодня вот прямо сейчас не подведет, тогда в подарок вы получите купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Итак, поехали. Значит, новости сегодня, ну, максимально, я не знаю, как их...
5: Странные.
4: Упоротые. Значит, новость номер один. Морские чайки в курортном Брайтоне окончательно перешли на сторону криминала и эволюционировали до уровня хакеров. Местный владелец уличного автомата с мягким мороженым заметил колоссальную недостачу и решил посмотреть камеры. И оказалось, что банда из трех пернатых налетчиков, то бишь чаек, разработала гениальную схему. Одна чайка со всей дури прыгает на ножную педаль выдачи, вторая в этот момент ловит клювом вылезающие из автомата лакомства, а третья как бы стоит на шухере и отгоняет испуганных детей. Мэр города уже в шутку посоветовал владельцам бизнеса ставить на аппараты замки с распознаванием лиц.
3: Я давным-давно был в Брайтоне, в Англии. Хочу опять туда съездить, посмотреть на это. Ага. Далее. В пригороде Сиднея, Австралия, объявилась ночная мстительница, которую местные СМИ уже окрестили женщиной-кошкой. Она выходит на тропу войны против соседей, которые воруют чужие посылки с крыльца. Девушка выслеживает воришек по камерам, пробирается к ним во двор и намертво приклеивает скотчем к их входным дверям работающие роботы-пылесосы. Гаджеты часами бьются о двери и громко шумят на всю улицу, созывая соседей и позоря похитителя на весь район. Полиция Австралии в замешательстве, зато налеты на посылки в округе прекратились.
5: Далеко не уходим от криминала и продолжаем. Полиция Карибского острова Тобаго сбилась с ног в поисках авторов самого провального и эпичного ограбления года. Ночью банда криминальных гениев угнала огромный гусеничный экскаватор, пригнала его к отделению банка, попыталась в стиле голливудских боевиков вырвать банкомат из стены, но горе-налетчики так косоруко управляли ковшом, что полностью разнесли фасад здания, завалили сам банкомат, значит, обломками бетона, намертво заклинили спецтехнику и в панике сбежали под свой сирены. Сейчас полиция ищет этих бэтменов на минималках, но пока безрезультатно.
3: Что брехня, как говорится?
4: Что брехня? Вот эти вот криминальные морские чайки из Брайтона, да, это Британия, сиднейская женщина-кошка или остров Тобаго и эпичное ограбление в кавычках, при помощи экскаватора. Как думаете, что мы из этого придумали, Миша?
6: Смотрите, когда вы говорили, что новости сегодня упоротые, вы явно не шутили.
5: Когда мы шутим, у нас серьезная программа, Миша.
6: Серьезная программа, я вас уже каждое утро. По поводу чая, чем вы интересны, повторите потом, пожалуйста, потому что я не успел записать.
4: Так.
5: Что?
3: Вы записывали?
6: Я не успел.
4: А, ну...
5: А вы с какой стороны машины сидите? С пассажирной или с водительской?
6: Нет, я на пассажирском... Ой, или на водительском сиденье, тут я не могу...
3: А, вы не определились, на водительском вы или на пассажирском, да?
5: Одна нога там, другая там.
4: Короче.
6: Только в машине. Я не знаю, все новости интересные. Чайки умные, в принципе, птицы могли разработать интересную схему. Ну, давайте, женщина-кошка, потому что про ограбление мне понравилось. Похоже на форсаж, как раз.
3: То есть вы считаете, что это вторая новость про женщину-кошку в Сиднее, правильно?
6: Ну, я просто болею за чаек.
5: Вы их спонсируете, да? Вы
4: вот кто стоит за этой
5: Карлёна?
3: Картель.
4: Криминальная схема, да.
5: Дон Чайны Карлёна.
4: Давайте.
3: Хорошо, давайте узнаем, правы вы или нет.
4: И вы совершенно правы, Миша. Вас интуиция не подвела. Вы
5: большой, или карандаш.
4: Вы большой, на самом деле, молодец. Чайки — это правда. А про женщину-кошку, да, мы выдумали. Ну что ж, еще раз поздравляем. Вы сегодня получаете купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Не забудьте, кстати, как обещали, поделиться с чайками. Ну а для тех, кто сегодня не дозвонился, но в будущем собирается посетить вот этот магазин кейтеринг при фабрике «Мантис», скажу, если вы соскучились вот по настоящей честной домашней еде с характером Востока и Кавказа, вам точно туда, точно в «Мантис». Вот представьте только, золотистые, только что со сковороды чебуреки, сочная самса, ароматный лагман, домашние пельмени и пышные пирожки, просто как у бабушки.
5: Здесь все, от лепки хинкали до сборки бахша, делают исключительно вручную из самых свежих продуктов и по очень приятным ценам.
4: Ну а если хотите удивить близких, захватывайте с собой их фирменные полуфабрикаты, а каждый четверг и пятницу лично шеф-повар колдует над огромным казаном с настоящим восточным пловом. И да, не забудьте про хрустящую фокаччу и горячий хлеб прямо из тандыра.
5: Приезжайте в Ришон-ле-Цион, промзона Рамат Элиаго, улица Ицхак Бен Цви, 23. У них, кстати, есть своя удобная бесплатная парковка. Полное меню ищите в соцсетях.
4: Фабрика «Мантис», друзья, сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
0: Прогрев шоу на пятницу.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио. Реклама.
2: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
6: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
19: Мебель ДАКС. Решен Лицион, Лещанский 3.
20: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, что-то вы нам понаписали.
2: Смотрите, ребят, мы же должны вызывать желание поесть, позавтракать, выпить кофе, правильно? Мы же утреннее шоу. И мы должны заботиться, не помимо настроения, еще и о здоровье наших радиодрузей, правильно?
3: Так
2: вот, Алекс пишет. Так, господа, доброе утро. Я сегодня еще не завтракал, но вы, блин, так рассказываете, что я уже хочу огурцов с медом и эти дыни с пармезаном. Алекс, ни в чем себе не отказывайте.
3: Во-первых, не дыня с пармезаном была, а клубника с пармезаном и чем базиликом была у нас.
2: Да он просто уже хочет очень сильно
3: всё. Он хочет всего и сразу.
2: Да.
3: Я вам хочу сказать, как кто это написал?
2: Алекс.
3: Алекс, я вам хочу сказать, Алекс, если все и сразу, то, знаете, это чревато походами на заседание в маленькую комнату с белым камнем. Вот правда. Откуда знаю? Это вот я как-то, когда сын еще был, ну, такой, ему лет, может, 10 было, и он приехал сюда, и хочу вот это. Я говорю, сын, никто у тебя не забирает. Говорю, подожди. Три дня он вот заседал вот в этой маленькой комнатке и все такое, пока не понял, наконец, что, собственно, лучше по чуть-чуть.
2: Все нужно познавать через свой жизненный опыт и свои ошибки.
3: Так.
2: Доброе утро, банда! Авокадо — это не овощ, это фрукт и растет на дереве. Любим очень мороженое и пиво Люма. Ням-ням, всем классного суфаша.
3: Кого?
2: Ну, конца недели.
1: Сама такая.
2: Да это не я, это они.
1: А, это они?
2: Это они, это не я. Я тут ничего не делать.
3: Смотрите, Дон Кихот пишет: доброе утро, уважаемые добудайщики.
1: Вот. Добудильщики.
3: Добудайщики и добудильщики, да.
2: Добуди.
1: И не добудим будешь.
3: Помните, в фильме «Приключения Шурика» он ел пирожное с горчицей. Я проэкспериментировал, и оказалось, это реально очень вкусно. А черный хлеб с медом и сулугуни просто лепота.
2: Да. Кстати, здесь Виталий написал, и вот если это его самый безумный опыт в еде, в гастрономическом плане. Ну, мне прям даже печальненько за него. Арбуз, политый лимоном. Очень вкусно. Все?
3: Арбуз, политый лимоном?
1: Ну, наверное, кстати, я могу представить арбуз.
2: Да это потрясающе.
1: Мне кажется,
2: это легко. До этого догадываться даже не надо.
1: Смотрите, Макс пишет...
2: Экспериментируйте.
1: Макс пишет без всяких запятых и точек, поэтому это выглядит, как будто это проповедь.
2: Вот читай, как написано.
1: Всем доброе утро, мои дети.
3: Так.
1: Одному 5 лет, другому 11.
3: Так.
1: С маленького-маленького возраста. Не знаю, почему, когда пьют виноградный сок, обязательно макают в него обычный почищенный свежий огурец. Конечно, если он есть под рукой.
2: Раунд.
1: Вот. Это вот он написал без...
3: Да. Слушайте, но у детей вообще, на самом деле, странные вкусы. Они могут и песок из песочницы, вот там вот это вот
2: вкусно. Смолу.
1: Не то чтобы, Лен, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно.
3: По сути вкусно, да. Запрещенный плод... Запретный плод сладок,
2: а
3: да?
2: Облизать головку этого гвоздика.
1: Докончи мысль, пожалуйста.
3: Да.
1: Виталий
3: Криворужский написал: доброе утро, прогреватели. В последнее время мне полюбился коттедж с сахаром и соленым крекетом.
2: Коттедж?
3: А что это такое коттедж?
2: Ну, это такая молочная суспензия. Я не знаю, как ее назвать. Очень невкусная,
3: пишет,
2: по мне.
3: Пишет: очень вкусно. То есть коттедж с сахаром и соленым крекетом.
1: Коттедж — это творог. Короче, просто...
2: Ну, не совсем. Это не ну, не туда, это тоже... Ну, нельзя отнести его.
3: Ой, ребят.
1: Творожная смесь.
3: Вот, ну, на самом деле...
2: Кисломолочная смесь.
3: На самом деле, вот эти вот сочетания несочетаемых продуктов вызывают вопросики. Но когда попробуешь, это действительно вкусно. Но на
2: васаби
3: это надо...
2: Васаби с ванильным мороженым. Рекомендую.
1: Что, прости?
2: Васаби с ванильным мороженым. Рекомендую.
3: Так.

0: И еще под конец пришло сообщение. Ната пишет: добрейшего утра, ребята. Для меня нет ничего вкуснее, чем пирожная корзиночка с хорошо подсоленным томатным соком. Вот
1: попробовать.
0: Слушай, ну это классика жанра в советские времена. Вот покупаешь вот это пирожное и запиваешь томатным соленым соком. Или вот этим напитком в Вересе.
1: Я ни разу не пробовала, надо попробовать.
0: А вот напрасно,
1: между
0: прочим.
1: Я обожаю и корзинку, и томатный сок. Так, ну как поется в песне «Time to say goodbye»?
0: Time to say goodbye.
1: Но time to say goodbye. Извините, английский куда-то улетел.
0: Эфирный день на Первом радио продолжается. Сразу после нас, после прогрев-шоу свежего выпуска новостей, Ханин день с Зэйвом Ханиным и Марком Кричевским. Вот они включают свой фирменный разбор, комментируют комментаторов. Они найдут скрытые смыслы там, где все остальные уже все заговорили до дыр.
2: А в 19.00 прямой ответ с Марианной Беленькой. В гостях у нашей Марианны сам Алекс Наксон, писатель и журналист. Эфир посвящен будет 250-летию Америки. Представьте себе, есть ли сегодняшнее единое какое-то понимание того, что именно празднуют американцы, и что вообще осталось от американской мечты, как изменилась национальная идентичность и многое-многое другое ждет вас в 19.00 в программе «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Так что, друзья, включаем наши радиоприемники.
1: И, естественно, обязательно загляните на наш YouTube-канал Первого радио. Там вас ждут архивы программ, самые интересные эфиры, эксклюзивные видео и самое интересное, новый плейлист «Истории городов Израиля», где мы рассказываем, как появились города нашей страны и делимся удивительными фактами, о которых, возможно, вы не знаете. Подписывайтесь, рассказывайте про друзьям, подписывайтесь на наш YouTube-канал.
2: Лена Семенова,
0: Кристина Кипнис,
1: Андрей Ежов.
2: Хороших выходных, ребята.
0: Пока. Пока-пока.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в Этамим. 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
9: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Жаркое лето в Центр-кар.
12: Центр-кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: Центр-кар Азур.
13: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
14: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
15: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
1: Нападение на израильтян в Мухмасе. Подробнее через несколько секунд. В 9 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Крупные силы ЦАЛя были направлены сегодня рано утром в район деревни Мухмас в округе Бениамин после поступившего сообщения о нескольких израильтянах, с которыми была потеряна связь в районе деревни. Вскоре поступило сообщение, что версия похищений больше не актуальна, был найден автомобиль с израильскими номерными знаками. Судя по имеющимся данным, примерно в 4 утра несколько израильтян хасидов братславского направления сообщили, что находятся в районе деревни Мухмас и что есть угроза их жизни и здоровью. Силы безопасности были направлены в этот район и начали масштабные поиски. ЦАЛь ведет поиск нападающих. Израильский оборонный концерн «Эльбит Маарахот» существенно расширяет производственные опытно-конструкторские мощности как в Израиле, так и за рубежом. Концерн сообщил о намерении до конца года нанять 2000 новых работников в дополнение к 2000, которые были уже наняты за последний год. По словам главы «Эльбита» Бецалеля Мехлиса, концерн продвигает существенное расширение локальных производственных мощностей, в том числе на площадке компании в Рамат-Бека, с целью увеличить темпы производства боеприпасов и снизить зависимость от зарубежных поставщиков. Федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины Сергею К. обвинения, связанные с подрывом в сентябре 2022 года трубопровода «Северный поток», по которому осуществлялись поставки российского газа в Европу. Согласно материалам дела, Сергей вместе с 7 сообщниками вывел из строя 3 из 4 веток, расположенного на дне Балтийского моря трубопровода, по которому во время диверсии не осуществлялось поставок газа. Он был командиром яхты «Андромеда», использовавшейся для доставки на место людей и взрывчатки. На яхте выявлены следы гексогена и октогена. По данным германских СМИ, Сергей К. также обвиняется в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что по международным законам является военным преступлением, использование взрывчатого вещества для организации взрыва и уничтожение инфраструктуры. Сергей, который был задержан в Италии и экстрадирован в Германию, продолжает отвергать все обвинения, однако следователи считают улики очень вескими, среди них и записи телефонных звонков. Степень причастности Украины как государства к диверсиям остается неясной. Президент Владимир Зеленский утверждал, что государственные структуры не имеют к ним отношения. Однако, согласно публикациям западных СМИ, приказ об операции отдавал Валерий Залужный, занимавший тогда пост главкома ВСУ. Корпорация Sony объявила о прекращении выпуска физических дисков с играми для приставки PlayStation с января 2028 года. Согласно заявлению компании, начиная с этой даты, новые покупки игр будут доступны только через магазины PlayStation Store и в цифровом формате в других магазинах. Это естественное направление для компании в плане адаптации к потребительским тенденциям, говорится в заявлении компании. Заявление PlayStation прозвучало через несколько дней после того, как Rockstar Games сообщила, что GTA 6, одна из самых ожидаемых игр последних лет, будет распространяться исключительно в цифровом формате. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Малооблачно, утром местами дымка. В Иерусалиме и в Хайфе, в Ашкелоне и в Ашдоде 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 34, а на голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Эфир продолжит программа «Ханин день» с Заевом Ханиным и Марком Кричевским.
0: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
17: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
18: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Ханин день». Меня зовут Марк Кричевский. И в этой передаче мы с профессором Бар-Илановского университета обсуждаем текущие события, что происходит в нашей стране, да и иногда за пределами ее. Ну и, что называется, комментируем комментатором. Заев, доброе утро.
19: Доброе утро, Марк.
18: Заев, давай начнем вот с чего. Действительно, сегодня очень-очень важный день, потому что вообще даты имеют огромное символическое значение, и сегодня ровно 1000 дней с момента 7 октября 2023 года. Сегодня у здания Кнесета прошли уже рано утром, вот в момент, так сказать, когда Хамас напал на Израиль, столкновение полиции с демонстрантами, которые отмечали 1000 дней со дня массовых убийств 7 октября. Полиция пыталась жестоко разогнать их, как сообщает Вайнет. Ну и израильтяне по всей стране сегодня в течение дня будут отмечать 1000-й день 7 октября, а уже самая большая демонстрация будет уже на бывшей площади Заложников. Давай так, тысяча дней. Мы можем подводить какие-то итоги. Но давай комментировать комментатора Бенямина Нетаньяху, который заявил буквально я вот одной фразой: «Мы стали сильнее, наши враги слабее». И хотел бы у тебя спросить, что такое сильнее, что такое слабее? Стали бы мы сильнее на поле боя, в войне против антисемитизма, в информационной борьбе, в экономике и так далее, и так далее, и так далее, потому что это все очень расплывчато. Мы сильнее, не слабее. Давай, вот, 1000 дней.
19: Да, 1000 дней. Ну, наряду с 1000 дней у нас есть 2000 лет. Сегодня, кроме всего прочего, 17-е Тамуза. Это пост 17-го Тамуза. Мы с тобой оба историки, давай припомним по первому образованию. Так вот, в этот день римские легионеры взломали стены Иерусалима. Это было начало конца второго храма и нашей еврейской государственности. Через несколько десятилетий вот та вторая еврейская государственность рухнула после восстания Бар-Кохбы, и на тысячи лет, на многие сотни лет мы потеряли государство. Проблема, почему мы должны вспоминать такого рода даты? Так уж получилось, что в осажденном Иерусалиме, помимо того, что многие находились на стенах и отбивались от римских захватчиков, прошла и гражданская война. Власть в городе захватили радикалы-фундаменталисты, религиозные фундаменталисты.
18: Смешно,
19: радикалы, которые,
18: если да, сравнить с сегодняшним днем.
19: Да, сегодня раздавили. И они там раздавили тогда, отбросили, а иногда и просто вырезали. Умеренно религиозно-политических, других не было, да, все были религиозно-политические.
18: Ну да, зелоты раздавили фарисеев.
19: Совершенно верно. И это было начало конца. Травма, воспоминание об этом дне, она осталась настолько глубоко в исторической памяти еврейского народа, что на протяжении последних столетий, а также после образования, накануне и после образования государства Израиль, а это воспоминания тоже были. Ну, мы, как ты говоришь часто, израильтяне люди с короткой памятью, но евреи все-таки с памятью исторической длинной. Да? Так вот, так сказать, в памяти народной эта катастрофа, она была настолько укреплена, да, что все-таки даже в самые тяжелые времена Анталена, как ты знаешь, да?
18: Не стали развязывать гражданскую войну. Да.
19: Да, убийство Рабина и даже размежевание с сектором Газы, все-таки наш народ воздержался от самых наиболее радикальных форм противостояния политического и не стал развязывать гражданскую войну. Я очень надеюсь, что те политики, которые нами управляют, они все-таки извлекли исторические уроки.
18: Ну, хорошо, пусть будет так. 1000 дней, пусть будет так. Хорошо. Тогда давай прокомментируем.
19: Вот 1000 дней. А так, если вернуться, собственно, к этим самым сюжетам, о которых ты говоришь, мы получили на тысячный день, отмечая тысячный день с начала войны «Железные мечи», постепенно переросшей в нашу большую ближневосточную войну. Так вот, эти самые 1000 дней показали нам следующее. Во-первых, армия обороны Израиля – самая мощная армия Ближнего Востока. Сомнений нет. То, что удалось сделать нашим военным, нашим командирам, командирам на поле, на поле боя, командирам, которые планируют военные действия, вряд ли удалось бы какой-то еще армии Ближнего Востока.
18: Ну, мы как бы, ну не знаю, мы, слава богу, мы не видели в действии настоящем турецкую армию, не дай бог нам ее увидеть. Я бы так сказал, мягко.
19: Я считаю, что да, конечно, этого не стоит. Но этот факт тоже нужно принимать во внимание. Сам по себе момент, то, что Израиль воюет на 7 фронтах, и в конечном итоге нанес тяжелейший урон и Хамасу, и Хизбалле, и Ирану, и прочим, так сказать, иранским прокси, и прочее. Это говорит о том, что Израиль в военном отношении сильная держава, национальная устойчивость высока. Это показало вот эти вот самые 1000 дней в том числе, да, а уровень патриотизма достаточно высок. Тот факт, что результаты этих достижений армии, управляющие нами политики слили в унитаз, извини за термин, да, это уже вопрос к ним, к этим самым господам, а также тем, которые командовали, которые управляли Иерусалимом, вот те вот самые
18: 2000 лет назад. У меня к тебе вопрос. Вот смотри, мы с тобой прекрасно понимаем, да и не только мы с тобой, я думаю, любой наш радиослушатель, да и вообще любой гражданин Израиля, что победы или поражения на поле битвы – это крайне важно, ну, разумеется. Но еще, мне кажется, да я не хочу обидеть, боже упаси, солдат, боже упаси, которые кладут свои жизни на поле боя, но информационное поле боя, оно не менее важно, скажем.
19: Не менее важно, согласен.
18: Потому что сегодня мы сегодня с тобой живем в стране, которая является чуть ли не самой ненавидимой страной в мире. Мы живем в стране, где евреи, ну, я имею в виду, которая гордилась связью с евреями диаспоры, сегодня мы смотрим какие-то 1000% роста антисемитизма по всему западному миру. Мы договорим про западный мир. Мы видим, что происходит в университетах. Мы видим, что и на Ближнем Востоке после иранской войны, там, например, Саудовская Аравия дрейфует от Запада к Турции и Пакистану и так далее. Как вот это оценить? Понятно, что простой человек, а мы с тобой тоже простые люди, но об этом не думает. Ну, господи, где мы, где большая политика? У нас есть там...
19: Еще как думает простой человек, когда ему говорят, что вот те товары, к которым он привык, не поступают в Израиль, когда цены на авиабилеты заоблачно высоки, и он не может свой спокойный, так сказать, отпуск, все эти несчастные несколько дней в году потратить так, как ему бы хотелось, да, ну и так далее. И,
18: боится признаваться за границей, что он из Израиля.
19: Да. Это список этих стран, где рекомендуют им не показывать свою еврейскую и израильскую принадлежность. Так что это очень-очень-очень касается граждан страны. Но ты задаешь вопрос другой. А можно ли с этим что-то сделать? Не так ли?
18: Я задаю вопрос, что мы оказались в ситуации полного дипломатического, в том числе и информационного поражения, даже несмотря на то, что мы ведем при всех, так сказать, были, конечно, всякие военные преступления, все было, но мы ведем одну из самых моральных войн в нашей истории, и при этом мы полностью проиграли все, что связано с дипломатией и международными отношениями.
19: Я бы сказал, что совсем так. Все-таки есть и страны, и надо сказать, что по мере развития событий мы видим, что в целом ряде стран мира вся вот эта вот from the river to the sea, все эти вот арабские дела, они начинают людям надоедать. Финансируемые, понятно, из исламистских фондов, катарских и других, иранских и прочее. В Иране народ голодает, сидит без воды и света, а они продолжают поддерживать вот эту вот инфраструктуру, хотелось бы сказать, мягкой силы, но она уже давно не мягкая. И народу западных стран во многих местах это начинает надоедать. Другое дело, что с этим нужно, естественно, бороться, потому что вся эта проблема, она поднимается, опускается волнами. Ну вот, если позволишь, вчера вечером у нас был очень интересный диалог. Ко мне обратились представители того, что называется WLJCCs, да? Всемирное объединение еврейских общинных центров. Они действуют в Соединенных Штатах, изначально это инициатива США. Ну, они есть в США, в Канаде, в Латинской Америке, есть в Европе, есть и в бывшем СССР, вот эти вот еврейские общинные центры. Ты, может быть, застал деятельность JCC и фонда, на базе фонда Хесед в Харькове в свое время.
18: Я с ними не очень общался, но да, помню, было.
19: Вот, ну теперь тебе приходится общаться, что так вот, еврей ты все-таки, да? Так вот, соответственно...
18: Несмотря ни на что, я бы сказал.
19: Ну, ладно, не разоружайся перед партией.
18: Да,
19: все,
18: Господи,
19: хорошо.
18: Ты знаешь, я тебе скажу, у меня такая, так сказать, еврейская глубокая родословная, что бы я ни сказал, хуже и лучше уже не станет. Ну-ну.
19: Это правда. Так вот, соответственно, ко мне обратились представители этой организации из Украины, кстати сказать, и объяснили, рассказали замечательную историю, что, говорит, наши западные коллеги, то есть те, которые живут и работают в Северной Америке, в Европе, в Латинской Америке и так далее, они в состоянии полного и тяжелого шока от той волны антисемитизма и антиизраилизма, которые они наблюдают буквально каждый день.
18: Я прошу прощения, да возненавидят меня радиослушатели, но мы видим это на выборах на праймерис Демократической партии в Нью-Йорке. Все, кого поддерживал господин Мамдани, все победили на праймерис, а там жесткие люди, которые просто вот это одна там у них шевалье, да, она 8 октября уже вышла на антиизраильский митинг и кричала «так им и надо». 8 октября? 8 октября?
19: Это верно. Так вот, собственно говоря, почему это вводит людей в состояние шока, да? Они видят, что с радикалами, антисемитами и антисионистами такими, так сказать, упертыми, с ними делать нечего, да? Значит, те из них, которые пресекают существующее законодательство, вот с ними нужно разбираться в судах. И иногда это получается. Те, которые сильной еврейской идентичности или активные сторонники Израиля, им можно поаплодировать, но с ними тоже все понятно. Большое спасибо и помогите, да, если можете. Но главная проблема – это в большой массе людей, которые находятся в рамках вот этого бесконечного антиизраильского и антисемитского информационного потока. И вот руководители вот этих вот еврейских общинных центров, они говорят: «Ребята, где вы? Израиль? Ау, да? Дайте нам аргументы». К нам приходят люди, или мы приходим к людям и пытаемся им что-то объяснить, да? Но где эти месседжи? Где, так сказать, что конкретно и так далее им сказать? В итоге вчера вечером, ну, одно из мероприятий, которое они предложили, и мы охотно откликнулись на это дело, группа израильских экспертов, включая меня, так сказать, скромного, мы посидели с ними и поговорили. Поговорили о том, какие именно инструменты постараться принять и применять для того, чтобы дезавуировать все это вранье, как под, слегка замаскированную под критику государства Израиль, всю эту бесконечную ложь и пещерный антисемитизм, с которыми люди встречаются постоянно. И будем надеяться, что это будет работать. Но одно дело, когда собралось три преподавателя университетов Израиля, это одно дело, да? А другое дело, когда постоянно, на постоянной основе такого рода вещи делают те структуры, которые существуют в государстве Израиль, и ровно для того они основаны, чтобы они работу делали.
18: Зейв, хорошо.
19: Ну вот это и ответ на твой вопрос.
18: Хорошо, давай у нас две минуты до конца первого блока. Я хочу вот эту тему закрыть с тобой. Итак, к тысячному дню войны в обществе заметен пессимизм. 25% уверены, что Израиль побеждает. Ну, Ницахон Мухлят пока нет, но мы побеждаем, мы идем в нужном направлении. 15% сказали, что Хамас, раз выжил, то выиграл. И 49% считают, что исход противостояния пока не решен. Вот как бы ты, то есть половина сказала, ну, пока нет, а дальше как бы посмотрим. 25% уверены в нашей победе, 15%, собственно говоря, 10% сказали, что они не знают.
19: Ты цитируешь чей опрос?
18: 13-го телеканала.
19: 13-го телеканала. Вчера был опубликован также опрос АНСС, Института национальной стратегии. Это, точнее, их ежемесячный политический обзор. Да? И исследование, которое было проведено в конце прошлого, уже ушедшего месяца июнь, он показывает примерно тот же результат, приблизительно. Что в качестве полную победу не готовы принять ни представители, сторонники оппозиции, ни сторонники коалиции. Понятно, что сторонники коалиции, они говорят о том, что, так сказать, выдающихся достижений, их там больше, но и там существует довольно большой процент избирателей партии нынешней коалиции, которые крайне разочарованы тем результатом, который имеет место. Соответственно, а если брать полностью, да, Саха-Коль, то в целом мы можем говорить, что от более половины до двух третих и до 70% израильского общества крайне разочарованы тем, как военно-политическое руководство ведет всю эту кампанию и ведет дипломатию, между прочим. Дипломатия выстраивает не Соединенные
18: Штаты. Смотри, смотри, я тебе скажу, тут ситуация вообще, ну, для меня, и ведем на рекламу, с Европой у нас очень сложные отношения. Очень. Ну, более того, наш премьер-министр практически не может заехать ни в одну европейскую страну, потому что это тоже итог тысячи дней. Понятно, там история с этим ханом, он как бы свои проблемы решил, извините за тавтологию, решать при помощи Израиля, все ясно. Но за эту тысячу дней наши министры наговорили столько, что, собственно говоря, дали этому хану возможность это использовать в своих политических целях.
19: Но есть и хорошие новости. Да? Все-таки
18: хана уволили.
19: Идет серия выборов.
18: Да, хана уволили.
19: Мы заканчиваем. Да. Идет серия выборов в разных странах, и радикал-популисты, ультраправорадикальные популисты уходят от власти. А приходят к власти правые, ну, нормальные правые, меняемые.
18: Ну, посмотрим.
19: Я надеюсь, что мы с ними сможем. Скажем так, вменяемые израильские лидеры будут в состоянии выстроить с ними вменяемые отношения.
18: Ну, это если с двух сторон будут вменяемые лидеры. И ты знаешь, я, честно говоря, конечно, я очень возмущен вот решением хана, но я еще больше возмущен тем, на самом деле, не больше, а также возмущен тем, что премьер-министр не смог закрыть рот тем людям, которые рыли ему или, скажем, Галланту и нашим офицерам и солдатам яму своими дебильными заявлениями. Вот ты знаешь, вот мне кажется, задача премьер-министра или как любого начальника, я не знаю, там, руководителя предприятия, заткнуть тех, кто подставляет это предприятие под молотки.
19: Это правда. Ну, как говорил второй президент Украины, мы маем это еще маем. Ну, имеем, что имеем.
18: Я понимаю.
19: Других партнеров у него нет.
18: А заткнуть рот, знаешь, это как бы...
19: Это значит потерять, так сказать, закончить свою карьеру. Такая вот история.
18: Ну что ж, ну тогда вот, тогда все правильно, все логично. Итак, друзья мои, как всегда в это время, профессор Барланского университета Заев Ханин в нашем эфире. После небольшой рекламы мы с ним продолжим.
20: Ханин день на Первом радио.
21: Реклама.
22: Семь клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните +34 14 +34 14.
23: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
24: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
21: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
25: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
26: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
27: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
28: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
29: Мебель «Дакс» – Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
15: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкеоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкеон, улица Эликоэн, 41.
21: Реклама.
20: Ханин день на Первом радио.
18: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, Ханин день на Первом радио. Заев, у меня к тебе такой вопрос. Ну, понятно, что выборы не за горами. Ну, скорее всего, они будут 27 или 26 октября. Почему 26? Потому что оппозиция уже решила зачеркнуть двойку, и чтобы стать 27 октября, ну, чтобы ту радость не сделали, они, наверное, могут в понедельник, так сказать, провести выборы. Но не вопрос. И вот сейчас идет несколько заявлений, которые делают наши политики. Беньямин Нетаньяху и на пресс-конференции, которая была вот в воскресенье, по-моему, и в эфире 14-го телеканала, заявил о том, что он практически спас Израиль от иранской ядерной бомбы, от атаки ядерной, что если бы не он, ну все бы здесь превратилось, ну он так не сказал, но он намекнул в ядерную пыль. Нафтали Беннет и Гади Эйзенкот, ну, Нафтали Беннет знает историю, потому что он был премьер-министром, он обладал всей возможной информацией. Гади Эйзенкот тоже, как бы, член военного кабинета и так далее, сказали, что все это полная чепуха, бульшит и к реальности не имеет никакого отношения. Это один момент. Второй момент, я не буду тут долго говорить, второй момент это то, что Бецалель Смотрич на этой неделе заявил, что именно благодаря ему были освобождены заложники. Но бывший глава штаба по делам пленных и пропавших без вести генерал запаса Ницан Алон заявил, что правительство могло вернуть заложников раньше, но отказывалось от сделок с Хамасом, чтобы иметь возможность продолжать войну в секторе Газа. Сказал, но то, что делает Смотрич, заявил Смотрич, искажение истории. То есть такая битва нарративов. Как ты все это объяснишь? Кому верить, куда бежать и за кого прятаться?
19: Верить социологии. Уточняю. Я думаю, что господин премьер-министр и члены его правительства они смотрят на опросы общественного мнения. Вот упомянутый мной чуть выше, до перерыва на рекламу, исследование состояния системы безопасности государства Израиль, он показал нам следующие результаты. 66% израильтян уверены, что, например, Исламабадский меморандум, то есть то, что было подписано США и Ираном, очень плохо для Израиля. Вот, и только 15% считают, что он неплох, не хорош, а 8%, что он таки хорош. Да? Стало быть, а кто, собственно говоря, положил свой авторитет, почти весь, да, и основной ресурс на, так сказать, на стол личных специфических персональных отношений, да, к особых отношений с господином Трампом. Да? Если мы посмотрим дальше, то мы увидим, что разницы в оценке подобной ситуации между сторонниками коалиции и оппозиции нет. Просто нет. И где-то, ну, примерно сопоставимое число израильтян, они уверены в том, что Иран победил в войне, 37%, и 47% считают, что война закончилась без более-менее очевидного победителя. Ну вот в этой ситуации что остается нашему лидеру национальному? Да? Ему остается рассказать о том, что благодаря ему ситуация не стала намного худшей. Оставив, естественно, в стороне аккуратно, вежливо, ну зачем, да, поднимать такие вопросы, вот, чтобы отвечать на этот вот неудобный вопрос на тему, а кто же, собственно говоря, притащил страну к этой ситуации, да? Вот, ну, там дальше, ну, дальше, так сказать, там
18: окей,
19: уже список.
18: Окей, но я вопрос как бы был другой. Вот смотри, вопрос на самом деле мой был, это то, что один человек заявляет, опять же, два человека опровергают. На кого это вообще действует? Но если, например, люди не хотят голосовать за премьер-министра, но они скажут, они что будут, правы, да, Азенкот, да, и Беннет. Если люди хотят голосовать за премьер-министра, они скажут, ну, они врут, потому что они оппозиционеры, хотят убрать от власти великого и самого лучшего Нетаньяху.
19: Да,
18: на кого,
19: да,
18: это работает
19: вообще? Да. Ну, это работает примерно на людей, которые либо есть две категории, которые людей, которые все для себя уже давно решили. Они за Биби, и что бы там ни случилось, что бы он там ни говорил, да, ни делал, да, раньше или сейчас. Да? Вот, понимая все достоинства и недостатки, но, смотрите, так сказать, ну, партбилет с левой стороны, в левом кармане, да, у груди, у сердца. Вот, ну, я имею в виду в переносном смысле.
18: Ну, да, да, да, да.
19: Вот, есть те, которые считают, что прежде чем рассказывать о своих достижениях, нужно объяснить, как мы дошли до жизни такой, да, и кто, собственно говоря, в этом виноват. И все уже для себя нашли виноватого. Другая история – это кто между. А между там довольно большая категория. И вот на эту категорию людей обрушивается весь этот поток заявлений, да. И вот как комментатор Кричевский, задающий этот вопрос, и говорит, кому что верить, да? О, и вот это вот очень удобный адрес. И ему можно подкладывать все вот подобного рода заявления в надежде на то, что человек, ну, у него некогда, он занят, он стоит в очереди, там, я не знаю, он думает о том, заправится сегодня бензином или нет. Он подсчитывает, хватит ли ему семейного бюджета для того, чтобы делать недельную или там двухнедельную закупку в супермаркете и так далее. Главное, вот ты понимаешь, что в период избирательной кампании народ читает заголовки, они вдумываются и слушают.
18: Другими словами, если я заявлю, ну я как политик, друзья, да, все плохо, но вы понимаете, что вы бы превратились в ядерную пыль, если бы не я, то любой человек скажет, я голосую за этого человека, потому что черт бы с ним, так сказать, с красной рыбой. Лучше я поем там, я не знаю, крабовые палочки за 2 копейки, но зато вот я живой.
19: Ну да, но с другой стороны, если людям объясняют при этом, противоположный лозунг не менее хлесткий, да, что, в общем-то, а как ты нас довел до катастрофы этой, да? Ты же на протяжении всей своей карьеры, ты же, так сказать, весь твой фокус внешней политики был Иран. Иран, Иран, Иран, Иран. Этого мы не можем, потому что Иран. Вот это вот мы не в состоянии, потому что Иран. У нас денег нет на пенсионеров, на репатриантов, на, я не знаю, на малообеспеченные слои населения, на поддержку бизнесов. И так далее и тому подобное, у нас все это нет, да, но зато потому, что ну, вот у нас такая вот угроза. Все было поставлено на угрозу. Как сработал
18: Но работало же! Работало,
19: да. Как сработала нам как сработал Моссад вот накануне 12-дневной войны? Потрясающе, потому что бюджет был вложен в это дело. То есть нельзя сказать, что человека там, не знаю, ему не объяснили, ему не сказали, его не разбудили или ему не дали. Да?
18: Как утверждает история. Беннет, бюджет вложил он, и он даже привел ксерокопию с его подписью, что бюджет против Ирана вложил он. Это вот Нетаньяху и Ликуд пока этого не опровергли.
19: Это не опровергнуто. Ну, плюс к этому есть Айзенкот, да. Будут говорить о том, и говорят о том, что господин Айзенкот, кстати, был одним из со-создателей вместе с господином Нетаньяху, будучи тогда начальником генерального штаба, вот этой вот самой концепции управления кризисом в Газе без управления
18: Газом. А еще, да, ты знаешь, что касается Айзенкота, не очень смешно. Когда это очень смешно, ты, кстати, когда, ну, Айзенкот марокканец, ну, выходец из Марокко, да?
19: Да, тем более, он не Айзенкот, у него другая фамилия.
18: Ну да, да, Айзенкотом он стал там, как бы, неважно. Он выходец из Марокко, и сейчас на 14-м канале утверждают, что настоящий марокканец и мизрахи, они говорят, это Бениамин Нетаньяху, и даже когда Бардуга, я говорил, во-первых, у него английский так себе, а во-вторых, он какой настоящий? Он же не марокканец, он не мизрахи настоящий. Настоящий мизрахи Нетаньяху. И когда Бардуга сказали на 14-м канале, как Нетаньяху, Нетаньяху, Меликовский, как? Он говорит, потому что настоящий мизрахи — это человек, который связан с народом. А больше, чем Нетаньяху с народом, не связан здесь никто.
19: Ну да, забавная история. Но это все можно обсуждать, как ты понимаешь, да, так сказать, кто первый начал.
18: Меликовский мизрахи, мне кажется, интересная история.
19: Да. Ну, разумеется, помнишь Харцуфим в 90-е годы, да, когда там кукла, которая играла Ария Дери, объясняла политикам, как нужно себя вести. Нужно всем говорить, что меня преследуют, потому что я марокканец. Вот.
18: А теперь?
19: Да, в этот момент появляется кукла, так сказать, изображающая Бими Нетаньяху в сефардской кипе, которая говорит, они марокканцы.
18: Да ты что, я не помню такого. То есть все история повторяется настолько?
19: Ну, разумеется, только тогда это было в виде юмора, а сейчас я уж не знаю, в каком жанре. Так вот, но если вернуться к этим самым предвыборным лозунгам, одно дело, когда тебе предлагают манипулятивную тему, которую там, ну, в какой-то части можно обсуждать. Да? Лучше не обсуждать, а посмотреть на факты. Ну, допустим, да, но когда появляется министр финансов и министр в Министерстве обороны.
18: Да,
19: и говорит, это благодаря мне освободили заложников. Господи, ребята, то нажмите на кнопку на компьютере и посмотрите, как себя вел,
18: господин
19: как голосовал.
18: Смотрич, да.
19: Господин Смотрич, да, господин Смотрич сделал все для того, чтобы обменных сделок не получилось.
18: Хорошо, да зачем тогда он сделал это заявление? Давай так, вот смотри. У Смотрич кто угодно, я разговаривал с многими людьми, они говорят, Смотрич кто угодно, кроме как идиот. Он не идиот. Он прекрасно... Зачем он подбрасывает то, что легко проверить в один клик?
19: Он подбрасывает это в один клик в надежде на то, что какое-то количество людей, они думают как... аквариумные рыбки, опять-таки, используя твою...
18: Память, как у аквариумных рыбок, да, они когда...
19: Да. Они как евреи с долгой и длинной памятью. Ну, такой постмодернистский, постсионистский подход. Ты же понимаешь, что мы живем в эпоху такого постмодернизма и ползучего постсионизма, да, в том числе и в тех кругах, которые утверждают, что они настоящие сионисты. Они эти гои-антисемиты, которые не голосуют за партии коалиции. Стало быть, и там модернистский подход, который держался в Израиле дольше, чем в любой другой западной стране. Это вопрос, это подход из серии. Есть факт. С фактами не спорят. Можно спорить с интерпретацией фактов, да? Но постмодернистский, он такой, а неважно, было или не было. Важен нарратив, да? Важно, что по этому поводу я говорю и думаю. Ну вот он проталкивает этот самый нарратив. Авось кому-то на кого-то повлияет,
18: Нет.
19: И он сможет пройти электоральный барьер.
18: Окей. Кнессет принял вчера, я просто тебя перебил, новая тема, очень важная. Принял вчера в первом чтении основной закон об изучении Торы. Фактически он закрепляет за учащимися статус, сопоставимый со статусом военнослужащих, и может заменить собой закон о призыве. Беньямин Нетаньяху на этот раз проголосовал сам. Дело в том, что харидим хотели, чтобы это был 61, но типа это основной закон, принято 61 голосом. Он пришел
19: 63,
18: на самом...
19: 63, по-моему, да.
18: 61, но ну, он пришел лично. И коалиция выполняет условия сделки, значит, харидим голосуют за... то, чтобы разделить должность юридического советника Кнессета, чтобы выборы были в конце октября, чтобы, может быть, закон о СМИ в том или ином виде прошел, а за это им вот закон о изучении Торы, который, собственно говоря, решает все их вопросы еще лучше, чем закон об освобождении от службы, ну и закон о том, что дезертиров нельзя дезертиров харидим, нельзя арестовывать, всех остальных можно, харидим нельзя. И у меня к тебе вопрос, что это вообще было, и насколько вот... У меня есть непонимание. Нетаньяху не понимает, что это бьет даже по его бейсу? Или его бейс настолько крепок, он настолько силен, он настолько верит в своего лидера, в его, так сказать, гениальность, что бы он ни делал, что бы ни говорил... Как бы ни голосовал, на них это вообще не действует.
19: Ну, если немножко уточнить для начала, что, в общем-то, из наиболее контроверсальный пункт из этого закона о том, что учеба в Ешиве, она приравнивается к службе в армии. То есть, грубо говоря, тот, кто находится, учится в Ешивах, тот несет армейскую службу, такую же точно, да, как армейская служба, и поэтому получает, имеет право на все абсолютно льготы. И права, которые вот имеют наши военнослужащие.
18: Да, но я прошу прощения, что я тебя перебиваю. Так как это основной закон, то когда в Багате будут и закон о непризыве, и закон о льготах и так далее, да. То как бы это все покрывает. Это более козырная карта, чем все остальное, Заев. Многие
19: правда,
18: комментаторы да. так говорят.
19: Это правда, да. Комментируя комментаторов, мы вынуждены с ними согласиться, что, по сути дела, не мытьем, так катанием, да, не в дверь, так в окно, не в окно, так в форточку. Вот это вот протаскивает, и вопрос протаскивает почему. Ну, ты задал вопрос, как это влияет на бейс. Бейс того же Ликуда, он состоит из двух категорий. Там есть ликудники и бибисты, да. Ликудники... думают иногда, да, так сказать, то есть будучи преданными сторонниками своей партии, они тем не менее, а некоторые из них уже отслоились, собственно, там идет процесс отслоения, идет, есть, ну, там по разным оценкам, от 3 там, до 5, там, до 7 мандатов даже, да, которые покинули коллектив избирателей нынешней правящей партии, и, в общем, там действительно задают вот эти вот самые неудобные и неприятные вопросы. Ну, на них надежда, что они в конечном итоге придут и проголосуют там, ну, как то, что называется домашний электорат соответствующей партии, да, это ликудники. Но бибисты слопают все, что дают, простите, нехороший термин, да, они примут практически все, что им объясняют, и потому что это важно. Как-то я разговаривал с представителем, как это сказать, одного из, много лет назад уже, того, что называется бейса партии ШАС. Парень, который отслужил в армии, который работает тяжело и много, да. Я поинтересовался у него, ну вот Рав Овадия, он тогда был жив, Овадия Йосеф. Он, ты человек правых убеждений, я вижу. И ты говоришь, что и ты против, например, отступления с голландских высот. Но Рав Овадия, твой религиозный лидер, да, он же говорит о том, что в данном случае души, они важнее, чем территория, да, значит, нужно, типа, так сказать, если вот премьер сказал, значит, нужно, наверное, отойти, сказал Рав Овадия. Говорю, как ты оцениваешь эту ситуацию? Ну, ты понимаешь, у тебя же другое мнение. Говорит, ну, ты понимаешь, Рав Овадия, он так велик, что он видит намного шире, намного глубже.
18: Жираф намного большой, дальше. Ему виднее, да, пел, да, Высоцкий.
19: Да, чем мы. Стало быть, ну, а с таким вот лидером нужно соглашаться. Ну, вот такой вот...
18: Я призываю... Месседж. Ты знаешь, я всегда призываю наших уважаемых радиослушателей, и призываю их сейчас, перед тем, как мы идем на рекламу, не относиться к политикам, как к людям, которые знают лучше вас, понимают лучше вас. У них, да, больше информации, но мы видим, как они работают с этой информацией, что может случиться, если они работают плохо с этой информацией. Имейте в виду, люди... политику идут в основном неудачники-профессионалы. Те, которые не смогли стать настоящими профессионалами во многом. И, к сожалению, нами во многом правят неудачники. Поэтому думать о том, что они там все великие, потому что они наверху, а мы тут, я не знаю, копошимся в грязи, полная ерунда. Не надо себя принижать, а нас унижать.
19: Хотя я встречал политиков-отличников тоже. Вот. Но чаще действительно да, особенно в управленческих структурах. Профессионалы высокого класса были в школе отличниками, а те, которыми ими командуют, они троечники.
18: Да, да, и все профессионалы высокого класса идут в частный бизнес, зарабатывают огромные деньги. И
19: государственные компании тоже, да, ну как профессионал.
18: Вот. Посмотри, ты видел, я прошу прощения, вот уже раз мы, ты видел, сколько родственников работает в государственных компаниях? В порту Ашдода 38% это родственники, ну и так далее. Поэтому на самом деле, если ты хочешь сделать большую карьеру, идут люди в частный сектор и становятся миллионерами, если они хороши.
19: Или в государственный сектор, или в государственный частный.
18: А в государственном? В данном случае да, неважно. Да. Именно поэтому мы строим метро 40 лет. Потому что нами так управляют. Конечно.
19: Смотри. Я думаю, что никто бы не отказался от таких условий, как предлагают в Ашдодском порту. Когда ты пришел на работу, и у тебя уже рабочий день. А каждая следующая минута — это шаут на софт.
18: Друг мой, понятно. Но мы видим на самом деле, что качество этих работ и так далее, насколько оно низкое, и насколько частный сектор в Израиле, который действительно живет в условиях международной конкуренции и отличается от того, что именно поэтому, кстати, я вот последнее, что хочу сказать, Ликуд взял под себя все рабочие комитеты самых крупных государственных компаний, и у них сделка. Ликуд не дает нормально делать приватизацию. Взамен рабочие комитеты голосуют и, в общем, поддерживают Ликуд.
19: Слушай, друг мой, ты цитируешь комментатора, выдающегося экономиста, я не ерничаю, Бениамина Нетаньяху, начало 2000-х годов.
18: Конечно, ровно потому что тогда рабочие комитеты были под партией «Вода», и он решил их взять под себя и смог это сделать. Коля кого-то Нетаньяху, но ты не можешь взять под себя рабочие комитеты и не дать им ничего взамен. Взамен партия Ликуд дает им, так сказать, оставляет их монополию. Все, это все же очень просто. Ладно, давай, наверное, пойдем...
19: Политический супермаркет, это, так сказать, большая партия, она всегда такая.
18: Идем на небольшую рекламу с профессором Бар-Иланского университета Заевом Ханином.
2: Ханин день на Первом радио.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Если

0: Новый.
1: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
10: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон ЛИЦОН. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
11: Реклама.
12: Ханин день на Первом радио.
13: Наша программа продолжается, и я бы хотел, чтобы профессор Бараландского университета прокомментировал одну маму одной нашей военнослужащей. Слава богу, у нее все в порядке, она жива-здорова, я имею в виду военнослужащая и ее мама. Но интересная ситуация.

0: Родители были, конечно, этим возмущены. Ну и мы помним, да, письмо мы с тобой даже обсуждали, письмо 257 женщин-резервисток, и там и генералы среди них и так далее, что вот идет атака на женщин, ну и как бы ты это все прокомментировал? Мне кажется, в этом есть что-то мерзкое, неправильное и очень-очень-очень-очень немотивирующее наших прекрасных, смелых женщин продолжать служить, хотя я думаю, что у них мотивации гораздо больше, чем вот эти вот поступки. Как бы ты это...
1: Ну, да, мы имеем, так сказать, два взгляда на эти вещи, да. Один взгляд — это вот тот, который ты озвучиваешь, и я думаю, что очень-очень много израильтян с таким взглядом солидарны. А именно, это то, что у нас нет места,
0: Не должно быть.
1: Нет, не должно быть, нет права, да, не должно быть места для гендерной дискриминации по определению. Как в отношении женщин, так и в отношении мужчин. Как в отношении людей, которые предпочитают не указывать свою гендерную принадлежность, так и тех, которые гордо пишут, что он мужчина или женщина. Или женщина, или мужчина, да. Вот, соответственно, есть, скажем так, и таких сфер, они, их максимальное количество. Ну, например, когда ты приходишь в синагогу, ты, Марк Кричевский, вдруг тебя занесет в синагогу, да?
0: Если вот, занесет, причем, то в реформистскую, может быть.
1: Если в реформистскую, то тогда эксперимент не удастся, да? Не удался. Но если тебя вдруг занесет, например, в консервативную, или, точнее, в ультраортодоксальную, не просто, просто в ортодоксальную, кипот сругот, такие, как наши, в нашем поселении, где ты бывал, не в синагоге, а в поселении. Так вот, соответственно, там, окей, мальчики налево, девочки направо, да, или, так сказать, у мужчин свое место, у женщин свое место молитвы, да, имеется в виду. С этим более-менее понятно. Но когда речь идет об общественном транспорте, то там подобного рода разделение, дискриминация запрещена. Когда речь идет о таких вещах, например, скажем так, как многоженство, да, можно или нет, запрещено однозначно, да, когда речь идет о, скажем так,
0: университетах, кстати, это
1: университетах
0: вопрос.
1: И так далее.
0: А теперь, да, вернемся все-таки к встрече.
1: А теперь вернемся к нашим
0: встрече, ну, нашего премьер-министра.
1: То есть, есть то, что называется черная зона, да, и есть более-менее всем понятная зона. То, что все, что нельзя, и все, что абсолютно можно. Но есть серая зона. Вот эта вот серая зона, к сожалению, проникает в армию. В том числе, да, то есть там вроде как нельзя, а с другой стороны вроде как можно объяснить, почему нужно, вот именно так. Ну, по той простой причине, что, например, армия включает в себя там довольно высокий процент религиозных людей. Религиозных людей как такого, так сказать, традиционного мейнстрима религиозных сионистов, так и представителей ультраортодоксального.
0: И это значит, женщин, ваше место в подвале?
1: Это не значит, что это женщина, ваше место в подвале, но, к сожалению, подобного рода людей довольно много, которые принимают, а также вот те ультраортодоксы, которые призываются, и честь им и слава, да, те, которые призываются. Их очень мало и совсем намного меньше, чем было обещано, да, но, так сказать, они есть и молодцы, да. Но вот с их точки зрения, они, как и вот эти вот ультрарелигиозные ребята из Хашмонаим, так и религиозные сионисты, которые служат в том же подразделении или в других, большая часть из них служит в смешанных подразделениях, там и светские, и религиозные. Но там есть и те, которые, так сказать, вот являются хардальниками, то есть ультраортодоксальный национальный лагерь, и они принимают их лидеры, а вслед за ними, то есть раввины, лидеры партии и так далее, а вслед за ними и их, так сказать, ну, последователи, они принимают вот эту вот всю ультраортодоксальную модель в области гражданских вопросов. И вот мы имеем вот тот самый результат. Ты помнишь эту историю, связанную с экипажами в танковых войсках, например, да,
0: ну,
1: когда был,
0: да,
1: скандал по поводу того, что вот есть смешанные экипажи и там подразделения. Ну, представители Равстав, например, мы-то с тобой это обсуждали, да, то есть руководитель либерального течения в религиозном сионизме, он сам, кстати говоря, бывший танкист, и он рассказывал о том, что понятно, что смешанные экипажи не работает это дело. С другой стороны,

0: рано или поздно любой экипаж становится смешанным. То есть в том смысле, что, ну, если идут военные действия, бои и так далее, да, и учения, и прочее, прочее, приходится комплектовать вот эти вот самые экипажи с тем, кто есть в данный момент.
1: Но я как бы не об этом. Но, Зев, ты немножко уходишь.
0: Так, я понятно, что ты не... Я говорю, в принципе, вопрос в армии, гендерное разделение, оно приемлемо или неприемлемо? В определенных сюжетах – да.
1: Еще
0: Но когда
1: раз.
0: Речь идет о концертах, о встречах с политиками, да?
1: Да.
0: Когда речь идет о, так сказать, о собрании всей воинской части, вот, и если, там, я не знаю, собирается батальон, и в этом батальоне есть там подразделение девушек и подразделение мальчиков, да, и у мальчиков резко снижается боеспособность благодаря самому факту присутствия там девочек, да, девушек, это уже странный вопрос.
1: Дело не в мальчиках.
0: Это уже ситуация, которую трудно объяснить.
1: Еще раз, я не имею в данном случае ничего против вот этих молодых людей, которые служат, честь им и хвала, все правильно. Но есть премьер-министр государства Израиль. Как я понимаю, я не говорю на правых и на левых. Он премьер-министр и мужчин, и женщин. И я не знаю любых людей, которые имеют паспорт государства Израиль. Всех. Так или не так?
0: Абсолютно.
1: Это премьер-министр.
0: Любой гендерный, расовый,
1: да, религиозный. Да, да, да, неважно какого цвета, да, за кого ты голосуешь, это не имеет значения. Ты премьер-министр всех людей, которые... Ты премьер-министр всей армии.
0: Хочется в это верить, да.
1: Ты премьер-министр всей армии, которая...
0: Главнокомандующий. Да,
1: главнокомандующий даже всей армии. В этой армии там треть, а то и больше женщин. И когда ты встречаешься с армией, ну, естественно, с частью армии, и когда в этой, ты встречаешься в комнате, и там нет женщин, твой вопрос, а где они? А когда тебе отвечают, даже если ты не знал, они в подвале, ты должен сказать или спуститься в подвал, извиниться, сказать, дорогие дамы, дорогие наши, это не я, это они, я разберусь, я накажу, потому что вы часть этой армии, понимаешь?
0: Да, и я, и моя жена Сара, они против.
1: Вот я и моя жена Сара, да, я и моя жена Сара, мы вас любим и вас уважаем. Но мне кажется, так должен сделать настоящий лидер.
0: Должен сделать, но, наверное, для него в тот момент были важнее другие приоритеты.
1: А какие?
0: А другие приоритеты в этот момент ему важнее, чтобы сохранить вот тот самый реноме, вот в том стиле, как ты слышал от спикера на 14-м канале, что на самом деле это вот он тот самый наш парень, а все остальное это ерунда, а все остальное это поклепы и навет.
1: Ну хорошо, хорошо, давай тогда в двух словах, буквально у нас две минуты, значит, Шабак заявил о том, что пока он замораживает вступление в должность адвоката Михаила Рабелла в должность государственного контролера, и Мельвицкий, руководитель комиссии Кнесета по финансам, заявил, да сколько можно терпеть эту хунту, мы не должны выполнять решение богаться, и Рабелла должен занять кабинет руководителя и, собственно говоря, да наплевать нам на них. Твой комментарий.
0: Ну, это win-win, да. Если бы они пропустили Рабелла, значит, выдающееся достижение. А если не пропустят богатство, ну, вот это вот прекрасный повод в очередной раз сказать, что речь идет о хунте. Понимаешь, тут одна маленькая проблема. В чем она заключается? Как ты считаешь? Ну, вот скажи.
1: Давай так, у нас нет времени на мои догадки.
0: Нет времени на рассуждение, что с противоположной стороны в качестве хунты рассматривают людей, которые, так сказать, заявляют о том, что кто-то там хунта. Бывает, понимаешь?
1: И это при том, что Бенямин Нетаньяху на этой неделе заявил о том, что он сделает все для того, чтобы сплотить народ в субботу вечером, а на следующий день начали проводить вот законы и делать подобные заявления.
0: Ну, ему нужно удержать свой блок, да? Если блок развалится, там иди знай, что может случиться после выборов.
1: Ну, да. Ну, хорошо, друзья мои, это была программа «Ханин день» здесь на Первом радио 89.1 FM. Но, кстати, я напоминаю, что завтра профессор Ханин в нашем эфире, потому что мы завтра подводим итоги месяца. Мы не будем говорить о текучке, мы подводим итоги июня. Будем подводить итоги июня с 10 до 11 часов. Все это будет в пятницу. Кристина, огромное тебе спасибо за помощь и поддержку. Спасибо Кате. Ну и с вами был Кричевский. Встречаемся в программе «Детали».
2: Ханин день на Первом радио. Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в это Амим» 6 и 7 июля. Парк Ганна-Лишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
5: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
6: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Лена, ну какая машина?
8: Такая маленькая, с такими пимпочками, и сзади такие две штучки.
7: Все ясно, внутри. Надо брать.
2: Центр Кар Азур, Дыры Хашева 9, 03-558-54-58.
4: Мебель ДАКС, Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
10: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
2: Реклама.
11: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
12: Эй, капитан! Впереди земля!
11: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
13: Первое радио. Новости.
14: Столкновение между полицией и демонстрантами возле Кнессета. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вестиям», произошли столкновения между полицией и демонстрантами, прибывшими к Кнессету в связи с 1000 днями войны. Очевидцы передают, что началась насильственная эвакуация. Тем временем Дани Элгард, брат Ицека Элгарда, убитого в плену Хамаса, выступил на демонстрации по случаю 1000 дней войны. «Все это время я снова и снова слышу, как нам говорят, что заложники вернулись. Нет, они не вернулись. Тех, кого похитили живыми, бросили в плену, убили, вернули в гробу, они не вернулись. Мой брат Ицек не вернулся. Ицека похитили живым, и он мог вернуться живым, но его бросили на смерть. И то, что вернулось к нам, не было моим братом. То, что вернулось, было трупом. И эту правду никто не затушует», — заявил Элгард. Прокуратура Центрального округа подала в окружной суд Лода обвинительное заключение против подозреваемых в пособничестве террористу, совершившему 7 июня теракт в районе Кохав-Яир, Цурицхак и Салита. Расследование вели специальное подразделение полиции округа Шарона и службы общей безопасности. Теракт совершил Омар Мундер Ясин, гражданин Израиля, житель Тайбе. В результате стрельбы был убит Хаим Каламити, боец отряда самообороны Цурнатана. Еще несколько человек получили ранения. Террорист был ликвидирован полицейскими станции Тайбе после короткой погони. После теракта были задержаны Алаадин Джахим и Уам Масаруа, граждане Израиля, жители Тайба, а также Мухаммад Автима, житель Бакаль-Гарбия. По данным следствия, Джахим и Масаруа знали о намерении террориста совершить нападение, но не предотвратили его. Кроме того, в ходе расследования были получены дополнительные сведения о действиях террористов в дни, предшествовавшие теракту. Следствием установлено, что Мухаммад Автима предоставил террористу пистолет-пулемет «Карла», использованный при нападении. По данным издания «Нью-Йорк Пост», жительница штата Нью-Йорк Кэтрин Бет Уошберн, 37 лет, обвиняется в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации. По данным Федеральной прокуратуры Западного округа Нью-Йорка, она перевела около 30 тысяч долларов в криптовалюте боевику палестинского исламского джихада. По версии следствия, Уошберн, проживающая в пригороде Рочестера, возглавляла экстремистскую группу движения прямого действия за освобождение Палестины, возникшую после нападения Хамаса на Израиль 7 октября. Прокуратура утверждает, что эта группа отвергала мирные протесты и призывала к саботажу и уничтожению имущества. В материалах дела говорится, что Уошберн переписывалась с членом палестинского исламского джихада в Газе, который заявлял ей о своем участии в атаках против израильских военных. По данным прокуратуры, в переписке она писала, что хотела бы, чтобы каждый день был 7 октября, выражала поддержку сопротивлению и радость при сообщениях о гибели израильских солдат. Следствие утверждает, что Уошберн совершила около 80 криптовалютных переводов на общую сумму более 30 тысяч долларов. В материалах также упоминается ее фотография рядом с флагом Хамаса и двумя ручными гранатами. Уошберн предъявлено обвинение в попытке оказать материальную поддержку и ресурсы иностранной террористической организации. Ей грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов. Она предстала перед федеральным судом в Буффало и была оставлена под стражей без права освобождения под залог. Израильские импортеры предупредили о возможном дефиците свежей рыбы и росте цен из-за регулярных задержек при разгрузке судов в порту Хайфа. Возникшие проблемы уже привели к срыву поставок, и в ближайшие дни могут напрямую сказаться на ассортименте местных магазинов. Наиболее серьезная логистическая ситуация в порту Хайфа затрагивает поставки свежей рыбы, срок хранения которой крайне ограничен и составляет всего около 10 дней с момента вылова. В таких условиях даже несколько часов задержки при разгрузке контейнеров наносят серьезный ущерб бизнесу, значительно сокращая срок реализации скоропортящейся продукции, делая ее дальнейший импорт экономически невыгодным. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной малооблачно. В Иерусалиме и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит «Время Романовой».
11: Время мечтать.

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Да, приятно проводить завершающую неделю день, очень приятно, особенно если это завершающий день перед отпуском. На месяц покину вас, но музыкой все равно останусь с вами. Но об этом буду говорить в завершении эфира. Пока же легкого утра нам.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время вернуться в наш эфир для того, чтобы поприветствовать Синету Нафталиева. Во-первых, конечно же, Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна, доброе утро.
1: Ну, а делаю я это уже, во-вторых, для того, чтобы всех наших слушателей сориентировать на перспективы. Да, ведь сейчас проходит неделя Бикер Лейзер. Мы говорим о том, как восстанавливаться дома, о том, как это сделать с лучшими условиями в рамках рекламной недели. Дом, который построил Джек. Да. Итак, сейчас выгодный момент. Оставим, что момент нужный, он всегда, да? Он вчера, он позавчера, он завтра, он сегодня. А вот выгодный момент есть сейчас только у наших слушателей. Все, завершающую неделю день, четверг.
2: Да, это правда, да, как мне кажется, как раз это такая очень хорошая идея перед выходными, особенно когда мы уже так все страшно устали, последний рабочий день, еще бесконечно что-то постоянно происходит, какие-то новости, нам приходит, что-то все время обновляется, ничего не понятно, мне кажется, это вообще очень хороший момент реально так сесть и подумать, так, что я могу хотя бы как бы на будущую неделю, что, как я могу себе в будущей неделе помочь, чтобы пережить ее чуть полегче, чем эту.
1: Да.
2: Вот, и мне кажется, что Бикер Лейзер это как раз, да, отличное приобретение вообще, и как раз вот в контексте стресса и нас всех тяжело работающих. Я как раз об этом хотела сейчас поговорить в первом нашем с Яной выходе. Почему, как важно вообще заботиться о боли и своем теле в контексте стресса, потому что, ну, мы все переживаем стресс, это то, что вообще, о чем мы говорим постоянно, потому что, ну, мы не живем в каком-то волшебном пузырике, где ничего не происходит. Мы живем еще в каком не волшебном пузырике. В нашей стране постоянно что-то происходит, постоянные какие-то стрессы и так далее. И вопрос в том, что когда мы испытываем какой-то вполне себе нормальный такой, ну, просто стресс нашей обычной жизни, нашей бытовой рутины, работы, детей, семьи и так далее, если у нас есть в теле боль, хроническая или острая, стресс усиливается и боль усиливается. У нас есть совершенно конкретные, совершенно не новые данные о том, что гормон стресса, кортизол, усиливает, как это по-русски сказать, восприятие боли. То есть нам больнее, когда мы в стрессе, буквально физически. То есть боль, да, в любом случае, субъективно.
1: Но все обостренное, все такое на нервах, да, конечно, соглашусь.
2: Да, да, у нас нет, к сожалению, какой-то волшебной машинки, которая бы сказала, что вот у Яны боль сейчас на 75, а у Неты на там 83. Боль субъективна в любом случае.
1: Да, согласна.
2: Но у нас точно есть данные о том, что стресс усиливает восприятие боли. В стрессовый день нам одна и та же болячка, которая нас беспокоит, не знаю, больная спина, больная нога, там, колено и так далее, больнее, чем в спокойный день, когда у нас ничего особенного не происходит, и когда у нас все тьфу-тьфу хорошо. Поэтому я думаю, что это очень важная мысль про то, что о боли своей, которая, возможно, есть, скорее всего, в какой-то степени есть в нашем теле, даже если это просто перенапряженные мышцы после рабочей недели, после сидячей работы, после бесконечного смотрения в телефон, у нас затекшая шея и так далее. Я думаю, что это очень хорошая вообще мысль, как-то, ну, принять факт, что нужно об этом действительно заботиться, не когда уже прям, ну, все, а ежедневно, регулярно уделять себе время заботиться о себе, и Бикер Лейзер как раз в этом лучший помощник, потому что это домашняя помощь вам в этих вопросах, это работа через лазерную терапию, работа с воспалением, с перенапряженными мышцами, лазерные лучи способны восстанавливать поврежденные ткани, снимать воспаление, улучшать кровоток к месту, к которому вы его прикладываете, снимать отек, который, возможно, давит на нервное окончание, вызывает им еще большую боль. В общем, как будто бы во всем этом балагане, в котором мы живем бесконечно, мне кажется, очень хорошая идея сфокусироваться не на каких-то больших планах. Вот я буду когда-то ходить, не знаю, там в бассейн, когда найду время.
1: Согласна.
2: Вот я буду когда-то ходить на какие-то классные прогулки, чтобы регулярно больше двигаться. Не всегда это реалистично, давайте признаемся, да? Поэтому, мне кажется, хорошая идея сфокусироваться на том, что мы можем делать дома, когда нам удобно, когда мы сидим там, в любимом кресле, смотрим, не знаю, «Игру престолов» я сейчас пересматриваю 45-й раз.
1: Вот когда
2: я пересматриваю «Игру престолов» 45-й раз и сижу уже, наконец-то, вечером после рабочего дня, ну, хорошо же рядом еще поставить с собой, например, с моей несчастной больной поясницей Бикер Лейзер, и пусть лечит.
1: Отлично.
2: Пусть лечит тихо, спокойно, вообще я не отвлекаюсь от «Игры престолов». Работает, спина выздоравливает, и супер вообще.
1: А вот, кстати, вопрос. У него же есть какой-то таймер, да, на процедуру? Или он будет работать бесконечно? Вот если, к примеру, человек заснул. Ну, вот бывает такое.
2: Да.
1: Да, я после хорошего такого дня, после всех тренировок, после всех работ, после всех кружков, я прихожу домой, я могу просто с открытыми глазами, но спать.
2: Вообще верю.
1: Поэтому
2: есть
1: какой-то таймер, да?
2: Да, в одном из выходов, что как просто пользоваться бикюлайзером, потому что на нем всего 3 кнопки. Вот одна из этих 3 кнопок — это как раз настройка времени. То есть мы, когда его включаем, мы обязательно ставим как минимум 6 минут.
1: Так.
2: И просто когда все закончится, если вот Яна заснула посреди этих 6 минут, он просто выключится, и все. И ничего не будет там перегреваться, перенапрягаться.
1: Отлично.
2: И так далее. Он просто выключится сам, и все.
1: Вообще хорошо, главное потом не лечь на него. Да, но это другая история. Итак, или не сесть. Но мы не об этом. Звездочка 3414. Сейчас особые условия приобретения прибора BQ-Laser. И на самом деле настолько выгодные, что нужно пользоваться моментом. Вот я всегда говорю, что нет лучшего. Есть то, что есть у тебя сейчас. Да, не надо ждать момента. Я завтра начну. Нет, не надо завтра. Вы попробуйте уже сегодня. Почему? Да потому что, во-первых, у вас есть специальная цена. Во-вторых, у вас есть возможность пробного периода. Или я ошибаюсь. Что у нас там?
2: Сейчас расскажу за особые условия?
1: Да. У нас есть разные приборы, да, и с этими разными приборами связаны разные акции. Вот о чем мы, на чем мы сегодня останавливаемся.
2: Да, очень нравится мне мысль про то, чтобы не откладывать на завтра, правда, потому что мы тогда откладываемся, и потом мы вот не можем встать как раз с дивана, чтобы пойти работать и делать свои дела, да.
1: Факт.
2: Вот, поэтому, да, сегодня, как раз сегодня последний рабочий день недели, эта акция заканчивается сегодня, на следующей неделе мы уже принесем вам что-то другое, вот, поэтому ловите скорее. BQ Laser в версии плюс — это одна из наших лучших версий, по цене 1299 шекелей вместо обычных 2000. Я напомню, прям в двух словах, если кто-то забыл, что это легитимный медицинский прибор, он одобрен Минздравом Израиля, его даже можно приобрести через больничные кассы, просто, конечно же, напрямую через нас это выгоднее, плюс мы предлагаем дальше обслуживание, консультации и так далее, но то есть это абсолютно медицинский легитимный прибор, и вот версию плюс сегодня можно приобрести за 1299 вместо 2000, если я не ошибаюсь, пробного периода конкретно на это предложение сейчас нет, но
1: это
2: вы
1: другая модель,
2: можете...
1: я поняла, это другая модель и другая акция.
2: Да, да.
1: Окей, только сниженная цена есть у вас, но эта цена снижена существенно для всех, чтобы вы могли попробовать. Плюс, я так понимаю, да, вот эта модель как раз плюс, она тоже очень сильная, эта модель.
2: Конечно.
1: Тоже очень сильная и подходит и для устранения боли, воспалений, и дефектов разных всяких наружностей, допустим, те же самые
2: с кожей,
1: параметры.
2: Да, постоперационных каких-то шрамов и так далее, да, огромный спектр действия, поэтому ловите скорее, звездочка 3414, запомните этот номер, он вам наверняка пригодится еще, 1299 шекелей вместо 2000, только сегодня, звездочка 3414.
1: Заботимся о себе прямо сейчас. Нета, спасибо большое, скоро встретимся.
2: Спасибо, на связи, пока-пока.
1: Да, звездочка 3414, нужный номер, набирайте его как можно скорее.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Абалонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
9: Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
8: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир и вновь поприветствовать Нету Нафталии. Нета, ну что ж, еще раз доброе утро.
2: Доброе утро, Яна, доброе утро.
1: Мы продолжаем говорить о возможностях BQ Laser. Конечно же, говорим сегодня мы про модель BQ Laser Plus. На этот прибор существует сегодня акция. Специальная акция, о самом приборе тоже поговорим, конечно же, но прежде всего давайте узнаем о цене, потому что это такой предмет. Редко спрашивают, в основном говорят, ой, ну давайте расскажите нам что, потом стесняются даже спросить, а сколько это стоит, да, и начинается сомнение, а нужно мне это или нет. Нет. С другой стороны, когда человек сразу узнает цену, он такой тоже начинает задумываться, а нужно это мне или нет. Но акции для того и создаются, чтобы дать и тем, и другим возможность приобрести.
2: Выбрать.
1: Возможность выбрать. В конце концов, кстати, можно ли выбрать?
2: Сказать, в смысле, вот, модель?
1: Да, конечно. У вас же их
2: конечно,
1: несколько можно. Разных,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, конечно.
1: У каждой свои преимущества.
2: Номер все еще звездочка 3414. Конечно, если вы думаете, какая модель вам больше подойдет, вы всегда можете позвонить и спросить у наших сотрудников, слушайте, вот такие вот, например, у меня потребности, вот такие у меня проблемы, какая модель мне больше подойдет, конечно же, вам все объяснят. Я очень поддерживаю мысль про то, что я страшно бешусь, когда какие-нибудь, не знаю, там, инстаграм-аккаунты с одеждой или чем-то не выставляют цену сразу, типа, узнаете цену в личку.
1: В личку.
2: Друзья, дайте мне сразу, пожалуйста,
1: кину в личку.
2: Да, чтобы я поняла, это вообще подходит.
1: Все верно.
2: Бюджету не подходит. Ужасно раздражает это, да, абсолютно согласна с тем, чтобы, ну, вообще сразу говорить все, как бы, как есть, вот, и сегодня, как есть, это наша замечательная акция на модель BQ Laser Plus по цене 1299 шекелей вместо обычных 2000. И мне кажется, это правда замечательная цена, учитывая то, что, может быть, вы слышали, как мы с Яной обсуждали на этой неделе или нет, что это действительно не просто вот один гаджет для какой-то одной узкой проблемы, и больше ни для чего он не понадобится, и большую часть времени он будет лежать бесполезный, и как бы все. Это гаджет, который, во-первых, не просто гаджет, а медицинский легитимный прибор, который одобрен Минздравом Израиля. То есть это тоже как бы далеко не у всех есть. Во-вторых, это то, что подходит абсолютно всем, всей семье, потому что у него нет возрастных ограничений. Даже для маленьких детей его можно применять, если есть там какие-то ранки, опять же, что какие-то проблемы, может быть, с мышцами и так далее. Это все тоже туда же. Взрослые люди, подростки, люди старшего поколения обязательно, абсолютно нет никаких ограничений по возрасту. Плюс практически нет противопоказаний. Практически это в смысле на пальцах одной руки. Мы, пожалуйста, не направляем лазерные лучи все-таки в глаза.
1: Да.
2: Мы, если это речь про беременную девушку, мы не направляем непосредственно на плод, на живот, но все остальное тело как раз-таки затекшее, отекшее, носящее на себе эту ношу. У меня подружка вот недавно как раз родила, и она такая типа, блин, уже немножечко тяжело. Когда же он уже появится, уже так тяжело его носить. Вот, то есть просто не направляем непосредственно на плод, но по всему остальному телу, пожалуйста, никаких проблем. И если, не дай бог, у вас есть какие-то онкологические заболевания, то, конечно же, мы советуем сначала обратиться к вашему лечащему врачу. Все, на этом ограничения и противопоказания закончились, поэтому мне кажется, что особенно цена в 1299 шекелей, она совершенно замечательная, потому что спектр применения огромный, более 250 заболеваний, нет никаких возрастных ограничений, можно купить его один на всю семью. У него практически нет ограничений в смысле количества применений, то есть мы минимально рекомендуем 2 раза в день по 6 минут, но если вы хотите и можете больше, пожалуйста, вы не можете навредить себе этими лазерными лучами, это невозможно на такой мощности, по крайней мере, это невозможно, эта мощность достаточно низкая, как раз чтобы вам было безопасно. Вот, поэтому, мне кажется, это очень хороший момент, чтобы поймать такой замечательный прибор от боли, воспалений, кожных заболеваний, от всего, что связано с мышечно-скелетным здоровьем, даже связанным, например, с менструальными болями, хотя лазерная терапия не применяется для болей во внутренних органах, но все-таки по менструальным болям у нас есть очень хорошие данные, что он помогает тоже. В общем, мне очень кажется, интересно, что это очень хороший момент успеть урвать эту замечательную акцию всего за 1299 шекелей и приобрести его прямо сейчас и пользоваться им всей семьей.
1: Ну вот, если говорить об, о том самом, отвечу в личку о цене, очень часто мы заходим в интернет для того, чтобы почитать отзывы. Отзывы о том, как пользовались другие люди, для того, чтобы применить их опыт на себя. Но я тоже, конечно же, заходила и читала отзывы об аппарате. Мне было интересно, что люди говорят о том, как они пользовались, делились своим опытом. И среди отзывов я нашла один такой, что, в общем-то, прибор Лучше им пользоваться, ну, если обобщать, да, лучше им пользоваться, чем вообще не пользоваться ничем. Это примерно как спорт, вот ленивый спорт, да, кто-то ходит. И вот специалисты очень часто говорят о том, что на самом деле действительно ли это эффективно, просто ходьба. В этом случае, да, что отвечают? Это лучше, чем просто сидеть или лежать на диване 100%. Перед телевизором. Даже минимальная активность все равно лучше. Вот здесь точно так же. Это, конечно, не больничное оборудование, да, то есть, скажем так, но конечно. Это не аппарат, который вы встретите в кабинете у физиотерапевта. Но вот этот мини-прибор вы также можете у него обнаружить. Почему? Потому что это очень удобно. Да, очень удобно. Это портативно. Это аппарат, который можно использовать дома. И в любом случае, если вы будете им пользоваться, это лучше, чем ничего не делать. Ни с раной, ни с проблемами, допустим, с мениском там, или, не знаю, какие-то такие вот мелкие, ну, такие язвочки внутри тебя, да, которые мешают тебе жить. Почему они... Ты страдаешь от них. Так лучше вот сиди, делай, просто делай. Не надо думать 100%. О том, поможет оно тебе, не поможет. Пользоваться чьим-то опытом. Просто попробуй. Возьми, попробуй. А дальше
2: 100%
1: уже...
2: 100% вообще, да. Да.
1: Попробуй.
2: Я вообще очень тоже не поддерживаю вот этот вот максимализм, что типа и ходьба это плохо, да. Надо идти в зал качать железо.
1: Да.
2: Круто, но, во-первых, не все могут идти
1: не
2: в зал,
1: все,
2: зал качать
1: конечно.
2: Железо.
1: Да.
2: Давайте делать что-то. Вот
1: давайте не будем обобщать.
2: И не будем обесценивать какие-то доступные 100%. Усилия. Я вот вчера тоже как бы пошла, и вот у меня было время, у меня были силы, я пошла, находила свои 10 тысяч.
1: Отлично.
2: Хотя 10 тысяч это тоже не панацея, и не все как бы, ну, не стоит думать, что 10 тысяч это какая-то супер обязательная
1: согласна.
2: Вещь. 5 тысяч тоже хорошо. 3 тысячи тоже хорошо, чем ничего.
1: Чем ничего,
2: поэтому
1: согласна.
2: Я тоже очень поддерживаю мысль о том, что, ну, давайте без максимализма, давайте действительно делать то, что в наших силах. Тем более, что, да, Ян, ты абсолютно права, что те лазерные аппараты, которые стоят в физиотерапевтических центрах, в больницах и так далее, они, да, конечно, несравнимо более мощные, но как раз они там стоят потому, что если они более мощные, для того, чтобы их корректно и безопасно использовать, нужен специалист. Если мы про домашнее
1: согласна.
2: Использование, должна быть мощность меньше, чтобы мы не могли себе навредить, 100%. Но при этом компенсировали это регулярностью, потому что мы не можем оказываться в физиотерапевтическом центре 2-3 раза в день, каждый день, включая шиши-шабат.
1: А
2: мы
1: можем
2: делать что-то подобное только дома.
1: Факт.
2: Да. И поэтому у нас есть возможность сделать это дома очень регулярно, а особенно в вопросах хронической боли. Ну, как бы, скорее правильнее выбирать регулярность, чем какое-то одно событие, но очень мощное.
1: А
2: одно
1: так не
2: какое-то
1: бывает.
2: Мощное облучение, да, оно, ну, не поможет избавить нас от хронической боли. Регулярность поможет нам с хронической болью, а это доступно, скорее, все-таки только дома, такая регулярность.
1: Итак, особые условия приобретения, узнайте подробности, звездочка 3414, нужный номер. Ну, на этом мы встретимся в следующем часе, продолжим.
2: Да, на связи.
1: Да, говорить о возможностях прибора, который на этой неделе предлагается вам по специальной цене, это BeCure Laser Plus. Верно?
2: Да, это все он. Правильно, все правильно. До связи, Ян.
1: Все. Звездочка 3414. Нужный номер телефона. Пользуйтесь.
0: Реклама.

0: Реклама. Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Абалонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Жаркое лето в Центр Кар.
11: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
10: Центр Кар Азур.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Минута молчания на площади заложников. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По всему Израилю сегодня проходят памятные протестные мероприятия, приуроченные к 1000 дней с резни 7 октября. Жертвами нападения из Газы в тот день стали около 1200 человек, гражданских и военнослужащих. Террористы взяли в заложники более 250 человек. Минута молчания в память об убитых и павших была объявлена в 10 утра на площади заложников в Тель-Авиве и по всей стране. Среди тех, кто присутствовал на площади заложников, были Дани Элгерт, брат Ицека Элгерта, убитого в плену, и Эйнаф Цингаукер, мать выжившего Матана Цингаукера. Прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против 43-летнего Мухаммада Кабуба из Яфо, директора школы Аль-Мустакбаль. Он обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух учителей, работавших под его руководством, и четырех учеников 12 классов. Согласно обвинительному заключению, в период с 2020 по 2024 год Кабуб совершал преступления сексуального характера в отношении двух учителей, используя свое служебное положение. Кроме того, в период с 2023 по 2025, по данным прокуратуры, он совершал аналогичные преступления в отношении четырех учеников на территории школы, также используя свои полномочия. Вместе с ним обвиняются его брат, 47-летний Ахмад Кабуб, и 57-летний Рамзи Абу Талеб, председатель благотворительного комитета, лидер общины квартала Аджами в Яфо и член Исламского совета. Им предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и склонении к даче ложных показаний. По версии прокуратуры, после начала полицейского расследования Ахмад Кабуб и Рамзи Абу Талеб пытались добиться от учеников и их родителей подписания ложных деклараций перед адвокатом, чтобы жалобы были отозваны. Утверждается, что Абу Талеб оказывал давление на семьи, а Ахмад Кабуб оплатил подготовку декларации и просил скрыть свое участие и источник финансирования. Одновременно с обвинительным заключением прокуратура подала ходатайство о продлении ограничительных условий. Она просит оставить Мухаммада Кабуба под домашним арестом, запретить ему работать директором школы или занимать любую должность в образовательной системе, а также запретить выезд из Израиля. В ЮАР арестованы более 900 участников массовых манифестаций протестов против нелегальной миграции, прошедших по всей стране. Как сообщает полиция, 108 из 120 демонстраций были мирными, однако в 12 случаях потребовалось их вмешательство. В Йоханнесбурге был застрелен один человек, еще двое получили огнестрельные ранения. Были случаи разграбления принадлежащих мигрантам лавок. В Дурбане иностранец, решивший, что его пришли убивать, спрыгнул с крыши 8-этажного дома. 30 июня истек срок объявленного оппозиции ультиматума, требующего от нелегалов покинуть территорию ЮАР. По всей стране запланированы массовые манифестации с требованием изгнания мигрантов. В их преддверии президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал манифестантов не брать закон в свои руки и не допустить насилия. Генштаб ВСУ сообщает, что минувшей ночью российские военные выпустили по Украине 74 ракеты и 496 беспилотников «Камикадзе» и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 48 ракет и 476 беспилотников. Зафиксированы попадания 25 ракет и 12 ударных беспилотников в 33 локациях, а также падение фрагментов в 18 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве и Киевской области, есть погибшие и раненые. В свою очередь, Минобороны России заявляет, что минувшей ночью на территории Российской Федерации были перехвачены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Московским регионом, Ленинградской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, а также Краснодарским краем и Крымом. Причинен ущерб, есть убитые в Нижегородской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которая пройдет в Тегеране в ближайшие дни. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев в качестве специального представителя президента Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с мученически погибшим лидером исламской революции в Тегеране, цитирует его РБК. В состав российской делегации войдут также представители Министерства иностранных дел, Российской православной церкви, группы суннитских и шиитских богословов. Прощание с верховным лидером режима Аятолл начнется 4 июля в Тегеране, а похоронен он будет 9 июля в Мешхеде, в своем родном городе. Траурные мероприятия пройдут также в священном для шиитов городе Кум. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Твери и на побережье озера Кинерет 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
7: Время любить. Любить, любить, любить. Время мечтать. Мечтать. Время танцевать. Время

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Реклама.
3: Ну что ж, самое время вернуться в эфир и в этом часе, конечно же, продолжить узнавать о возможностях, которые предлагает нам на этой неделе компания Bigger Laser в лице Нета Нафтали, которую я приглашаю в эфир. Нета, доброе утро.
4: Доброе утро еще раз, Ян.
3: Итак, мы говорим о приборе BQ Laser Plus, который,
4: да.
3: Ну, он, наверное, можно назвать его чем-то промежуточным между обычным прибором BQ Laser и прибором BQ Laser Pro? Или все-таки у него какое-то свое направление, как у BQ Laser Sport или там BQ Laser, который для животных у вас есть? Их же, у вас же там их много разных приборов.
4: Да, да, у нас их много разных. Часть уже как бы не актуальна, часть мы уже не производим, потому что все-таки, ну, компания на рынке 18 лет,
3: да.
4: Поэтому, конечно,
3: вау.
4: Есть те, которые уже не актуальны, да. Я думаю, что очень уместно сравнение с версией Classic, которая очень многим знакома, которая была выпущена несколько лет назад. Получается, что плюс мощнее, чем Classic, и, соответственно, если вдруг, например, у вас есть Classic, и вы хотели бы обновиться, то вот как раз версия плюс очень-очень хороша.
3: Отлично.
4: Потому что она мощнее, чем Classic, да, и при этом ее можно приобрести по очень-очень приятной цене. И, кстати, очень хорошее тоже напоминание про это. Мне напомнило мое начальство замечательное на днях про это, что у нас вообще-то есть программы Trade-in. То есть здесь, если у вас есть аппарат один из как бы предыдущих,
3: да.
4: То вы всегда сможете как раз позвонить по номеру звездочка 3414 и сказать, вот у меня есть такой-то, такой-то аппарат, такой-то модели, ему там какое-то количество лет, я хотела бы обновиться, можно ли использовать старый аппарат для того, чтобы получить скидку на новый. Вот,
3: а я
4: вот
3: знала,
4: это...
3: а я знала, да, что у вас есть такая программа, и в самом начале недели я даже спрашивала, что делать обладателям обычных приборов.
4: Да,
3: а вот
4: да,
3: что делать? Трейд-ин,
4: да.
3: Пожалуйста.
4: Трейд-ин,
3: хотите,
4: да,
3: обновляйтесь. Трейд-ин. Тем более, что сейчас, я так понимаю, он более новый, да? Он новее,
4: да.
3: Чем предыдущая,
4: конечно,
3: версия.
4: Он,
3: конечно, мощнее,
4: да.
3: Чем
4: плюс,
3: предыдущая
4: плюс
3: версия.
4: Плюс мощнее, чем классик. Да,
3: отлично,
4: да, классик,
3: отличная возможность.
4: Знаком, вот плюс он лучше, чем классик. Да.
3: Звездочка 3414, вот. Обратите свое внимание и на цену, конечно же, и на возможность трейд-ин, да и вообще на возможность самого аппарата, для чего он нам может пригодиться и в каких случаях его нельзя будет использовать. Да, мы говорим обо всем,
4: да.
3: И говорили об этом всю неделю. Но вот что, на что я обратила внимание, что мне тоже, например, очень-очень понравилось, и я тоже хочу на этом внимание заострить. Ведь на самом деле, в отличие от многих видов вот физиотерапии, да, и воздействия такого физиотерапевтического применения, именно BQ Laser допускается и при наличии кардиостимуляторов, и каких-то имплантов, да, протезов, там каких-то, наличие металлических пластин даже не является противопоказанием. То есть можно, ведь сам лазер, он, во-первых, не нагревает ничего, и ну, абсолютно в этом смысле, в этом случае безопасен, получается. Наоборот, он просто лечит, и все, лечит, и... Да,
4: да,
3: и не количество.
4: Да, это правда.
3: Круто.
4: Да, как раз вот приведу тут личный пример. У меня, получается, полтора года назад, мне кажется, я уже это рассказывала.
3: Да,
4: как-то.
3: Помню.
4: У меня, получается, был сложный перелом кисти, который предполагал вживление металлической конструкции навсегда. Все, она теперь со мной всегда. У меня металлическая пластина стоит в левой руке. И получается, что это одновременно несколько вопросов. Это кость, которая должна зарасти, это металлическая конструкция, и это большой 8-сантиметровый хирургический шов, который, конечно, спасибо нашим прекрасным врачам, мне сделали очень аккуратно, но все-таки это большой шов, получается полностью, это сразу несколько уже вопросов. После того, как мне сняли гипс и достали, как бы такие там были две металлические палки, которые торчали из меня месяц, достали эти палки, получается, что мне нужно было заживить достаточно несколько слоев ткани, потому что это несколько слоев.
3: И внутри, и снаружи.
4: И кожа, и мышцы. Вряд ли там, наверное, они, мне кажется, мне перешивали сухожилия, мне кажется, они его обошли, но, в общем, в любом случае, это несколько слоев ткани, это абсолютная потеря мобильности руки, то есть я могла поначалу только шевелить пальцами чуть-чуть, но она не гнулась ни в одну сторону, ей почти невозможно было пользоваться, и, соответственно, мне нужна была, конечно, долгая физиотерапия, и если бы тогда я не знала, к сожалению, про BQ Laser, но если бы он у меня тогда был, я бы, получается, смогла ускорить сразу несколько процессов и заживление тканей, и снятие отека, и улучшение кровотока в это место, и тогда, получается, моя физиотерапия значительно бы ускорилась, потому что, ну вот, я могла бы использовать его и с металлической конструкцией тоже, потому что Ян-то абсолютно права, да, есть разные виды как бы технологий, которые сейчас используются в разных аппаратах для лечения боли, и чаще всего у них достаточно большой такой серьезный список ограничений, потому что если это нагрев, например, какого-то разного вида, то активные воспаления сразу выпадают из списка. Мы не можем нагревать воспаление. Если это сильный отек, мы не можем нагревать отек, мы должны охлаждать отек, а не нагревать его. Если это электричество, то это, опять же, да, выпадают металлические конструкции, выпадают кардиостимуляторы, выпадают вообще разные кардиозаболевания, которые тоже как бы сразу выпадают из списка действий этих аппаратов. А BQ Laser и лазерная технология сама по себе применяется для всего этого, и можно вообще не бояться, неважно, у тебя вот как у меня металлическая пластина в руке, или у вас стоит кардиостимулятор в сердце, или еще что-то, можно применять его для всего. Вот, мне кажется, это очень важно.
3: Это важный момент, концентрируемся на этом. Если у вас есть вопросы, вы можете совершенно спокойно задать их. Звездочка 3414, специалисты ждут вас, консультанты, да, люди, которые разбираются в том, как пользоваться этим прибором. BQ Laser, напомню вам, модель Плюс. Она сейчас по специальной цене для того, чтобы вы могли себе ее позволить. Ее — это ту самую терапию, которую вы будете проводить самостоятельно дома, ну или, может быть, кого-то лечить. Почему не пользоваться такой возможностью? Да, помочь своим близким. Иди сюда, сейчас я тебя буду лечить. Так проводим семейное время вместе.
4: Да, отличная идея.
3: Да. Почему? Да, почему нет? Тем более, что этот прибор подходит для всей семьи, для детей, для взрослых и для нас самих, и, ну,
4: для пожилых людей, да.
3: В разных версиях, скажем так, применения. Наружные какие-то проблемы, да, герпес тот же самый. Или вот, допустим, мы говорили о том, что этот прибор мы связываем всегда с болью. А ведь на самом деле, вот представьте себе, какой-нибудь шрам. Вы тоже же можете воздействовать, да, помогать зарасти быстрее. И как я читала, что благодаря тому, что это все-таки лазер, он помогает даже коллаген, эластин вырабатывать нашему организму в большем количестве для того, чтобы все это восстанавливалось и красиво заживало. Вообще, это же круто.
4: Да. Да, это правда. Вот, кстати, к вопросу, о моем конкретном шве, потому что, ну, это рука, это очень, это такое заметное, очень заметное место, да. Мне тогда моя физиотерапевтка, когда мы с ней работали, посоветовала, единственное, что она могла как бы сделать для того, чтобы мне хоть как-то помочь с заживлением, как бы рубцеванием вот этого места, чтобы было как можно красивее и светлее и незаметнее, это есть такие силиконовые патчи, такие силиконовые наклеечки, которые клеятся на это место. Они, да, мне помогли, да, я не, вообще не говорю, что это как какой-то там, ну, тем более, что мне врач это посоветовал, да, они помогли, но если бы плюс к ним у меня была еще возможность ускорить заживление и ускорить работу клеток, то было бы вообще замечательно, и все бы произошло гораздо быстрее, чем оно произошло.
3: Итак, мы за жизнь без боли, за регенерацию, да, за вообще все, поэтому...
4: За жизнь вообще, за жизнь.
3: Причем за энергию, такую за жизнь. Качественную жизнь. Поэтому номер телефона звездочка 3414, особые условия для приобретения прибора BQ Laser Plus, звони прямо сейчас, Нета, в скором встретимся.
4: Всё,
3: и подытожим.
4: Пока-пока.
3: Звездочка 3414, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Пельмени?
2: Да.
1: Вареники?
2: О, да.
1: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Возвращаемся в эфир, и у нас завершающий на сегодня выход. Нета Нафталия у нас в эфире. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро еще раз.
1: Я продолжаю изучать возможности Бикер Лейзера. Вот, например, зашла опять в инструкцию. Ну давай, я же люблю это все поизучать, прочитать все внимательно от корки до корки. Ну отличница, что делать? Ничего не сделаешь с этим. Вот люблю я прям докапываться до всего, прям прочитывать внимательно, а потом сразу применять. Здесь написано вот что. Интересный, кстати, момент. Да? Мне вот хотелось проконсультироваться на это у вас. Итак, если в результате лечения вы чувствуете усиление боли, это свидетельствует реакция организма на лечение. Происходит положительный процесс биостимуляции клеток. После этого сейчас все, ну, половина так развернулась, сказала, так уходим. Не интересует нас. Наоборот, облегчение боли интересует, а не усиление ее. Но в любом случае, здесь есть и рекомендация. В этом случае прекратите лечение на 24 часа, затем возобновите его с пониженной дозировки. И если усиление боли больше не отмечается, постепенно повышайте дозировку до достижения рекомендуемой. То есть у нас есть рекомендация, и у нас есть проблема. Да? Мы начинаем с этой проблемой работать, и вдруг появляется вот такой неприятный, например, момент, как усиление боли. Да? Мы должны сразу понимать, что это такое. Хорошо, когда есть под рукой, например, инструкция. А если я взяла прибор у подруги, а инструкцию она потеряла, то я в этом случае что я должна сделать? Я должна позвонить вам, да, и вы можете мне все это объяснить?
2: Да, да, конечно, да. И, во-первых, как бы хочется объяснить, как раз успокоить, может быть, тех, кто испугается как раз, да, такой перспективы, что, ну, это в целом звучит как нормальная реакция организма на то, вообще что-то происходит.
1: Бабушка говорила так, не болит, значит, не лечит вообще. Это у нее был такой принцип, когда она мазала нас.
2: Да, но даже учитывая то, что в целом лазерная терапия не предполагает болевых ощущений как бы от себя самой, то есть, как, например, бывает от воздействия электричества бывает достаточно больно, от воздействия инфракрасной лампы может быть достаточно больно и так далее. Ну, в смысле, не от самого тепла, но...
1: От тепла,
2: да. Вы поняли. Да-да-да. Так как это не поверхностное обезболивание, то есть нам, например... Нас должно, наверное, все-таки сильно напугать, если мы выпили ибупрофен, и у нас заболело сильнее, потому что, ну, обезболивающий препарат маскирует боль, он временно облегчает восприятие нервными окончаниями боли, глушит это, и поэтому у нас и происходит обезболивание. Так как Бикюр Лейзер — это не про поверхностное обезболивание, не про маскирование, а про то, чтобы заставить те части наших клеток, которые отвечают за выработку энергии, собственно, ее вырабатывать заново, могут, да, начать происходить какие-то процессы, типа спадения отека, увеличение кровотока в это место, которые, да, могут немножко временно усилить боль, да, просто повысить чувствительность, да, то есть это не говорит о том, что что-то ужасное происходит, да, конечно, рекомендация тормознуть, как бы, и посмотреть, а что будет дальше, что будет, если я повторю через какую-то паузу, это очень хорошая рекомендация, да, всегда надо немножечко остановиться и попробовать попозже, не
1: спешить, как бы, продолжать.
2: В конце
1: концов, мы должны себя слушать, да, мы должны слушать себя.
2: Да, да, да, но это звучит как бы абсолютно реалистично, потому что мы не BQ Laser не маскирует боль, не нажимает на волшебную кнопку, чтобы она просто исчезла и потом вернулась обратно после этой маскировки. А дело в том, что начинают происходить процессы в нашем организме как бы самостоятельно после воздействия лазерных лучей, поэтому да, что-то может немножечко начать временно чуть сильнее болеть, например, потому что какой-то отек начал спадать, и что-то там открылось, например, начало активнее двигаться и так далее. Например, когда я вот какое-то время назад сильно-сильно подвернула ногу и растянула связку, которая у меня уже когда-то была растянута, какое-то время, получается, мне рекомендовали совсем не двигаться и держать ее в покое, потом мне сказали, что мне нужно согнать отек чем-то холодным, и, получается, после того, как он немножечко сошел отек, мне сказали дальше продолжать потихоньку двигаться, и, конечно, мне было больнее, чем как когда я лежала просто в покое, потому что я начала двигаться из-за того, что отек чуть спал, нервные окончания как бы стали более открытыми, чем при отеке, поэтому, да, мне было немного больнее, и это как бы, ну, формат нормы, вот, поэтому, да, призываю тоже не бояться этого, конечно же, да, всегда можно позвонить, проконсультироваться, спросить, нормально ли это, потому что, конечно, прибор, который существует 18 лет на рынке, который одобрен нашим Минздравом, ну, конечно, все варианты уже прошли, все варианты того, что заболело, не заболело после, Все варианты уже изучены, поэтому вам, конечно, ответить на вопрос, что это может быть, нормально ли это, стоит ли остановить в этот момент лечение или нет. В общем, да, конечно, не бойтесь спрашивать и узнавать у нас, что как вообще.
1: По поводу остановки лечения. Есть еще один момент, который тоже мне, например, очень понравился. Это вот момент, который я точно знаю, могу с уверенностью сказать, я бы так и сделала. Мы чувствуем облегчение и прекращаем пользоваться, но прибором нужно пользоваться, да, рекомендованное количество раз, да, до полного заживления. А мы что делаем в основном? А, ну, нормально, все уже не болит, можно не пользоваться. А ведь есть протокол определенный для того, чтобы потом это все не вернулось. Нужно долечить, верно?
2: 100%, 100%, абсолютная правда. Тоже приведу здесь маленький свой личный пример про свою лень. Когда я как раз проходила физиотерапию еще с физиотерапевткой по поводу своей руки, она в какой-то момент отпустила меня, сказала, что она довольна результатами, что все хорошо, что мои рентгены супер, и что я могу дальше продолжать дома, и на этот момент у меня уже мобильность руки была восстановлена, ну, процентов, наверное, на 70. И я, естественно, когда она меня отпустила, я начала что делать? Я начала лениться продолжать дома эту физиотерапию, потому что она меня отпустила, да, моя рука в целом работает, я могу делать свою работу, я могу гулять со своей собакой, там, не знаю, заниматься бытовыми делами, ну все. Ну, то есть я-то сейчас понимаю, что надо продолжать все равно, и как бы она все равно не на 100% еще такая, как была, и вообще-то надо продолжать. Но меня отпустили, сказали, у меня все супер, я такая, ну все.
1: До свидания, чао.
2: Можно больше ничего не делать, да. Ну, это абсолютно правда, да.
1: Вот все-таки вопрос, да, дисциплины. Здесь вопрос дисциплины и отношения к самому себе и уважению к себе, уважению к своим, ну, я не знаю, болячкам, наверное, как еще сказать. Да. Показаний очень много у этого прибора, возможностей у него еще больше, потому что эти показания, они все, скажем так, ну, подвластны терапии, поэтому пользуйтесь возможностью. Сейчас специальное предложение для всех вас. И, конечно же, это предложение действует, ну, вот сейчас, пользуйтесь им.
2: Да, только сейчас, только сегодня, конец рабочей недели, наверное, на следующей неделе будет что-то другое еще у нас, поэтому, да, скорее пользуйтесь по номеру звездочка 3414, вы сможете получить Behure Laser Plus по стоимости 1299 вместо обычных его 2000, пожалуйста, спешите, звоните, задавайте миллион вопросов, нет никаких глупых, неуместных вопросов, наши сотрудники прекрасные вам на все ответят, спешите, давайте уже заботиться о себе, правда, регулярно, в комфорте своего дома, дома, не дожидаясь наших бесконечных очередей у физиотерапевтов на какую-то как раз тоже лазерную терапию, просто в клинических условиях. Давайте работать над своими проблемами регулярно, в комфорте своего дома. Звездочка 3414, скорее ловите эту возможность. И увидимся, получается, уже дальше на следующей неделе или на следующей, не помню.
1: Уж я тоже не помню, я вообще уже в отпуске, поэтому все, будем на связи. Звездочка 3414, воспользуйтесь возможностью, которые есть у вас сейчас. На это спасибо, все, до встречи в эфире.
2: Спасибо большое, Яна, за всю эту неделю. Да, спасибо дорогим слушателям, все, будем на связи в любом случае.
1: Все, спасибо, пока.
2: Пока-пока.
1: А я напомню еще раз номер телефона. Звездочка 3414. Звоните. Реклама.

0: Реклама. Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
1: Работаем в субботу.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: 050 302 888 0.
1: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Реклама.

11 часов и 52 минуты на часах студии Первого. Ну что ж, расстаюсь с вами с этим часом, со своим эфиром на сегодня. С этой рабочей недели тоже расстаюсь. Да и вообще. Расстаюсь с вами на месяц, вернусь в августе. Да, ой. Поеду отдохну, сменю обстановку. Что советую делать и вам? Сменить обстановку — это всегда очень полезно для психики прежде всего, ну а затем и для окружающих также, потому что ваша психика... Ну, как сказать, подлечится, наверное, что ли? Не могу подобрать слово для этого, уже спешу в отпуск. Легко провести всем вам время без меня и традиционный салют. Не скучайте.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
4: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
5: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
4: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
6: Привет, лунатикам!
4: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
7: Поздравляю.
8: Не с чем.
4: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
9: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
4: В нерабочий полдень на Первом радио. Реклама.
10: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
11: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
0: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
14: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Реклама.
15: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: Гражданин Таджикистана с российским паспортом подозревается в работе на иранскую разведку. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Тойпельберг. Здравствуйте. Полиция, Министерство обороны и Общая служба безопасности сообщили, что в июне текущего года в Израиле был задержан Бехрус Сабиргон, гражданин Таджикистана, имеющий также российский паспорт. Он подозревается в преступлениях против безопасности, связанных с контактами с иранской разведкой и выполнением заданий по ее указанию. По данным следствия, с января текущего года Сабиргон поддерживал связь с иранским агентом. Основная часть его деятельности пришлась на период войны «Львиный рык». Следствие утверждает, что контакт с Сабиргоном начался с внешнего невинного предложения работы, однако вскоре он понял, что речь идет об обращении со стороны иранского агента и, несмотря на это, продолжил сотрудничество. Среди заданий, которые по данным следствия он выполнял, были документирование и передача мест падения иранских ракет во время войны, передача координат башен Азриэля, съемка порта Хайфы и попытка снять чувствительный оборонный объект на севере Израиля. Кроме того, как утверждают силовые структуры, Сабиргон активно помогал вербовать других людей для выполнения заданий в интересах иранских структур. Сегодня в окружной суд Тель-Авива подана декларация прокурора о намерении предъявить Сабиргону тяжкое обвинительное заключение и ходатайство о продлении ареста до конца судебного процесса. Полиция Израиля прокомментировала инцидент с бреславскими хасидами, въехавшими минувшей ночью на машине в палестинскую деревню Мухмас. В полиции сообщили, что хасиды нарушили правила дорожного движения, пересекли двойную сплошную разделительную линию на шоссе 60 в этом районе. После нарушения полицейские начали преследование. Машина с хасидами в попытке скрыться въехала в палестинскую деревню. Полицейские прекратили погоню и связались с силами Цааля для того, чтобы уже военные провели розыски в деревне. Позже в полицию поступили звонки от двух граждан, утверждавших, что именно они находились в Мухмасе и уже покинули деревню. Полиция начала расследование, пока арестованы 3 подозреваемых. В интервью информационному порталу Вайнет бывший судья Верховного суда Элиаким Рубинштейн высказался по поводу того, что спустя 1000 дней после резни до сих пор не создана государственная комиссия по расследованию событий 7 октября. «Это жжет сердце. Я говорю как израильтянин, а также как человек, чье семейство потеряло 2 близких нам семьи. Это безумие», — заявил он. «Каждый раз мы скатываемся вниз еще немного. Надеюсь, что дело не дойдет до конституционного кризиса». Российское посольство в Швеции сообщило, что минувшей ночью здание дипломатической миссии в Стокгольме подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Один сбросил контейнер с красной краской, второй с муляжом взрывного устройства, приземлился на территории посольства. Последнее обстоятельство говорит о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это, скажем прямо, не получится. Говорится в заявлении российских дипломатов, которые утверждают, что действия носят систематический характер. Правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское посольство. Каким-либо результатом расследования этих провокаций, счет которым идет уже на десятки более чем за 2 года, так и не привело. В этих условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону, заявляет посольство. В Португалии завершился групповой этап молодежного чемпионата Европы по волейболу среди игроков до 22 лет. Израильтяне заняли 1-е место в своей группе и впервые в истории вышли в полуфинал. Сборная Израиля победила украинцев и португальцев со счетом 3-0 и проиграла полякам со счетом 0-3. В полуфинал вышли сборные Израиля, Польши, Франции и Чехии. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее на первом PM.

Слушайте, недавно задержали гражданина США по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Сейчас в новостях мы услышали гражданина Туркмении, Туркменистана. Что творится? Никогда такого не было. И вот опять. Я уже с опаской начинаю смотреть на окружающих. А не очередной ли это шпион рядом со мной? Не пытается ли он у меня выведать какую-то секретную информацию? Например, какой формы башни Азриэли? Три башни. Они же разные все формы. Если кто-то будет подкатывать с таким вопросом, я должен буду сообщить о нем в шабах. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую всех слушателей Первого радио 89.1 FM. Время 9 минут 13-го. Сегодня четверг, Йом-Хамиши, конец рабочей для многих недели. 2 июля. Ой. 17-й день месяца Тамуз в еврейском летоисчислении. Юдзайн Батамуз. Программа ПМ завершает свою ПМ-неделю в ближайшие 2 часа. Потом детали подведения итогов этой недели. Марк Кричевский будет подводить итоги этой недели. Чем мы будем заниматься? Да вы знаете, ничего такого. Мне поручили 2 раза в этом часе. В этом, да? Я скажу в этом. Я терпеть не смогу до следующего часа. Напомнить про фабрику вкусных изделий «Мантис», магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». В следующем часе я вам загадываю загадку. Мы с вами завершаем эту неделю в общении нашем. Я всегда говорю по четвергам, что если образовались в общении какие-то углы, надо их закрыть. И поэтому давайте закруглять эти углы, закрывать, чтобы спокойно отправиться на выходные дни. Общаться, писать то, о чем интересно вам. Что интересно вам. Что важно персонально вам. Напоминаю, можно писать в Фейсбуке на странице программы PM в разделе «Мессенджер». Или отправлять сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Правило напомню, раз уж мы в конце недели. Не более 2 сообщений от одного радиослушателя за программу. Голосовое сообщение, если вы отправите в WhatsApp, в основном в WhatsApp они приходят, должно быть не больше 30 минут, но зато 2 можно отправить. Подписываться в текстовом, представляться в голосовом сообщении, соблюдать обычные элементарные этические нормы общения. Правила, по-моему, несложные. Их может выполнить любой человек. Что еще? Загадка я сказал, да? Загадку я сказал. Это я напомнил, это я предупредил. Все остальное, как известно, по ходу дела. Программа PM до 14. Сейчас время 11 минут 13. Поехали! Так, я хотел добавить. Вчера начались каникулы у школьников в младших классах, у тех, кто в детских садах. И какую картину я сегодня увидел на стоянке своего дома? Мальчик и девочка везут большие чемоданы. Рядом с ними идет мама, а машину открывает папа. Уже куда-то собрались, понимаешь ли.

0: Анивар, красивая песня «Твоя любовь», так она называется. Сейчас ваше сообщение. Слава пишет нам: «Привет всем. Ну, дают англичане, а точнее Гарри Кейн. Впрочем, и Бразилия с Бельгией умудрились на последних минутах забить победные голы. А у нас в наших пенатах очередной скандал на церемонии открытия Маккабиады. Обидели уважаемую Гвере Цару. И в ответ она наорала на мужа, советников, ибо наступать ей на ее ногу никому не позволительно. Всем нам мирных выходных, и чтобы никто нам не наступал на ноги». Слушайте, ну, что мы будем обсуждать, что там Цара на кого-то накричала? Первый раз, что ли? А вот та драма, которая была в матче Бельгии и Сенегала, это была настоящая футбольная драма. Представляете, Бельгия проигрывала до 85 или до 86 минуты 2-0. И в результате выиграла со счетом 3-2. Ну как еще? Как? Какие нервы надо было у тренера этой команды? Так, перехожу в WhatsApp. Ой, здесь такое сообщение классное. Добрый день. Всегда интересно вас слушать. Спасибо. Подпись Григорий. Ну, если быть откровенным, написано это в 9 часов 23 минуты во время программы Кричевского-Ханина. Но хорошо, я надеюсь, что они услышат и почувствуют, что это в их адрес. Ира, сегодня Марк Зеевым, тоже вот про эту программу затронули высказывание Смотрича по поводу того, что это и благодаря ему заложники были освобождены. Возможно, я не совсем верно сформулировала. Они очень тактично обсудили это высказывание, а я вот чувствую, что именно на сегодняшний день есть законные высказывания, как говорится, дурно пахнущие. Так вот от этого высказывания Смотрича просто воняло. От него Смотрича самого воняло. Я не аквариумная рыбка. Я помню, что он говорил, как они с Бен-Гвиром, господи, чуть не сказал Бен-Гурион, буквально выпрыгивали из штанов, угрожая выйти из коалиции. Я ему лично этого не прощу. Для меня он окончательно стал омерзителен. Ничего святого нет у этих упырей. Насилие, как говорится, неуместно, но плюнуть в его морду — это самый безобидный вариант. Извините за мой негатив. Написала Ира. Павел Михайлович, привет. Яна уходит в отпуск. Тут все понятно. Кать Санна ее подменит. А вот вы, когда пойдете в отпуск, пусть вместо вас программу будет вести Элли и Марк. Хоть страна будет знать политику и спорт в одной атмосфере, дед Федя. Ну, программа ПМ вообще не совсем про политику и спорт. Она только чуть-чуть затрагивает, если вы затрагиваете эту тему. Что, все время политика и спорт, спорт и политика? Так, на фото это кто, что нам прислал? Сержант написал. Текст с фотографией. На фото мой школьный друг, давно живущий в Америке с супругой, на позавчерашнем матче чемпионата мира Франция-Швеция. Футболка, что на нем, отдельная история. Эту серию ретро в начале 2000-х выпустил на рынок компания Adidas. Среди других сборных, в том числе и сборная СССР 86 с тем легендарным составом. Примечательно, что футболка была куплена мной в Израиле в 2003 году по просьбе друга и переслана ему в Америку, так как он ее не нашел в продаже. Извините, что длинновато получилось, просто нахлынули воспоминания по 2003 и 1986 годам. Сержант. Друг сержанта сфотографирован на стадионе, на трибуне вместе с супругой в майке, на которой написано «СССР». Вау. Слушайте, он, наверное, в Америке один такой, в такой майке. Вот, во всей Америке. Благодаря вам. Пока есть забалтыватели правды, и пока шпионов в пользу Ирана не расстреливают, как положено по законам военного времени, это будет продолжаться. Windwine. Слушайте, ну вы решительный человек, Windwine. Расстреливать всех к чертовой матери. По законам военного времени. У нас есть несколько решительных радиослушателей, которые, судя по всему, сидя на диване, дают вот такие решительные советы, что надо делать в той или иной ситуации. Добрый день, Павел Михайлович, и все слушатели Первого радио. Хотел посоветовать тем, кто хочет отгадывать загадки на Первом радио, слушайте эфир по радио, а не через аппликацию, так как аппликация опаздывает на секунд 30. Я вчера знал ответ на загадку про Гагарина, сразу набрал, но, увы, кто-то набрал раньше. Всем хорошего дня и выходных, Виталий Криворужский. Ну, Виталий, да, но я думаю, что в аппликации слушают те, кто, у кого проблемы слушать нас по радио. Нас же не везде слышно нормально. Поэтому и что делать? Надо задавать загадку. Я уже вчера говорил, что мы пока не можем найти решение этой проблемы. Как бы отключать радиоэфир, задавать загадку для тех, кто слушает в аппликации, а потом включать радиоэфир и задавать загадку для тех, кто слушает по радио. И тогда они одновременно услышат загадку, я так понимаю. О, а как отключить по радиоэфир? Отключить антенну? А будет ли тогда эфир в аппликации? Это я не знаю. Надо продумать эту ситуацию. Здравствуйте, ПМ. Прекрасно. Замечательно. Прекрасно. 2 восклицательных знака. Замечательно. 4 восклицательных знака. Спасибо всем за нетрудную рабочую неделю. Леонид, огромное спасибо за чачу. Да, здравствует июль. Прекрасная погода. Отличный коллектив. Футбол и холодное нефильтрованное пиво. Всем мира. Дмитрий. Я пытаюсь понять, какой Леонид и какая чача. И не понимаю. Ну ладно, тогда включай рекламу.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
1: Реклама.
0: Сейчас, знаете, я вам уже периодически говорил, какие-то монологи делал под общим заголовком «С кем приходится работать?». Сейчас продолжение этой темы. Кое-кто из коллег спросил, а вы больше любите Дюшпере или Кюрзе? Я понял, что он имеет в виду. Я же обещал вам напомнить про фабрику «Мантис». Так вот, я отвечу на этот вопрос. Господа, я знаю, вот у меня так. Я познаю в сравнении, что я больше люблю. Вот налейте мне в одну тарелку Дюшпере, а в другую положите Кюрзе. Я попробую то и то, и тогда скажу, что я больше люблю. Так по отдельности я сказать не могу, потому что на голодный желудок все вкусно. Тем более, когда речь идет о вкусах Востока и Кавказа. Напоминаю вам про магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытно-ароматный бакш, лагман и дюшпере, а также пирожки с мясом, картофелем, яблоками. Все создается вручную из свежих продуктов и по приятным ценам. Если вы хотите приготовить шедевр дома, то много из этого есть в виде полуфабрикатов. Приносите домой, разогреваете тогда, когда вам нужно, и вот это на столе. И сейчас особенно актуально. Каждый четверг и пятницу, а сегодня четверг, шеф-повар лично готовит настоящий восточный плов там. Можете приехать и набрать себе столько, сколько нужно. Кроме того, всегда наличие свежих хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Так, включайте Waze и набирайте. Ришон ЛИЦИОН, улица Ицхак Бен Цви, 23. Это промзона Рамат Элиягу. Ицхак Бен Цви, 23, Ришон. И туда. Там есть бесплатная парковка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Полное меню можно найти в соцсетях. То, что я перечислил, это только часть, как вы понимаете. Так что приятного всем аппетита.
1: Реклама.

0: Sky. Група «Кохана». Ти Богом не дана. Марк 1 пишет нам: приятного, солнечного, безопасного окончания рабочей недели, уважаемые дамы и господа. Хочу напомнить, дядя Паша, кто, может быть, подзабыл или не в теме, что русские слова «рвань» или «рванье» происходят от древнеталмудического «совраним». И оно имеет очень широкое толкование, и каждый может определить, в какой персоне, в каком контексте его употреблять. Всем, кто держит пост, легкого его завершения. Вчера исполнилось 85 лет львовского погрома, где были убиты тысячи евреев. Сегодня украинцы пытаются отмежеваться от участия в этой акции и переложить вину на других, поляков и немцев. Нельзя забыть и простить. Ольга. Мы вчера эту тему затрагивали. Каждая страна должна поставить точки над малоизвестными страницами своей истории. И Украина в том числе. День добрый. Я спортивные программы не слушаю, но когда Кричевский со Швидлером вещает, я всегда с удовольствием включаю радио. Обожаю этот тандем. Алла. Добрейшего дня. В Молдове на 89.1 FM ловит только радио «Вино». Так что приходится слушать через аппликацию. Да и ответить не разрешаю через WhatsApp. Так что отгадываю загадки только для себя. Андрей МД. Ну вот, как можно такому человеку советовать слушать радио по радио, когда он в Молдове находится? Только аппликация выручает. Леонид, который был в отпуске в Грузии, разъясняет Дмитрий, который поблагодарил Леонида за чачу. Чача грузинская, 45 градусов, настоящий чистый кайф. Рекомендую. В меру, конечно. Хотя кто знает, где она и какая это мера. Спасибо. Ну, она у каждого своя, каждый должен знать свою меру, как я понимаю. Но я понимаю, что Леонид поступил по-товарищески, привез вам чачу из Грузии. Так должен поступать любой настоящий человек. Привозить своим друзьям чачу из Грузии. Слава, как здорово поет на украинском языке Кохана группа «Металлика». Или нет? Слушайте, я не знаю, о чем вы, уважаемый Слава. Так. Проверяю. По-моему, я все прочитал, что пришло к этой минуте. И мы можем продолжать слушать музыку.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Vanotech. Группа Vanotech, Happier называется песня. Пришло сообщение в WhatsApp из Германии. Наш радиослушатель Игорь, который внимательно следит за тем, что происходит в нашей стране. Оттуда, из Германии, следит. Здравствуйте, Павел. Он начинал свою работу на фабрике по производству музыкальных инструментов и кларнетов и флейта у своего папы в Бельгии. Затем закончил консерваторию Бельгии по классу кларнета и переехал в Париж. В Париже дальше работал над созданием музыкальных инструментов и создал тот инструмент, который мы сейчас не представляем себе в мире джаза и рока. Тут как-то неправильно мы сформулировали. Не можем. Без этого инструмента мы не представляем себе мир джаза и рока. А прошло 180 лет. Инструмент называется саксофон. Фамилия его была Закс. Так вот, в честь кого была названа вот эта вот контора по регистрации браков там в Советском Союзе? В честь изобретателя саксофона. Теперь вы разъяснили нам ситуацию, Игорь. Спасибо за эту информацию. Ну, вы знаете, и в джазе, и в роке есть составы, которые обходятся без саксофона, но инструмент красивый, согласен с вами. Красивую музыку, красивую создают звуки, извлекают из него. Поехали дальше, господа. Напоминаю, для ваших сообщений есть программа PM, страница ее в Фейсбуке, и там раздел личных сообщений, мессенджер, или наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Время для отправки сообщений у вас примерно 50 минут осталось. Пишите на любую тему, которая интересна вам. Би-2 сейчас.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр «Кейстарс» срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама.
10: Библиотека ТМ.
11: Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали.
12: Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Так, 51 минута 13-го. Скоро закончится первый час эфира. Есть еще сообщение. Значит, наши радиослушатели, вот казалось бы, постоянный слушатель, пишет чуть ли не каждый день из Афулы, знает наши правила. И тем не менее, периодически говорит другими словами, плевать я хотел на ваши правила. Прислал сообщение о том, что он продает машину, данные машины, телефон, за сколько продает и так далее. Значит, после того, как я не буду читать это сообщение, я думаю, что получу опять, что я диктатор, и у нас на радио цензура. Добрый день. Почему в Кирьят-Яме радио то слышно, то нет? Спрашивает Аркан. Потому что наши законодатели, одни говорят, ну давайте, расширяйте зону вещания. Приходят другие, говорят, нет, подождите. Нет, нельзя расширять зону вещания, мы должны это обсудить. Потом приходит третий, говорит, ну ладно, расширяйте. Приходит четвертый, говорит, нет, это мы еще не решили. И вот поэтому вот так, к сожалению, Аркан. Поэтому слушайте нас через аппликацию. Много чего интересного можно услышать, но через аппликацию и даже в Кирьят-Яме. Добрый день, Павел Михайлович. Вчера вечером прочитал, что Пакистан решили официально признать Нетаньяху террористом. Но ведь это высший гражданский титул в Пакистане. С почином получается, с повышением, Стас Батьям. Слушайте, Пакистан, между прочим, большое государство, обладающее ядерным оружием, на всякий случай я напоминаю. Ну, наверное, они узнали о том, что Гаагский международный трибунал выдал ордер на арест Нетаньяху и назвали его террористом. Марк 1. Хочу сообщить уважаемому сержанту и тебе, Михалыч, небольшое дополнение к его сообщению. В конце 90-х и начале 2000-х, когда отношения Америки и России были неплохими, в Нью-Йорке на Брайтон-Бич бегали люди в майках и курточках с надписью «СССР». Тогда на Брайтон-Бич мало кто говорил по-английски и не стремился его учить. Для жизни там он был не нужен. Вся инфраструктура, магазины, офисы, поликлиники, почта и т.д. сплошь русскоговорящие. Зачастую проблемы возникали, если обращался американец, не говорящий по-русски. Ну, вы же сами подтвердили, Марк 1. Брайтон-Бич — это не Америка. Это государство под названием Брайтон-Бич. Ира, Дмитрия Медведева, прости господи, это она пишет так, отправят на похороны видного иранского деятеля. А как же обмыть покойного 100 граммами? Там же алкоголь вроде не в чести. Так как этот субъект справится, не остограммившись? Хотя, может, он синий уже прибудет на панихиду. Короче, пытаюсь отвлечь тебя всякими глупостями, не задумываясь о наших реалиях. Ира, так я так понимаю, вы и нас хотите отвлечь всякими глупостями, которые нам пишете? Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Добрый день, Паш. Я слушаю радио уже очень много лет. И в последние пару месяцев архив вообще не работает. Никогда. Я удалял аппликацию, скачивал опять. Не работает архив. Я не могу послушать то, что было утром, допустим. Это очень сильно мешает. Я не знаю, что делать. Можете, пожалуйста, проверить это? Спасибо, Макс.
0: Макс, значит, насколько я знаю, сейчас я буду говорить техническую информацию, буду смотреть на своих коллег, которые будут кивать головой или отрицать. В аппликации архив можно слушать андроидом, но не айфоном. Правильно пока? Пока правильно? Но на сайте, на нашем, архив можно слушать всем. Чего? Что ты мне тут пока? Что?

0: А у тебя какой телефон? iPhone или Android? Мне говорили, что только с Android можно слушать. С iPhone у меня есть проблемы. В аппликации. В аппликации. Что, и Android, и iPhone? Я просто беседую, считать, что сам с собой. У нас здесь говорят, мы тут проверяем. Ну, я не знаю, это какая-то техническая проблема. Я не знаю, как ее решить. Ну, как ее решить? Что-нибудь перезагрузить, что-то, еще что-то. Но на сайте можно слушать спокойно. Почему не объявляют о сроках тюремных заключений для иранских агентов? Спрашивает кто-то без подписи. Слушайте, я не слышал, чтобы там какой-то суд вообще уже завершился. Потому что у нас суды идут очень долго. Может быть, первым, которых ловили уже, наверное, год назад, если не больше, может быть, уже были какие-то приговоры. Но суды, вы же знаете, у нас суд, у нас потом апелляция, потом это. Но приговоры им будут серьезные. Помощь вражескому государству во время военных действий – это большие сроки. Так, Макс прислал вдогонку еще одно голосовое.
1: Второе мое сообщение от Макса. А тогда как получается, что пару месяцев назад на протяжении года-полтора я слушал каждый день архив через iPhone?
0: В аппликации? Слушайте, ну у нас ничего не поменялось. Может быть, у вас что-то поменялось? Я не знаю. Я не могу отвечать на технические вопросы. У меня тут коллеги проверяют, говорят, у нас все работает, мы все слушаем. Вот буквально не знаю, что сказать. Простите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Все, заканчиваем, господа. Чао, Италия. Это Рики и Повери. Чао, Италия. И здравствуйте, вкусы Востока и Кавказа. Это я вам напоминаю про нашего спонсора. Магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». В конце недели самое время их посетить, да, потому что еще и шеф-повар готовит настоящий восточный плов. Ну и все вот эти вкусности. Самса, чебуреки, кюрзе, хинкали, домашние пельмени, пирожки. Напоминаю их адрес. Ришон ле-Цион, промзона Рамат Элиягу, улица Ицхак бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Фабрика «Мантис» сделана вручную и приготовлена с душой. Приглашают вас за вкусностями к себе. Все в этом часе. Переходим во второй.
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон ле-Цион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Жаркое лето в Центркар.
5: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
4: Центркар Азур. 03-558-5458. Мебель ДАКС. Ришон ле-Цион, Лещанский 3.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
1: Реклама. Новости.
7: Иран угрожает США. Подробнее через несколько секунд. Часов и 1 минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», иранский штаб чрезвычайного реагирования Хатам Аль-Анбия распространил заявление с новыми угрозами в адрес Соединенных Штатов. «Армузский пролив – это не игровая площадка США, а суверенная территория Ирана», говорится в заявлении. «Все танкеры и другие торговые суда обязаны проходить только по маршруту, установленному иранской стороной. Любое неподчинение навигационным протоколам Ирана в Армузском проливе будет встречено немедленным и решительным ответом со стороны вооруженных сил. Продолжающееся присутствие американских истребителей над Армузским проливом ставит под угрозу безопасность всего региона. Сегодня около полудня в Модин-Элите на улице Раби Акива автобус насмерть сбил мальчика примерно 7 лет. Парамедики службы Маген Давид Адом, прибывшие на место происшествия, были вынуждены констатировать его смерть. Начато расследование. На северо-востоке Таиланда 11-летний мальчик, управлявший родительским пикапом, протаранил группу буддистских монахов. 8 из них погибли. 14 монахов госпитализированы, четверо в критическом состоянии. За полчаса до столкновения монахи выступили в 260-километровое паломничество. Они двигались цепочкой по обочине дороги. Виновник ДТП задержан. Начато расследование. Минувшей ночью в районе Краун-Хайтс в Бруклине мужчина, вооруженный ножом и бейсбольной битой, ворвался во Всемирный центр Хабада 770. Многие присутствовавшие на месте происшествия быстро отреагировали, вступили в противостояние с подозреваемым и сумели силой вывести его с места происшествия еще до прибытия полиции. Сообщается, что жертв нет. Согласно показаниям свидетелей, подозреваемый, не являющийся евреем, вошел в главное здание в кипе, пытаясь слиться с присутствующими, но имевшееся у него оружие сразу же вызвало подозрение у верующих. На месте происшествия произошла быстрая физическая потасовка, в ходе которой хасидам удалось обезвредить подозреваемого и вывести его за пределы здания. Прибывшие на место сотрудники полиции Нью-Йорка арестовали мужчину, и, согласно предварительным оценкам, никакой широкомасштабной или продолжающейся угрозы для комплекса или населения в этом районе выявлено не было. Власти Китая сообщили новые данные об инциденте с легкомоторным самолетом, который 26 июня врезался в 109-этажное здание China Zoom, самый высокий небоскреб Пекина. Согласно сообщению местных властей, пилот перед полетом оставил предсмертное письмо. В нем он написал, что хочет покончить с жизнью. Также сообщается, что пилот длительное время страдал от бессонницы и тревожности, а в его дневнике неоднократно упоминалось желание покончить с собой. Напомним, в здание врезался спортивный самолет Sunward SA-60L Aurora. Подробности о масштабах повреждений и возможных пострадавших в новом сообщении не приводится. Расследование обстоятельств инцидента продолжается. Имя погибшего пилота официально не раскрыто. Власти сообщили лишь, что это 66-летний уроженец Пекина по фамилии Лю. В ряде публикаций и сообщений в соцсетях фигурировало имя Лю Цзюньхуа, однако официального подтверждения этим данным нет. Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину и женщину, которые поднялись на верхушку антенны, венчающей небоскреб Empire State Building, и развернули транспарант со словами «Когда сила любви победит любовь к власти, на земле воцарится мир». Задержанные российские руферы Ангелина Николао и Иван Биркус, известные рискованными подъемами на высотное здание. Спуск со здания ознаменовался сначала предложением руки и сердца от коленопреклоненного Ивана, которое Ангелина приняла, а затем задержанием. Любителям острых ощущений грозят обвинения в краже со взломом, создание опасности по неосторожности, злонамеренном повреждении имущества, нарушении местных законов, хранении орудий взлома, преступном вмешательстве, незаконном проникновении на территорию и нарушении общественного порядка. Однако для многочисленных туристов, внимание которых привлекла необычная акция, это останется главным воспоминанием о Нью-Йорке. Потрясающе, как в кино. Мы купили билеты, чтобы подняться на смотровую площадку. Полиция нас не пустила, но мы там уже были. И это не менее круто, рассказал гость из Глазго Джонатан Рома. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Твери и на побережье озера Кинерет 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 37, в Элате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карапут.

0: Это Eagle Eye Cherry был. Dream Away, так называется его песня, открывшая вторую часть, последнюю на этой неделе, часть программы PM. Приветствую всех наших слушателей. 2 июля, Йом Хамиши, четверг, 9 минут 14. Так, ну сначала акцентирую ваше внимание на то, что для отправки сообщений сегодня осталось 20 с небольшим минут. В следующий раз, как я всегда это уточняю по четвергам, только через 3 суток. Это уже будет какое? 5, наверное, да? 5 июля вы сможете отправить сообщение. Поэтому, если есть чем поделиться с нами, сделайте это вот в эти 20 небольших минут. Или на странице программы в Фейсбуке, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Я вижу в Фейсбуке сообщение... Но довольно большое. И поэтому я вот читать буду чуть быстрее, чем остальные. Пишет нам, подписи нет. Ну, Игорь, наверное, так его аккаунт назван. Добрый день, Павел и уважаемые слушатели Первого радио. Решил поделиться удивительной вещью, которую открыл для себя совсем недавно. Я об умении прощать. В прошлом году слетал на концерт любимой группы Imagine Dragons. Все было классно. И вот под занавес концерта солист выходит и напяливает на себя палестинскую тряпку. Это, я так понимаю, вы называете палестинский флаг тряпкой, да? Окей. У меня все упало. Как так-то? И он туда же... Год их не слушал, а тут под бокал виски подумал, а вдруг у него было временное затмение в голове. Включил, послушал и простил. А потом подумал, раз пошла такая пьянка, прощу еще кого-нибудь. В список попали мой вечно поддатый и депрессивный друг, девушка, которая заняла у меня лет 25 тому назад 300 долларов и пропала, даже имени не помню, сосед, который периодически курит в подъезде, сотрудница Мисрада ПНИМ, по понятным многим причинам, и даже продавщица в русском магазине, которая обсчитала меня на 200 шекелей. Какой же я теперь кайф от жизни получаю. Слушаю любимую музыку, общаюсь с другом, улыбаюсь соседу, знаю двух сестер, которые не общаются уже 30 лет, не из-за поделенного куста пиона. Друзья, научитесь прощать. Всем хорошего дня. Анализируя этот текст, мне верится с трудом, что две сестры 30 лет не общаются из-за куста пиона. Мне кажется, куст пиона это был каким-то катализатором их накапливающихся какой-то баррикады в их отношениях, которая их разделила. Ну не может быть, из-за куста пиона там сестры вообще порвали отношения друг с другом. Кто-то в любом случае должен сделать шаг навстречу, вот как нас сделал наш радиослушатель. Простить и сказать, слушай, ну глупости, давай, я готов извиниться, был неправ. Ну, что же мы будем терять время в жизни, которое у нас одна, для того, чтобы там не разговаривать друг с другом, обижаться и так далее. Игорь, я думаю, что в жизни гораздо больше ситуаций, в которых мы можем простить другого человека, чем это нам кажется. Гораздо больше ситуаций. И мне кажется, вы совершенно правильно сделали. Главное, что теперь человеку, который у вас 25 лет тому назад занял 300 долларов, если он еще раз попросит, вы не дадите, я надеюсь. А так все. Отношения будут нормальные. Ну, как обычно, как и ожидалось, наш слушатель из Афулы, после того, как я не стал читать его объявление о продаже автомобиля, написал, спасибо, ПМ, за помощь. Это такая, сарказм такой. Про демократию не буду, закон есть закон. Система рабов рулит. Про футбол жалко Сенегал. Так проиграть за 3 минуты и пропустить пенальти на 120-й минуте. Это полный кирдык. Капер из Афулы. Ну, я уже говорил, что это была самая такая, по-моему, крутая драма на этом чемпионате. Сенегал, который уже думал, что они уже в 1/8 финала. Игра близилась к концу. И тут бах-бум-бам. Сержант, не совсем понял, как Марк 1 связал майку сборной СССР по футболу образца 86-го года с Брайтон-Бич. Ну да ладно. Коль уж затронули эту тему, то Брайтон-Бич уже давно из маленькой Одессы превратился в маленький кишлак. Английский язык там по-прежнему не нужен, но и русский уже тоже. Узбекский, таджикский теперь учите. А еще нынешним жителям Брайтона не забудут, как эти черти срывали фото наших заложников, захваченных 7 октября Хамаса. Сержант, ну, я не могу сказать, кто там срывал, кто были эти люди, которые срывали фото наших заложников. Так, перехожу в WhatsApp. Лопух, ну здравствуй, Паша. Я проверяю сообщение Лопуха, потому что я ему сказал, что теперь я буду проверять его сообщение. Если он будет нарушать правила одно, я их читать не буду. Вроде не нарушил, написал он коротко. Как же я вчера болел за Англию. Молодцы, вытянули. Правда, на этот раз бабло не ставил, опасно. Лопух. Вытянул фактически один человек. Что бы они делали без Гарри Кейна? Что бы делала сборная Англии, если бы не было Кейна? И вообще вся Англия, что бы делала? Так, раньше Штаты за такие заявления, как от Ирана, разнесли бы любую страну в пыль. Львовский Рагуль. И нам не дают закончить с нашими, он написал, врачами, наверное, врагами. Кто нам не дает? Тут ситуация такая. Штаты угрожают Ирану. Иран угрожает Штатам. Израиль угрожает Ирану. И вот у нас такой треугольник образовался. И все это на фоне попытки заключить договор какой-то. Марк 1. Последние годы, дядя Паша, контингент жителей Брайтон-Бич постепенно меняется. Заехал туда много испаноязычных арабов и других. А пожилые русскоязычные постепенно умирают, а более молодые уезжают в другие районы и штаты. У вас какое-то разное мнение о составе населения на Брайтон-Бич. С сержантом разное мнение. Осталось 2.5 часа до конца рабочей недели, рабочего дня и недели. Чем ближе конец, тем больше улучшается у меня настроение. Наталья, кстати, с каждой минутой у вас улучшается настроение. Вот я начал говорить было одно, заканчиваю эту фразу, оно уже другое. После песни, которая сейчас прозвучит, у вас будет еще более лучшее настроение. У вас просто сплошной кайф, я бы так сказал. Надеюсь, что вы серьезно подготовились к выходным и знаете, как вы их проведете. А мы тем временем возвращаемся к музыке. Значит, молодой человек, которого зовут Тамир Бар, написал песню «Колледж», по-моему, она называется, но эта композиция, значит, на обложке сингла, который разослал на радио, фотография вот такая. Значит, сам Тамир Бар, перед ним торт, на нем 10 свечей. Буквы «Хай», то есть «Хэт Ю». А рядом с ним, он вроде бы дует на эти свечи, начал дуть, а рядом с ним с недовольными лицами сидят Хаминаи, Канье Уэст, как ее зовут, эту девушку-то шведскую, которая борется, Тунберг, я все Сайра хочу ее назвать, Сайра Грета Тунберг. И, насколько я понимаю, премьер-министр Испании. Ну, все наши лучшие друзья, как вы понимаете. Друзья по политике, друзья антисемиты и так далее. И вот они смотрят недовольно, как Тамир Бар дует на эту свечу. И, собственно говоря, и песня об этом. Он говорит, я хотел бы, чтобы у меня проблема была одна. Что вот у нас кончилось дом молоко. Вот это была наша проблема. Хочу помогать своей жене и так далее. Но как только я оглядываюсь на мир и смотрю, что в мире происходит по отношению к нам и ко мне. Почему? Только потому, что я еврей. Вот об этом песня Тамира Бара, которую я сейчас предлагаю вам послушать. College.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת. נמאסתי להתחיל כדי לשמוח. כל פעם להניע את העסק מאפס, שלא ילך המנוע. אין לי כוח.

0: Позывные загадки. Прежде чем они прозвучит, она, загадка, напоминаю, для сообщений сегодняшний эфир. На этой неделе у вас осталось 10 минут, господа. Если есть чем поделиться, делитесь. Facebook, страница программы PM. Или, напоминаю, наверное, последний раз сегодня, номер нашего WhatsApp 054-2070-800. Загадка сегодня такая. В Советском Союзе несколько раз было что-то типа денежной реформы, деноминация, как-то там называлась она и так далее. В 61-м году тоже было, когда просто убрали, меняли купюрки денежные, да, убирали с них 1-0. То есть 10 рублей стало 1 рублем. Я знаю, там 100 рублей, наверное, 10 рублями. 55 рублями. В общем, все денежные купюры старые в 61-м году поменяли на новые, номинал которых был в 10 раз меньше. Ну, никаких особых эксцессов по этому поводу вроде бы не было. Поменяли и дальше пошли. Но я хочу спросить вас, кто при этом обмене стал намного богаче? Богаче не в том смысле, что они стали там миллионерами, в СССР это не было возможно, как вы понимаете. Но кто стал богаче при таком обмене денежных купюр на новые купюры, в которых было на один нолик меньше? Это больше вопрос на логику, чем на знание, как мне кажется. И я предлагаю вам сообразить и звонить к нам на номер 07-52-891. Только по номеру телефона мы принимаем ответы на нашу загадку. 07-52-891. Так, Лопух написал второе сообщение. Второе сообщение. Паша, ну уж если мои безобидные сообщения будут читаться заранее, то, может, лучше слать голосовые сообщения. И на последней секунде произнеси слово на букву «В». Ты же слушаешь голосовые заранее, правильно? Или, может, придется делать и это? Написал Лопух. Ну, если вы будете специально делать такие провокации, то, возможно, я буду слушать именно ваши голосовые сообщения заранее. Но у меня есть более другой вариант. Если будете, несмотря на мои просьбы, нарушать и плевать на то, что я вас прошу не делать, я просто не буду читать никакие ваши сообщения, ни текстовые и ни голосовые не буду пускать в эфир. Все решается очень просто. Меня обмануть можно легко, но не бесконечно это дело. Так, есть звонки. Алло.
1: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Я Саша, меня зовут. Вот решил попробовать отгадать загадку.
0: Слушаем вас, Саша.
1: Я считаю, что это люди обогатились, которые имели деньги с мелочью. У которых было много мелочи, я имею в виду, подброс, как у нас говорят.
0: Ну, смотрите, у обычного человека мелочи обычно много не бывает, да. Но
1: если... Знаешь, это какие-нибудь попрошайки.
0: Нет, попрошайки, наверное, тоже. Но люди, у которых были копилки, которые складывали туда медные деньги, у них этих денег стало в 10 раз больше.
1: Потому что мелочи меняли. Когда-то в Советском Союзе был фильм про это.
0: А, да, серьезно, был фильм про это даже, да?
1: Название его не помню, но фильм был.
0: То есть медные деньги, скажем так, стали номинацией в 10 раз больше, потому что их не меняли по отношению к бумажным деньгам. Саша, в общем-то, правильный ответ. Разбогатели, ну, условно говоря, разбогатели люди, у которых было много мелочи, или у которых были копилки, в которых они складывали там 1 копейку, 3 копейки, 5 копеек, 10 копеек, сколько там было еще. Правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
1: Ну, давайте вернемся к душевной музыке, как говорится.
0: Давай.
1: Давайте ACDC. Есть такой шикарный блюз у них, называется The Jack.
0: The Jack? Да?
1: Да, Jack, ну имя такое, Jack.
0: Ну понятно, ACDC. Окей, я думаю, что найдем. Спасибо вам большое, после рекламы ваша заявка в нашем эфире. Вам, спасибо, Саша, хорошего дня и шаббат шалом вам. Всего доброго, бай-бай.
2: Реклама. невероятно. Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петах-Тикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Хашива 9.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
13: Реклама.
14: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Выполняем заявку Саши. Ну, напомню, да, мы условно в программе PM называем такой жанр музыкальный метал, хард-рок душевным, потому что на самом деле такая музыка для некоторых наших радиослушателей как бальзам на душу. И поэтому это душевная музыка. AC/DC The Jack, так называется песня.
15: She gave me the queen, she gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild.

Первое радио 89.1 FM.

0: В июле Five Star Family. Ну, про июль. Песня когда должна звучать на первом? В июле, конечно же. Так. Сообщение. Валентин, наш радиослушатель, который написал нам в начале этой недели, воскресенья, прислал фотографию, как он, видимо, с супругой едет из Глазго в Эдинбург на поезде. Я не знаю, там ли он еще или увернулся. Написал фильм, называется «Менялы». Не советский фильм, по понятным причинам. Очень советую посмотреть. Меня. Ну, тогда бы написали производство какой страны, если он не советский. Или он, в смысле, российский. Мало информации слишком. Так. Перехожу в WhatsApp. Это было сообщение в Фейсбуке. Дон Кихот. Добрый день. Как же он прав в песне? Чтобы где бы ни происходило, виноваты евреи. Даже восстание зулусов в Южной Африке в позапрошлом веке виноваты евреи. Это после песни, которая у нас недавно прозвучала. Фильм «Менялы». А, вот еще одно по поводу фильма «Менялы» без подписи. Это по поводу загадки, вдогонку загадки. Богаче стали те, у кого было много мелочи, потому что мелочь не обнулялась. Слушайте, ну, господа, ну, зачем вы присылаете в WhatsApp? С какой целью? BBC. А фильм называется «Менялы». Несколько радиослушателей сразу вспомнили про один и тот же фильм. Вацлав написал «Менялы». Там очень подробно. Дальше. Под эту песню Ангус Янг стриптиз всегда показывает на концертах. То есть песню «The Jack», которая только что прозвучала. Окей. Вика, добрый день. Павел, как-то мне от вашей вчерашней передачи не очень хорошо на душе со вчерашнего дня. Надеюсь, как-нибудь пережить оскорбления, которые были в мой адрес. Павел, вы меня понимаете, как это не просто пережить, когда оскорбляют, тем более в радио. Вчера меня оскорбил какой-то бомж в вашей передаче. Вы читаете оскорбления, которые пишут в адрес незнакомых людей. Я думаю, надо как-то уважать вас, потому что вы все это читаете, не позволяете людям писать оскорбительные слова в адрес других людей. В нашей стране, слава богу, есть закон, который не позволяет оскорблять людей, тем более незнакомых. Тот, кто оскорбил меня, пусть поспорит со мной в другом месте, а не на вашем радио. Я в ответ этому умнику хочу сказать, что яйца курицу не учат. Павел, я знала имя и фамилию посла, который был вчера на передаче Канрека. Зачем писать имя и фамилию? Я не хотел рекламировать передачу, которую я слушал. Написал, было интересно, вот и все. Тем более в конце написал. Вика, ну, это было вчера. Значит, человек, который вас на самом деле оскорбил, я его предупредил. Как вы понимаете, когда я обращаюсь к нему, к одному человеку, я тем самым обращаюсь ко всем, чтобы еще раз показать, какая форма общения недопустима в программе PM. Если человек будет так просто продолжать общаться, я его просто забаню, и все. И переживать из-за этого, Вика, не надо. Просто вот плюньте и забудьте. У вас что, нет других каких-то тем в жизни, чтобы думать еще о том, что кто-то неизвестный вам написал, обратился к вам в оскорбительной форме? Оставьте это. Так, голосовое сообщение прислал нам Лев. Слушаем.
1: Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Павел Михайлович, вы, наверное, были очень маленький в то время, когда меняли деньги. Поэтому правильно сказал радиослушатель. Только медные деньги. 1, 2, 3 и 5 копеек. А 10 копеек уже превращались в 1 копейку. Кстати, я хочу вам сказать, что можно было обменять эти деньги на бумажные, я имею в виду копейку, 2, 3 и 5, только в определенных пределах. То есть там, по-моему, до 10 рублей. До свидания. Всего доброго.
0: Вот уточнение по поводу той самой денежной реформы и загадки. Окей. Реклама.
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Альта Линелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Линелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 92436.
6: Работаем в субботу.
4: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
6: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
7: Мебель «Дакс», Ришон Лицон, Лещанский 3.
8: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
9: Реклама.
10: Я это...
11: Шо? Опять?
12: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
13: «Снова Вергунова».
11: Сейчас спою.
12: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
11: Спасибо.
12: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
11: Ты заходи, если что.
14: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
15: Эй, капитан, впереди земля!
14: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
16: Первое радио.

А студию МД с песней «Мосты» были в нашем эфире 47 минут 14-го. Скоро финал. Финал программы ПМ, начало программы «Детали». Наши радиослушатели показывают традиционно широкий спектр знаний по всем вопросам. Кимани, это подпись, написал следующее. «That Jack» — известная блюз-роковая песня австралийской хард-рок-группы AC/DC. Первоначально выпущенная на их альбоме «High Voltage» 1975 года. Написанная Боном Скоттом, Агнусом Янгом и Малькольмом Янгом, песня использует метафору из покера, чтобы в шутку описать женщину, которая заражает группу венерическим заболеванием. Гонорея — австралийский сленг, означающий «джек». Об этом была песня группы AC/DC. Здравствуйте, Павел Михайлович, здравствуйте всем. Вас обмануть не надо, прикидываться. Я вон пытался дозвониться, пытался даже раздразнить. В итоге это была скорее попытка бросить известную субстанцию на вентилятор. Всем хороших выходных, Кузя. Постскриптум. Воды кошкам не забывайте. Если вы пытались дозвониться, то вы не входили в контакт со мной, а с моими коллегами, Кузя. Так, кто-то объясняет, почему он прислал на WhatsApp ответ на загадку, потому что на телефон не ответили. Ну, надо пытаться. Гагарин прилетел из космоса, говорит, а давайте поменяем деньги. И поменяли. Через две недели дворник восстанавливает хронологию событий в Советском Союзе в 61-м году. Значит, наш радиослушатель Валентин, который рекомендовал фильм «Менялы» 92-го года. Это по итогам загадки моей. И я говорил, что он до этого прислал сообщение о том, что они в поезде едут в Эдинбург. Да, пишет, уже в Лондоне, по дороге домой. Вот народ живет. Эд Ширан там где-то рядом, наверное, рядом с вами сейчас. «I will remember you», так называется его песня.

Так, Вацлав присоединяется к напоминанию от Кузи. Он написал: да-да, не забываем наливать воду животным. Ну, в такие жаркие дни у нас есть радиослушатели, которые просят не забывать о братьях наших меньших. Даже если они живут не дома, а на улице. Поставить тарелочку с водой. Это человеческий поступок по отношению к животным. Так, по-моему, уважаемые радиослушатели, техника мне показывает, что я прочитал все сообщения, которые пришли сегодня в программу. Да, вроде бы ничего не пропустил. И мы можем расставаться на конец этой недели. Встречайте программу «Детали» с Марком Кричевским в 2 часа после новостей. Итоги этой недели, как всегда, наполненные событиями. У нас по-другому в Израиле не бывает, мне кажется. Тем более скоро, несмотря на то, что одновременно у нас каникулы, уже у младших классов, а скоро и у старшеклассников, скоро начнется ближе к концу месяца предвыборный период, и будет горячо в Израиле. Новостей будет полно. Тем не менее, есть какие-то важные вещи, о которых я напоминаю вам в конце каждой программы. Это сохранять спокойствие, когда вы за рулем. Не нервничать из-за неадекватного поведения каких-то водителей на дороге. И постараться проявлять терпение к близким вам людям. Потому что ближе них у вас никого нет. И кому как ни к ним проявлять наше с вами терпение. Все на этом. Шаббат шалом всем нашим радиослушателям. Хорошо провести эти выходные. Мы с вами услышимся в воскресенье. Беизрат Ашем. Всего доброго. Бай-бай.

0: Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
1: Включайте город диско.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком». Реклама.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
2: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: Таджику с гражданством России предъявят обвинение в шпионаже в пользу Ирана. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бехрус Сабирджон из Таджикистана, обладатель российского паспорта, задержан в Израиле по подозрению в выполнении заданий иранских разведывательных структур. Об этом сегодня сообщили Министерство обороны, Служба общей безопасности и полиция, добавив, что суд уведомлен о подготовке обвинительного заключения против подозреваемого. Сабирджон был задержан в июне этого года. Следствием установлено, что он контактировал с иранским агентом, причем основная его деятельность проходила во время операции «Львиный рык». Подозреваемый документировал и передавал информацию о местах падения иранских ракет, фотографировал порт в Хайфе, а также пытался сфотографировать объект безопасности на севере Израиля. Кроме того, Сабирджон активно занимался вербовкой агентов для выполнения заданий Ирана. Уведомив суд о подготовке обвинительного заключения, прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания Бехруза Сабирджона под стражей до завершения судебного разбирательства. Следующий этап непрямых переговоров между представителями США и Ирана должен начаться 18 июля. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на высокопоставленный источник. По данным источника телеканала, речь идет о продолжении контактов между Тегераном и Вашингтоном через посредников. Где именно пройдет следующий раунд переговоров, пока не сообщается. Отдел реабилитации Министерства обороны сообщил, что из 26 200 раненых военнослужащих ЦАЛИ и сил безопасности, получающих лечение в отделе, около 65% обратились за помощью из-за психологических проблем. Также отмечается, что число раненых ЦАЛИ и системы безопасности из всех войн, как ожидается, превысит 90 000 раненых в этом году, увеличившись более чем на 40% за три года. Почти 50% новых пациентов – люди в возрасте до 30 лет. Министерство обороны предупреждает, что с учетом числа раненых необходимо немедленно реализовать выводы комиссии Мор-Юсефа по расширению помощи пострадавшим военнослужащим и бойцам сил безопасности. В Иране вводят повышенные меры безопасности в преддверии похорон бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. В вооруженных силах Ирана заявили, что привели личный состав в состояние максимальной боеготовности, в особенности в приграничных районах. На время проведения траурных церемоний будут введены ограничения на полеты над Тегераном. Массовая церемония прощания и похорон бывшего верховного лидера Ирана начнется в субботу, 4 июля, и продлится несколько дней. Ожидается, что в ней примут участие до 20 миллионов человек. Али Хаменеи похоронят 9 июля в его родном городе Мешхеде. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что политические партии страны достигли соглашения об изъятии из Конституции запрета на размещение ядерного оружия на литовской территории. Геополитическая ситуация ухудшается, Конституция писалась совершенно в других геополитических обстоятельствах, цитирует его агентство Рейтер. Глава государства заявил, что на данный момент нет конкретных планов разместить в Литве ядерные вооружения, но поправки позволят сделать это, если ситуация изменится в будущем. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Илате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Детали».
0: В эфире программа «Детали».
6: Добрый день, дорогие друзья. Во-первых, спасибо Свете Карабут. И ждем от нее, так сказать, новых выпусков новостей. Действительно, сегодня программа «Детали», но программа необычная. В том плане, сегодня необычный день. Все-таки 1000 дней со дня начала войны. Ее можно назвать войной Симхат Тора, потому что все эти железные мечи ни о чем. Знаете, как шестидневная война. 6 дней шла. Поэтому понятно, почему шестидневная война судного дня. Понятно, началась судный день. И здесь тогда для историков и для всех понятна война Симхат Тора, которая началась и которая никак не может закончиться. Поэтому мы с вами, наверное, сегодня все время посвятим этому итогам. Я надеюсь, что у нас будут депутаты Кнеста от оппозиции, от коалиции, которые расскажут свое представление о том, где и как мы сейчас находимся, в какой, так сказать, политической ситуации, геополитической, если хотите, в какой ситуации, на дипломатической, на международной арене, ну и так далее. Надеюсь, что мы сегодня все это с вами будем обсуждать. И очень хотелось бы, чтобы с нами был на прямой линии Зеев Элькин. Он сейчас находится на севере, но я надеюсь, он найдет возможность ответить на эти вопросы. Ну и по всей стране в этот день... проходят мемориальные мероприятия, демонстрации. Протестующие, возглавляемые общественными движениями и семьями погибших и заложников, требуют немедленного создания Государственной следственной комиссии для расследования провала руководства страны 7 октября. Но тут, когда речь идет о 7 октября, это же как бы вершина айсберга. Речь идет о концепции, которая привела к тому, что Хамас стал настоящей армией. Армией, которая не как сказал Нетаньяху, с калашами и с ланцами, а настоящей армией, которая смогла совершить то, что она совершила. Врагов, даже самых жестоких, нельзя недооценивать. И Хамас это показал нам, что недооценка Хамаса очень дорого стоила. Ну и все, что этому предшествовало. Потому что невозможно совершить такую акцию, как которая была 7 октября, если у тебя нет многих-многих лет подготовки. Это очень важно, надо понимать. Это действительно как бы так. Многие годы подготовки понадобилось Хамасу для того, чтобы сделать то, что они сделали. Ну и сегодня протестующие и общественные движения, семьи погибших, семьи заложников бывших, и те, которые семьи, которые заложники, которые вернулись живыми, которые, к сожалению, вернулись в мешках, требуют немедленного, вот как я уже сказал, все-таки создания этой комиссии, не правительственной, членов которого будет выбирать сам премьер-министр, а настоящей государственной комиссии. Ну и протестные акции, организованные движением «Совет Октября», начались по всей стране сегодня в 6:29, в минуту начала прорыва Хамаса в 23-м году. В Иерусалиме эпицентром стало здание Кнессета. Активисты там предприняли попытку полностью заблокировать все подходы к Кнессету. Ситуация переросла в открытое противостояние между протестующими и стянутыми к этому кварталу нарядами полиции. Началось физическое столкновение. Ну и перед Кнессетом активисты установили символический черный гроб, символ 1000 дней политического и военного тупика, в котором мы все с вами оказались и, собственно говоря, в котором мы сегодня находимся. На набережной Тель-Авива прямо у кромки воды появилась песчаная инсталляция. Огромные буквы на песке гласят: «Их кровь вопияет из земли, 1000 дней провала, оставление на произвол судьбы и скорби». Ну и сегодня самая большая, вот я уже много говорил, и в кибуцах, которые расположены рядом с Газой, сегодня прошли мероприятия. Ну и самое большое мероприятие сегодня состоится в 20:00 на... Там будет центральный общенациональный митинг на площади, которую мы называли площадь заложников, перед зданием музея. Там пройдет большой митинг. Ну, в общем, 1000 дней — это немало. Ну, чтобы мы понимали, около 1000 наших военнослужащих погибло, 26 200 получили ранения, 26 200 получили ранения, многие из них тяжелые. Кстати, 65% из этих людей имеют психологические проблемы. Мы на самом деле не знаем, сколько людей имеют проблемы среди гражданских. Мы просто не имеем понятия, но мы понимаем, что нация, в общем, больна. Ну и хотел бы вам напомнить, что сегодня, 2 июля 26 года, об этом, кстати, сказал Зеев Ханин сегодня утром, я потом посмотрел, честно говоря, я забыл об этом, но вот признаюсь. Зеев Ханин напомнил, что сегодня по еврейскому календарю это 17-е Тамуза, а 17-е Тамуза — это начало трехнедельной скорби, которая длится до поста 9 ава. В общем, в этот день римские легионы Тита в 70-м году до нашей эры прорвали стены Иерусалима, ну и уже в 9 ава разрушили второй храм. А в это же самое время евреи мочили друг друга по самое «не хочу», город утопал в крови, евреи уничтожили продовольственные склады друг друга, хотя говорят, что там город мог годами держаться, потому что три линии обороны, было много еды. Но для того, чтобы победить своих, уничтожили эти запасы еды. Да, такая вот Синатхинам это вот называется, то есть такая ненависть. Ну и я не буду сейчас вдаваться в большие подробности. Короче говоря, ситуация была такова, что римлянам просто проложили дорогу в Иерусалим и пришли в себя только после того, когда они поняли, что римляне вот уже здесь. Но еды уже, собственно говоря, не было, с едой были проблемы. Ну а когда у вас нет еды, то воевать, сами понимаете, довольно сложно. В общем, короче говоря, тысяча дней сегодня отмечает вся страна, и это, конечно, большое событие, которое не может пройти мимо всех нас. Ну и, конечно же, помните, я вот вспоминаю главные какие-то вещи, это заложники. Мы помним, когда началась война, политическое руководство. Я не говорю сейчас, кто хороший, кто плохой, кто добрый, кто злой. Это дело 25-е. На самом деле, это мы будем разбираться. Но мы помним, да, были поставлены две задачи. Первая задача была уничтожить Хамас и освободить заложников. И какое-то количество времени общество было едино в решении этих задач. Мы помним ноябрьские соглашения, которые были сорваны. Ну и в ноябре вернулись женщины, дети. К сожалению, когда говорим «дети», мы вспоминаем семью Бибас, но они уже к тому времени были мертвы. Вот. Ну и тут, конечно, мы с вами это все дело вспоминаем. А потом мы поняли, что эти две задачи резко разошлись. Уничтожение Хамаса пошло в одну сторону, освобождение заложников в другую. И это опять мощно раскололо страну во время войны. Тот, кто, опять же, я не буду говорить, кто хороший, кто плохой. Я не буду сейчас потому что для этого есть политики, не буду заниматься политикой, но мы просто с вами помним, мы это помним, что те, кто выступал за то, чтобы прежде всего освободить заложников, называли там леваками, чуть ли не предателями, слабаками, которые хотят, так сказать, спасти Хамас, а надо сначала уничтожить Хамас, тогда заложники вернутся. Но мы помним, как это все было. мы помним всю эту историю, потому что она была совсем недавно. И, кстати, вот действительно удивил на этой неделе удивил Бацалель Смотрич, который заявил, что только благодаря ему заложники вернулись домой. Но мы помним, как эта история опять расколола народ. Но, кстати, Ницан Алон, бывший координатор ЦАЛЯ по заложникам и пленным, заявил, что войну в Газе можно было закончить на год раньше, с тем же военным результатом, спасти больше заложников. Он сказал, что его штаб работал с семьями похищенных, информировал их. Ну и он заявил, что что вернуть всех заложников можно было еще в 2024 году, без лишнего года кровопролития, ну и так далее. Вот. Ну и, собственно говоря, это был ответ Бацалелю Смотричу. Но, опять же, Сегаль, который, ну, очень известный журналист 12 канала, сказал, если бы послушали Алона, то тогда бы мы бы проиграли, он там, ну и так далее. Опять же, этот вопрос, уже заложники вернулись. К сожалению, 40 человек вернулись, которых захватили живыми, вернулись мертвыми. А тем не менее, этот вопрос раскалывает и будет раскалывать израильское общество. Безусловно, нам нужна комиссия, которая будет рассматривать все эти вопросы. Ну и, разумеется, давайте, наверное, сейчас пойдем на рекламу, и потом пойдем, через несколько минут. И, разумеется, вопрос, стал ли Израиль сильнее, враги слабее. Дело в том, что, например, на пресс-конференции, которую Нетаньяху дал 16 июня 2026 года, он заявил, Израиль сегодня сильнее, чем когда-либо раньше, а Иран и его союзническая ось, наоборот, слабее, чем когда-либо. Удары по он напомнил об уничтожении лидера Хизбаллы, Насралы, о ликвидации элитных сил Радван, уничтожении подавляющего большинства ракетного арсенала Ливана. Но, тем не менее, мы видим, что они держат в напряжении север и, в общем, воевали до последнего. Премьер отметил, что Израиль создал глубокие защитные зоны вокруг своих границ в Газе, Ливане и Сирии, чтобы исключить присутствие террористов вблизи израильских рубежей. Но тут опять возникает вопрос, я не военный эксперт, а сегодня, когда у всех есть ракеты и беспилотники, насколько там 8-километровая зона может спасти? Опять же, если смотреть на историю, которую мы наблюдаем на украино-российской, так сказать, театре военных действий, сложно сказать. Нетаньяху подчеркнул, что благодаря тесному военному взаимодействию с США, в частности, администрация Трампа, Израиль укрепил позиции и фактически перерос статус регионального игрока, превращаясь в мировую сверхдержаву. Ну и здесь тоже возникает вопрос. Мировая сверхдержава, которая превратилась, к сожалению, и это тоже надо учесть, в одно из самых ненавистных государств, мира. Мировая сверхдержава, которая, в общем, лидер которой не может приехать в большое количество стран мира, в частности, в Европу. Мировая сверхдержава, которую бойкотирует огромное количество ученых, университетов, СМИ и так далее, и так далее, и так далее. Не СМИ, и артистов, и все, что с этим связано. Сложно сказать. Мы действительно в очень сложной ситуации. Самое главное, непонятно, когда вот эта война закончится. Непонятно, когда нам заявят о том, что да, даже если цели не все реализованы, но тем не менее, да, что война подошла к своему концу, или если нет, то сколько еще воевать? Вот эти все вопросы я и хотел бы получить ответы, но посмотрим. Давайте, наверное, идем на небольшую рекламу мы с вами, а после мы начнем говорить с политиками.
0: Программа «Детали». Реклама.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: Мантис. вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис, Ришон Ле Цион, Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
11: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
12: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
13: Реклама. В эфире программа «Детали».
6: Итак, я много говорил на самом деле, и теперь пришло время поговорить другим. У нас на прямой линии депутат от партии «Еш Атид» Владимир Беляк. Владимир, здравствуйте.
13: Детали политические.
6: Здравствуйте, Владимир.
14: Добрый день, здравствуйте.
6: Первая тысяча дней войны. Я вот действительно много говорил всю первую часть, что в программе «Детали» мы никогда не делаем. Давайте так, с вами попробуем кратко подвести итоги первой тысячи дней войны, как внутренние, так и внешние, вопросы безопасности, там, общества и так далее. Даю вам слово, не перебиваю.
14: Ну, во-первых, сложно представить, что через тысячи дней все еще не создана Государственная комиссия по расследованию этих событий. Это первый момент. В Газе на сегодняшний день Хамас, по крайней мере, на тех процентах, которые остаются в сфере его влияния, находятся у власти. Хизбалла, что называется, находится на ногах. В Иране мы видим, что происходит. Видимо, по крайней мере, часть экономических санкций по дороге к снятию. Если Нетаньяху все эти годы говорил об абсолютной победе, о ницахоном ухлат, видимо, она еще все еще далека от нас. 2105 погибших, 251 похищенных, из которых 41, к сожалению, либо был убит, либо погиб в плену. С точки зрения экономики я могу об этом много говорить, но я только одну цифру скажу. 78 миллиардов шекелей в этом году мы заплатим больше по нашим долгам, нежели платили только за 2022 год. По всем позициям правительство потерпело полное поражение. Это одна из причин, по которым это правительство на ближайших выборах обязано выйти.
6: Окей. На что бы вы больше всего обратили внимание? На какие-то внутренние или внешние проблемы, которые возникали у нашей страны? Потому что мы можем сколько угодно критиковать правительство, имеем право, да, но все-таки это правительство нашей страны. И их неудачи, давайте будем откровенны, это и наши неудачи тоже, как и их успехи, это наши успехи тоже.
14: Безусловно. И поэтому сложно быть оппозицией во время войны. И поэтому мы делали все возможное, несмотря на то, что мы оппозиция, для того, чтобы помочь людям, для которых, к сожалению, правительство все эти годы абсолютно плевало. Смотрите, я думаю, что самое главное на сегодня, это касается и безопасности, и экономики, это призыв ультрарелигиозных и вовлечение ультрарелигиозных в рынок от труда. Если мы это не сделаем, то и наши границы будут не защищены. Сегодня мы понимаем, насколько армия уже растянута до конца, и насколько недостаток, дефицит солдат ощущается по всем позициям. Ну и кроме того, 47% ультрарелигиозных мужчин сегодня не работают. Это одна из главных причин снижения уровня жизни и либо отрицательного экономического роста, который был последние годы, либо незначительного экономического роста, который ожидается в этом году. Это одна из самых главных причин, самых главных проблем, которые определит развитие нашей страны на ближайшие годы. И кроме этого, есть еще очень много проблем. Я не уверен, что у нас для этого есть время.
6: Окей. А что касается международного положения Израиля, потому что премьер-министр заявил совсем недавно, что мы стали чуть ли не сверхдержавой. Как вам кажется, мы уже на пути к сверхдержавности или уже там?
14: Сколько есть сегодня в мире стран, где наш премьер-министр может спокойно приземлиться, чтобы не быть арестованным? Я думаю, что это один из лакмусов, которыми можно определить наше международное положение. Вы помните, что в первые недели после 7 октября здесь было огромное количество мировых лидеров, которые приземлились в Израиле, чтобы оказать нам поддержку. Где они сегодня, и мы знаем их позицию. И, к сожалению, я слышу, как человек, который говорит только отрицательные вещи об этом правительстве, но, к сожалению, мне нет ничего положительного сказать. И с точки зрения международного положения Израиля, мы сегодня тоже в очень сложном положении, но это можно исправить. Это можно исправить, и мы знаем, как это исправить и с точки зрения международной ситуации, и с точки зрения экономической ситуации, и с точки зрения ситуации в сфере безопасности, и с точки зрения отношения с нашим главным союзником Соединенными Штатами. Это все можно исправить, если здесь будет дееспособное правительство.
6: А на ваш взгляд, когда закончится эта война? Сколько еще тысяч дней или сотен дней или десятков дней она будет продолжаться, потому что действительно народ устал, и армия требует отдыха, ну и так далее?
14: Смотрите, это смотря как считать. То есть здесь была война, и война внутри войны, и некие филиалы этой войны и так далее. То есть я думаю, что в ближайшие месяцы, я очень надеюсь, что нас ожидает передышка по массе причин, да, в том числе внутриполитическая ситуация внутри Соединенных Штатов и приближающиеся выборы, которые там будут в ноябре и так далее. Но учитывая, что ни ситуация в Газе, ни ситуация в Ливане, ни ситуация с Ираном еще окончательно не разрешена, я не уверен, что нас не ожидают определенные вот эти витки конфликта. Я очень надеюсь, что до конца этого года, по крайней мере, учитывая и выборы в Израиле, ситуация изменится к лучшему.
6: Владимир Беляк, спасибо вам за участие в нашей передаче. Ну, а теперь мы хотим позвонить министру правительства Зееву Элькину. Надеюсь, вот сейчас вот он у нас на линии, потому что всегда это очень сложно. Да, вот Зеев Элькин у нас на линии. Зеев, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
6: Зеев, во-первых, спасибо, что к нам присоединились. Во-вторых, тысячи дней. Конечно, итог очень предварительный, но давайте я бы хотел, чтобы вы постарались вот подвести итог внутренний, внешний, где мы оказались, стали ли мы, как сказал премьер-министр, сильнее, наши враги слабее. В общем, чтобы вы постарались сделать некий итог вот этой тысячедневной кампании.
15: Знаете, я считаю, что подведение итогов здесь надо разделить на две части. Первое – это, конечно, очень тяжелое начало. Это, в общем-то, один из самых тяжелых дней в истории нашей страны. То, что произошло 7 октября, и по количеству погибших, и по внезапности атаки, и по тяжелому удару, который мы получили, это никогда не забудется, этот день и все, что с ним связано. И, конечно же, после такого тяжелого дня наши враги уже начинали праздновать победу, да, и рисовали себе, как они сейчас фактически уничтожат даже все государство Израиль. И вот теперь второй момент. Когда мы смотрим, где мы были до начала этой войны, где мы сейчас, нет сомнений, что эта тысячедневная война очень сильно укрепила государство Израиль в результате. То есть мы заплатили очень тяжелую цену за тяжелый урок, который мы получили 7 октября. Но в результате наша страна смогла быстро подняться на ноги и нанести такие тяжелые удары нашим врагам, что ситуация коренным образом изменилась. И чтобы понять это, достаточно взглянуть, как бы пройтись быстро по каждому из фронтов. В первую очередь это Иран, потому что корень всего вот этого желания уничтожить Израиль, и деньги, и оружие, все приходит из Ирана. Где Иран были один день тому назад и где сегодня? Иран был в ситуации, когда он очень активно развивал свою ядерную программу, и по тем темпам, которым он продвигался, по оценкам наших специалистов, он мог уже к концу этого года достичь ситуации возможности первого ядерного экспериментального взрыва, а к концу следующего года уже даже может быть настоящей ядерной бомбы. Сегодня иранская ядерная программа отброшена на годы назад. Не только потому, что разгромлены центры обогащения урана, но в первую очередь потому, что уничтожены все ученые. Это была закрытая, очень узкая группа ученых, которая работала над самым главным того, чего не хватало Ирана для создания ядерной бомбы, это механизм взрывной механизм запуска ядерной бомбы. Все, кто работали над этим и были уже близки как бы, к решению проблемы, они все сейчас продолжают свои исследования в Гиене Огненной. Никто из них не остался в живых, все были уничтожены Израилем, в том числе и тот, кто руководил этим проектом. Большинство этих ученых были уничтожены в первой атаке еще Ам-Келави. И оставшиеся, и руководитель проекта в первой атаке внезапной, вот сейчас, Шагатари. Второй момент, связанный с Ираном, это ракеты, баллистические ракеты. Иран планировал к концу этого года достичь цифры 5000 баллистических ракет, направленных на Израиль, к концу следующего года 10 тысяч. На это как бы было ориентировано иранское производство. Сейчас все производство ракетное Ирана уничтожено. Иран сегодня не в состоянии производить ракеты. У него осталась только часть того потенциала, который у него было уже существующих ракет, где-то от тысячи до полутора тысяч. Но все планы достичь вот этих астрономических цифр количества баллистических ракет, они все развалились. Опять. Это не значит, что Иран, которая очень большая как бы страна и с мощностями, и знанием, не может возобновить это производство, его реконструировать. Но это займет годы. То есть вернуться в ту точку, где они были тысячу дней тому назад, у них займет годы. И поэтому, естественно, в ближайшие годы они не смогут достичь вот этих вот цифр, которыми они надеялись угрожать Израилю, 5-10 тысяч баллистических ракет, это невозможно. Им придется потратить очень много денег и, как я уже сказал, очень много времени, чтобы только восстановить то производство, которое у них было. И третий момент, связанный с Ираном, это экономика. Эта война нанесла Ирану огромные экономические потери, исчисляемые цифрами в сотни миллиардов долларов. К сожалению, тот договор, который подписали американцы, он позволяет Ирану небольшую часть этих потерь восполнить за счет ослабления санкций. Но даже с учетом этого, все равно иранская экономика по-прежнему пострадала на сотни миллиардов долларов, даже с учетом тех доходов, которые Иран получит.
6: То есть, сейчас. Я прошу прощения, вы считаете, что вот война с Ираном была успешной?
15: Не только я считаю, это говорят все специалисты всюду в мире. Я считаю, что можно было бы, если бы американцы были жестче, можно было бы постараться сломать полностью хребет иранскому режиму. Но у американцев были свои интересы, что, в общем, понятно, они сверхдержава, у них свои интересы, у президента свои интересы. Но даже те результаты, которые были достигнуты, они, несомненно, отбросили Иран на многие годы назад, в тех аспектах, которые угрожали как бы самому существованию государства Израиль. Это то, что касается Ирана. Теперь Ливанский фронт, Хизбалла. Тысячу дней тому назад мы находились в ситуации, когда любое обсуждение войны с Хизбаллой, в которой я в них принимал участие неоднократно и в военно-внешнеполитическом кабинете, или в Комитете иностранных дел и обороны, все начинались с того, что война с Хизбаллой тем количеством ракет, которые у Хизбаллы есть, речь шла о том, что там с учетом ракет разного радиуса в руках Хизбаллы около от 100 до 150 тысяч как бы, ракет разного радиуса. Говорилось о том, что будут тысячи погибших в государстве Израиль, многие небоскребы Тель-Авива будут разрушены. То есть такая картина, знаете, конца мира.
6: Но рисовалась. я помню, что боялись палатку убрать Хизбаллы, чтобы не...
15: Ну, именно из-за того, что я сказал, да, то есть как бы опасались войны с Хизбаллой. Теперь сегодня, где находится Хизбалла, вам уже никто не скажет из наших военных, что война с Хизбаллой может иметь такую цену. Почему? Потому что 80% ракетного потенциала Хизбаллы уничтожено. Потому что половина персонала военного Хизбаллы уничтожена или тяжело ранена и выведена из строя. Да? То есть Хизбалла сегодня организация, от которой осталась половина ее состава, причем подавляющее большинство уничтоженных – это как раз наиболее отборные части Хизбаллы, так называемый Радван, который очень сильно пострадал, и командный состав. Я уже не говорю о том, что весь генштаб Хизбаллы уничтожен как бы полностью. Остался, по-моему, из 20 человек, которые были в генштабе Хизбаллы перед началом этой войны, остался один из 20 в живых. Все остальные уже в ином мире. И, конечно же, очень важный момент, который был достигнут вот сейчас в рамках вот этой последней военной операции, это зона безопасности, которую мы удерживаем сегодня в Южном Ливане, которая дает полную безопасность жителям наших северных городов и от наземного вторжения, и от обстрелов противотанковыми ракетами в прямого попадания. Все это теперь невозможно, потому что есть зона безопасности минимум 10 километров вглубь Ливана, которую мы удерживаем, в некоторых местах больше. И фактически мы не просто удерживаем эту зону безопасности, мы в каком смысле ее формализовали. Да? Вот последний этот договор, который был подписан с Ливаном несколько дней тому назад, он основывается на формуле, что ливанское правительство признает, что Цахаль сможет уйти из Южного Ливана только после того, как Хизбалла сложит оружие, да, и будет разоружен. То есть фактически мы получили легитимацию нашего присутствия в этой зоне безопасности Южного Ливана. Это очень важно стратегически для безопасности жителей нашего севера. Поэтому тоже, когда я смотрю, где мы были 1000 дней тому назад, да, и что было, что случилось бы с Израилем, если бы Хизбалла тогда тоже внезапно вошла в войну синхронизированно с Хамасом. К счастью, этого не произошло, да, но что было бы, можно себе только представить. И где Хизбалла сегодня? Насколько мы ее отбросили назад? Насколько эта организация стала намного слабее даже не только в войне с нами? Посмотрите на ситуацию внутри Ливана. Да. Представить себе 1001 день тому назад силы в Ливане, которые открыто выступают против Хизбаллы, идут с ней на конфликт, говорят о разоружении Хизбаллы, было практически невозможно. Все, кто осмеливались поднять голову, уничтожались, и Хизбалла контролировала правительство Ливана полностью. Сегодня правительство Ливана принимает официальные решения о разоружении Хизбаллы, о том, что военное крыло Хизбаллы, оно вне закона, да, это критикует Хизбаллу, заключает договор вопреки мнению Хизбаллы с Израилем.
16: Окей, но давайте у нас...
15: Это все себе мы не могли представить.
16: Да, да? Хамас. Раз вы уже так по фронтам прошлись.
15: Давайте, да. Вот теперь Хамас. Значит, Хамас мы еще не завершили цели, которые были поставлены, а именно полное уничтожение Хамаса как структуры власти в секторе Газы, и чтобы он не мог использовать инструменты власти для того, чтобы угрожать нам из сектора Газы. Но, несомненно, что Хамас сегодня это совсем не тот Хамас, который был на нашей границе 1000 дней тому назад. Хамас потерпел огромные потери в командного состава, персонала. Вот из генштаба Хамаса не сохранилось никого. Последние были устранены 1.5 месяца тому назад. Практически все командный состав Хамаса это люди, которые это уже третий или четвертый на этой должности, да, то есть все его предшественники были уничтожены. Ракетный потенциал Хамаса он не нулевой, но он, в общем-то, не сравним с тем, что у них было 1000 дней тому назад. И опять же, очень важный момент. Это тот факт, что Израиль сегодня контролирует 60% сектора Газа. И на этих 60% он практически полностью разрушил уже всю инфраструктуру Хамаса.
16: Окей.
15: Туннели,
16: понятно.
15: Которые были построены и тому подобное. То есть сегодня возможности завозить оружие в сектор Газа, которое было до 7 октября, этого не существует, потому что мы контролируем практически все границы, да, которые сектор.
16: Я говорю вот о чем. Я не спорю, я вас выслушал, разумеется, и не собираюсь спорить с гостями. Тут вопрос такой. Ницахон Мухлят, который нам обещали. И сколько, на ваш взгляд, может продолжаться война? У нас 26 200 раненых. У нас почти 1000 убитых. У нас огромные проблемы во всех сферах, потому что люди устали, как минимум. И в это время, скажем, правительство занимается проведением закона, основного закона об изучении Торы, закона, который не дает там арестовывать уклонистов, харидим. Окей, все принимается. На ваш взгляд, сколько эта война будет продолжаться? Или она не имеет конца, или чего нам ждать?
15: Знаете, это зависит, что мы называем войной. Сейчас, на данный момент, мы в ситуации прекращения огня на всех фронтах. Да, у нас практически не ведутся военные действия, ведутся очень важные военные акции, да, но нет обстрелов. Что мы делаем сегодня? Сегодня мы разрушаем инфраструктуру Хизбаллы в той зоне безопасности, которую мы контролируем. Там целые подземные города Хизбаллы были созданы, они их строили 20 лет, и мы сейчас их разрушаем одно за одним. Практически разрушены все приграничные деревни шиитские, потому что там каждый дом был форпостом Хизбаллы, и от этих деревень уже ничего не осталось. То же самое происходит в секторе Газы на тех 60% территории, которые мы контролируем. Плюс с воздуха время от времени мы уничтожаем боевиков, которые могут угрожать нашим солдатам. Поэтому в каком смысле мы сейчас в ситуации прекращения огня? Другое дело, означает ли это, что мы можем спокойно почивать на лаврах и сказать, все, наши враги нам никакого ущерба не могут нанести, и мы перестаем интересоваться, что с ними происходит. Тяжелый урок, который мы взяли с 7 октября, что нельзя почивать на лаврах. Поэтому при том, что сейчас нет как бы военных действий, но мы должны очень четко отслеживать, что происходит с Хизбаллой, что происходит с Иране, что происходит с Хамасом, что происходит на нашей сирийской границе. Мы изменили весь подход наш. Да, то есть если раньше подход в Израиле был, пока нас не атакуют, мы не атакуем, то сегодня мы понимаем, что если фанатики находятся на нашей границе, то мы не должны ждать, чтобы они вооружились и когда им удобно атаковали нас, а мы должны создавать буферные зоны безопасности. Мы ее сегодня имеем в Ливане, имеем в Сирии, имеем в секторе Газа. Да, посмотрите, вот как бы по всей израильской границе мы создали зону безопасности для того, чтобы дать безопасность нашим гражданам и быть готовым как бы к любому изменению ситуации. И солдаты встречают врага, а не мирные жители, как, к сожалению, было 7 октября. То есть вся наша концепция безопасности, она изменилась благодаря этому тяжелому уроку, который мы получили 7 октября. Но в каком-то смысле, если мы говорим о прямых военных действиях, на данный момент война закончилась. Она может возобновиться заново, потому что желание Ирана и его сторонников уничтожить государство Израиль, оно никуда не исчезло. Оно есть. Но мы как бы сегодня делаем все для того, чтобы не дать нашим врагам организоваться и атаковать нас, когда им это удобно, а, что называется, сенокосилкой подрезаем вот это вот поле ненависти государства Израиль. Как только кто-то поднимает голову, мы как бы эту голову срубаем.
16: Министр Элькин, огромное вам спасибо за участие в нашей передаче. До свидания. До свидания.
15: Большое спасибо.
16: До свидания. Ну, а я, друзья мои, могу сказать, что мы выслушали точку зрения, ну, вот, Владимир Беляк, который представляет партию Ешатит, Зеев Элькин представляет правительство, он сегодня опять в Ликуде, это вот официальная точка зрения, я вот не спорил ни с тем, ни с другим, и сейчас вот у нас будет третий гость, я надеюсь, что у нас будет лидер партии НДИ Авигдор Либерман у нас будет на линии, ну, вот, послушаем еще одну точку зрения, а уже выбирать... Что вам ближе, что вы поддерживаете, это уже вот предстоит исключительно вам. И напоминаю, что эта программа посвящена 1000 дней с начала большой-большой войны.
17: Программа «Детали». Реклама.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Можно еще ниже.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
22: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
23: Еще ниже.
24: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
25: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
26: Напоминаю. Прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
27: Мебель ДАКС. Ришон-Лицон, Лещанский 3.
28: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
17: Реклама. В эфире программа «Детали».
16: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Мы сегодня обсуждаем 1000 дней, так сказать, с начала войны, которая нас сопровождает и сегодня. У нас на линии лидер партии «Наш Дом Израиля» Авигдор Либерман, депутат Кнессета, разумеется. Господин Либерман, здравствуйте.
29: Шалом.
16: 1000 дней. Итоги политические, военные, общественные, международные, какие угодно. Пожалуйста, вам слово. У нас какая-то очень большая проблема на линии. Мы, наверное...
0: Я, по-моему, слышу вас очень хорошо.
16: Да, а мы вас... Ну, давайте говорите чуть громче, потому что действительно...
0: Ну, буду стараться говорить чуть громче.
16: Да.
0: Но какие итоги? После 1000 дней каждый фронт остался открытый. У нас ничего не довели до конца. Это правительство 7 октября, которое несет ответственность за самую большую трагедию в жизни нашего народа. После катастрофы, посмотрите, что происходит. Хамас у власти, в секторе Газа и Хамас, и исламский джихад полностью восстановили свой военный потенциал, то есть набрали новых террористов. Туда беспрепятственно поступают провизия, грузовики с гуманитарной, в кавычках, помощью. Производят ракеты. Хамас и джад, исламский джад усиливается в Иудее и Самарии. Хизбалла набирает обороты в Ливане. Хуситские племена продолжают закрывать для нас Красное море. То есть абсурд. Вот торговые суда могут заезжать в Акабу, а в Эйлат не заезжать, заплывать никак не могут. И, конечно же, Иран. Иран, который для себя открыли новую бомбу, новое оружие, который называется Армузский пролив, пользуется им очень эффективно. Самое главное сегодня то, что можно видеть своими глазами. Главный принцип этого плана Трампа по урегулированию конфликта в Газе заключался в том, что восстановление сектора Газа начнется после разоружения Хамаса. Хамас никто разоружать не собирается, а восстановление там идет полным ходом. Ну, вот это просто на уровне фактов даже. Это комментарии излишни. С точки зрения общественного мнения, ну, ситуация, отношения к Китаю...
16: Господин Либерман, говорите чуть громче, потому что действительно очень плохо что-то вот с телефоном.
0: Я говорю, что наш статус в международном сообществе, даже наш статус по всем опросам общественного мнения в США, ну, ниже плинтуса. Мягко говоря. И то, что мы слышали, просто Трамп превратил Нетаньяху в мальчика для битья. Просто в такую боксерскую грушу. Каждый раз Биби сделает все, что я ему скажу. Всякие... Мы видели утечку информации, где он говорит, ты просто сумасшедший, ты неблагодарный, скажи спасибо, что ты не сидишь в тюрьме и прочее, прочее. Что вам скажу?
16: Вот
0: самое главное, что вот я видел вчера по инициативе депутатов от коалиции, решили, что больше не будет возможности, скажем, для переживших катастрофу, для наших ветеранов, возможности голосовать по месту проживания, то есть в этих мигбасе дьюр, в хостелях. А вот в тюрьме, вот те, кто сидят в тюрьмах, они могут голосовать прямо в тюрьме без никаких проблем. Тоже говорит об позиции, об отношении этой коалиции и к русскоязычному населению вообще, а и в порядках приоритетов.
16: Господин Либерман, вот как интересно, вот смотрите, перед вами выступал министр Элькин. Он повторил все, что сказали вы, ну, про Хамас, про Хизбаллу, про Иран. Но для него все было, вот везде все нормально, потому что все ослаблены, а мы усилены. Может быть, тут же только взгляд на стакан, для него стакан наполовину полон, для вас наполовину пуст. Вы говорите об одном и том же, но делаете разные выводы. Ну, вот как с этим?
0: Я понимаю, что Элькина, ему нужно выживать, ему нужно избираться внутри Ликуда. Все могу понять. Но факты, поймите, упрямая вещь. Факты, упрямая вещь. Никогда отношение США к Израилю не было настолько негативным. Мы видели, я только приводил примеры, что, как высказывается Трамп. Мы видим факты, что Израиль просто после подписания соглашений, рамочного соглашения между Ираном и США, Израиль, правительство Израиля, правительство 7 октября боится вообще даже хлопушку взорвать над территорией Бейрута. То есть обеспечили полную неприкосновенность террористам, которые сидят в квартале Дахья в Бейруте. О чем вообще говорят? У нас на этой неделе гибли солдаты, солдаты раненые, а вчера проводят закон об уклонистах и приравнивают их статус статусу тех, кто служит в армии. То, что называется основной закон о Торе. Это основной закон о святотатстве, не о Торе. И все, включая Элькина, голосовали за этот закон. Продвигаются только уклонисты. Армия кричит: оставьте меня. Начальник генштаба, назначенный Нетаньяу лично, назначенный этим правительством, говорит: я поднимаю 10 красных флагов. Армия как бы рухнет. Армия рухнет. Нам не хватает солдат. Не хватает бюджетов. Оставьте политику. Что заявляет начальник генштаба, назначенный этим правительством? Я читаю вообще отчет госконтролера, который вот сейчас буквально 2 дня назад закончил свою каденцию. Матанья Энгельман тоже назначенный этим правительством. Он говорит, пишет черным по белому в последнем отчете. 87% строительных подрядчиков вынуждены платить протекшн. Вынуждены платить...
16: Ну, рэкет, да. Рэкет он везде, да.
0: Да, рэкет 87%. Смотрите, у нас убивают людей среди белого дня уже не только в арабском секторе. Взрываются

премьер-министр, это было в субботу, ну, в шаббат вечером, в субботу вечером, он заявил в том числе о том, что нам нужно создать широкое национальное правительство, мы должны объединить народ и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, я готов. И вы знаете, на одну секунду, я как бы сегодня, ну, уже наученный горьким опытом всех этих призывов, я, естественно, никому не верю. Знаете, как говорится, верить можно только мне, говорил Мюллер, да, в 17 мгновении весны. Но на самом деле я никому не верю. Но подумал, ну, может быть, перед выборами, для того, чтобы показать, что наше правительство вот изменилось, и для того, чтобы вернуть мягких ликудников, ну, я имею в виду вот не вот бибистов таких жестких, а мягких ликудников. И опять же, слово «бибист», ничего в нем плохого нет. Шаронисты, франкисты, путинисты, сталинисты и какие только исты не существовали, те люди, которые поддерживают лидера, так сказать, это, ну, нормально. Так вот, на самом деле, на следующий день, опять же, законы юридической реформы, на следующий день законы о статусе, или, скажем так, о том, чтобы юридического советника правительства, ее должность в данном случае распределить среди трех, чтобы резко уменьшить влияние, а о том, что вот основной закон об изучении Тора, о том, что нельзя арестовывать уклонистов харидим. И то есть то, что, в общем, закон о СМИ, разумеется, чтобы взять под контроль. В общем, все то, что раскалывает действительно народ. И вот я подумал простую вещь. Опять же, то, что и 1000 дней, опять же, голосуйте за кого хотите, не мое дело. И я подумал, вот в ситуации, когда министр обороны говорит о том, что нельзя арестовывать уклонистов от армии, а у нас война идет, на секундочку. Окей. Когда премьер-министр лично приезжает для того, чтобы голосовать за основной закон о изучении Торы, который, собственно говоря, и будет базой для того, чтобы ультраортодоксы никогда не служили в армии. Это основной конституционный закон. В общем, это такая база, это гораздо больше, чем закон просто о непризыве. Он приезжает или голосует лично. Он проводит закон о том, чтобы нельзя было арестовывать уклонистов, ортодоксов, причем всех остальных уклонистов арестовывать полиция может. И вот здесь возникает вопрос. У нас воюющая страна, разделенная на два лагеря. На лагерь тех, кто воюет, работает, платит налоги, в общем, тянет на себе всю эту страну. И лагерь тех, кто говорит, это не наше дело. Вы сами создали это сионистское государство, ну и давайте. А мы возьмем деньгами. Но только мы возьмем деньгами, оставьте нас в покое. И нам всегда казалось, неважно, как зовут премьер-министр, что лидер нации, а премьер-министр это по большому счету лидер нации, должен поддержать первых и наоборот выступать против вторых. Он должен поддержать тех, кто служит и работает, я еще раз говорю, особенно во время войны, и очень сильно давить на тех, кто этого не хочет делать. Вот этого ждут от лидера нации во время войны. Ну, представьте себе, там, любого лидера нации, опять же, во время любой войны. А у нас ситуация прямо противоположная. На словах говорят одно, мы там поддерживаем резервистов и все такое. А на деле показывают всем, что вы фраеры, а вот эти мы за них, потому что они правильно голосуют. И вот это, честно говоря, вот как итог этой вот 1000 дней. Потому что на какой стороне оказался премьер-министр? У меня вот возникает большое количество вопросов к нему. Ну и, конечно, Государственная комиссия по расследованию, попытка, чтобы самому назначить своих следователей в этой правительственной комиссии, ну и так далее. К сожалению, вопросов много, а ответов не знаю, когда мы эти ответы получим. Все, друзья мои, это была программа «Детали», такая необычная программа «Детали», посвященная, 1000 дням. Интересно, что вы

0: думаете по этому поводу. Кстати, вот можете писать на YouTube-канале Первого радио, пожалуйста. Будет интересно почитать. Катя Вергунова, Дарья Достоевская, Марк Кричевский. Встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Пока.
1: Программа «Детали». Реклама.
2: Семь клинических исследований доказали. Бикюрейзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните 34 14 34 14.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: Center Car Azur.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
1: Реклама.
2: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
11: Война, это все продолжается постоянно.
12: Я буду ждать выборов.
13: Ракеты к нам летели, конечно.
14: Ракеты много куда летят.
15: А что аналитика у нас очень страдает.
2: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
16: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
17: Тройной www.891fm.co.il.
18: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
17: «Хит по радио»
19: на Первом радио.
20: Девятый вал футбольный.

0: Первое радио. Новости.
1: Полиция и Шабак разыскивают подозреваемого в стрельбе в мечети в Шфараме. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция и Общая служба безопасности сообщили, что на севере страны проходит операция по розыску подозреваемого, который накануне вечером открыл огонь в районе Шфарама и скрылся с места происшествия. Накануне сообщалось, что вооруженный мужчина вошел в мечеть в Шфараме, открыл огонь и скрылся. Информация о пострадавших не поступала. Полиция обратилась к гражданам с просьбой проявлять бдительность и немедленно сообщать по телефону 100 о любой информации, которая может помочь в розыске подозреваемого. Подчеркивается, что подозреваемый может быть вооружен. Министр наследия Амихай Ильяу заявил, что генерал-майор Цааля в запасе Ницан Алон, возглавлявший 7 октября штаб по делам заложников, якобы виновен в том, что Хамас вообще похитил израильтян. Об этом сообщает Вайнет. По его словам, люди были убиты из-за Ницана Алона, из-за такого подхода, который позволил террористам приблизиться к забору. Напомню, Ильяу сделал эти заявления после того, как Ницан Алон, участвовавший во множестве переговоров и совещаний по возвращению похищенных, заявил, что правительство Израиля могло вернуть заложников раньше, но отказывалось от сделок с Хамасом, чтобы иметь возможность продолжать войну в секторе Газа. Следующий этап непрямых переговоров между представителями США и Ирана должен начаться 18 июля. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его данным, речь идет о продолжении контактов между Тегераном и Вашингтоном через посредников. Где именно пройдет следующий раунд переговоров, пока не сообщается. В провинции Трабзон на северо-востоке Турции обнаружен беспилотник, врезавшийся в дерево. По данным CNN Turk, в ходе проверки было установлено, что дрон принадлежал Украине. Турецкий телеканал сообщает, что беспилотник нес около 5 килограммов взрывчатки. Информация о пострадавших не поступала. Власти Турции начали расследование обстоятельств инцидента. Пока не сообщается, каким образом украинский беспилотник оказался на территории Турции и был ли он сбит или потерял управление. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

15 часов и практически 4 минуты. Это я так, чтобы поконкретней настроить вас на программу, которая вот прямо сейчас начинается. Это авторская песня, это 101 километр. Меня зовут Влад Зерницкий. Сегодня четверг, 2 июля. И пришло время подводить итоги. Мы это делаем традиционно, уже не первый год. Подведение итогов выглядит следующим образом. В течение месяца песни, которые представлены у нас на официальном сайте в разделе «Хит 101», набирают голоса. Или не набирают. Но в конце месяца, как правило, за сутки до выхода итоговой программы, продюсеры подсчитывают голоса и сообщают мне о том, как распределяются места. Сегодня, должен сказать, у нас, не побоюсь этого слова, женский день. То есть количество вокалисток у нас здесь превышает количество вокалистов или певиц превышает количество певцов. Это приятно, и вы сейчас в этом сами убедитесь. Но прежде чем мы стартанем, я хочу сообщить вам о том, что в эти секунды начинается прямая трансляция этой программы в аккаунте Первого радио в ТикТоке. Не знаю, слышали вы когда-нибудь об этой социальной сети TikTok, но если нет, спросите своих детей, они вам подскажут. И в TikTok можно заходить прямо сейчас. Мы уже ведем трансляцию прямо из студии. Я обычно со зрителями нашего TikTok общаюсь, пока звучат песни. Они общаются со мной. Так что помимо того, что вы радиослушатели, можете стать и телезрителями. Поэтому welcome, добро пожаловать к нам в TikTok. А я вам представляю песню, которая заняла 10 место. Здесь у нас давняя традиция. Песня, которая становится лучшей премьерой, которая в премьерной рубрике под названием «Суд идет» набирает наибольшее количество баллов. Эта песня занимает 10 место. И в данном случае можно поздравить Олега Пшеничного. Песня «Незнакомка». Лучшая премьера июня и 10 место.

0: Ну вот вам и лучшая премьера июня. Песня «Незнакомка», Олег Пшеничный. Она заняла 10-е место. И сегодня я вам представлю 10 лучших песен июня.
1: Картина ясная, Одесса красная, и мне с Одессой той не по пути.
2: Любимые песни на 101-м километре.
0: Так, ну а теперь, поднимаясь выше, представлю вам израильский дуэт. Это Таис и Ник Кишневский. Они исполнили в прошлом месяце песню «Бархатный сезон». И вполне вероятно, вы подумали уже про осень, про сентябрь, октябрь, когда, может быть, будет не так жарко, но будет шикарно отдыхать. И, кстати, не только в Израиле. В любом случае, я поздравляю наших израильских музыкантов с замечательным 9-м местом и с песней «Бархатный сезон».

0: стал пустынным пляж, лишь шумит морской прибой.
1: Кончен отпуск наш, расстаемся мы с тобой.
0: Южный день погас и уплыл за горизонт.

0: Сметет, смоет дождь следы в песке.
1: Может, все пройдет друг от друга вдалеке.

0: Bim bim. Ba ba ba bim bim. Ba ba da bim bim. No no no no no no. Ах, как жаль,
1: что краток он.
2: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Открывая футбольную Америку.
4: Сборная Бельгии совершила невероятный камбэк в концовке матча 1/16 финала с Сенегалом, проигрывая 0-2. Бельгийцы отыграли гандикап на исходе встречи. Вышедший на замену Ромелу Лукаку вернул Бельгию в игру на 86-й минуте, замкнув фланговый прострел. Окончательно отыграл преимущество сенегальцев капитан Юри Тилеманс. На 89-й минуте он головой вонзил мяч в сетку, воспользовавшись ошибкой голкипера. Развязка наступила уже на последних минутах дополнительного времени. Все тот же Тилеманс реализовал пенальти и вывел Бельгию в 1/8 финала. Счет 3-2.
3: Плавали, знаем.
4: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв в первом матче плей-офф футболистов Демократической Республики Конго 2-1. Англичане пропустили уже на 7-й минуте, но спаслись от позорного завершения Мундиаля благодаря дублю Гарри Кейна. До перерыва Англия, которая в группе набрала 7 очков, не могла ничего поделать с вратарем конгозежцев Лионелем Пасси. На 75-й минуте Гордон навесил с левого фланга, и Кейн в прыжке головой сравнял счет, а через 11 минут капитан англичан получил пас от Гордона на линии штрафной, развернулся и мощно пробил в дальний угол. Интересно, что для Англии эта победа стала первой на чемпионатах мира, когда они пропустили первыми с самого финала 1966 года. В 1/8 англичане встретятся с хозяевами турнира, сборной Мексики.
3: Попутного ветра.
4: Мексиканцы в 1/16 финала обыграли Эквадор 2-0. Это их первая победа с 1986 года в плей-офф чемпионата мира. Эквадор, который в группе обыграл саму Германию, видимо, так и не пришел в себя после той победы. Мексиканцы с первых минут обрушили на соперника шквал атак, две из которых завершились голами уже к 31-й минуте матча. После перерыва мексиканцы сбавили обороты и четвертый матч подряд завершили без пропущенных голов.
3: Против течения.
4: Вице-чемпион мира сборная Франции уверенно разобралась со Швецией 3-0 в 1/16 финала. Первый тайм французы провели как на тренировке, они нанесли 15 ударов по воротам. Мбаппе дважды попал в штангу, Майкл Алисе выстрелил бисиклетой, но мяч снова угодил в стойку. И все же перед самым перерывом Мбаппе после паса Алисы убрал защитника и отправил мяч в дальний угол. В начале второго тайма Алиса выдал второй голевой пас на Брэдли Баркалу, и тот удвоил преимущество, а на 74-й минуте Майкл оформил хэт-трик из голевых передач, выведя Мбаппе 1-1 с вратарем. Килиан забил свой 10-й гол в плей-офф чемпионатов мира, больше, чем кто-либо в истории. В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, который выбил Германию. Это были некоторые итоги 21-го дня чемпионата мира в программе
3: «Открывая футбольную Америку».
2: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Поезд твой уходит в ночь, прочь, не желая мне помочь, но...
6: Любимые песни на 101-м километре.
7: Я очень надеюсь, что, ну, как минимум, половина песен, которые вы слушаете, ваши любимые, или они вам нравятся. Напомню о том, что сейчас идет прямая трансляция в ТикТоке Первого радио. Если у вас есть ТикТок или вы знаете, как туда зайти, найдите наш аккаунт. Он называется Первое радио. И для того, чтобы точно убедиться в том, что это он, вы должны увидеть фиолетовый кружочек, желтая единичка. Это наши цвета, наш логотип. И тогда уже точно подтверждено, вы находитесь на нашем аккаунте. Подключайтесь. Как только соберется там определенное количество зрителей, которые я объявил, начнется виртуальная экскурсия по радио. А пока я хочу вам представить песню, которая заняла 8-е место. Но песню исполнила певица, поэтому два слова о певице. У нее 30 числа, то есть 2 дня назад, был день рождения. Это Лана Би, Лана Бродская. Очаровательная, талантливая певица, которая очень часто участвует в проектах Первого радио, выезжает с нами, выступает, вместе с ней едут ее поклонники, зрители, и никогда, никогда она не оставляет их разочарованными. Она родилась в древнем городе Самарканд, и уже с 9 лет она выступает выступала в таком юном возрасте, училась вокальному мастерству, и до сегодняшнего дня она уже как зрелая певица выступает и дарит радость тем, кто приходит на ее концерты или на концерты, где она выступает. Так вот, песня, которая называется «Счастливая женщина» в исполнении Ланы Би, заняла 8-е место. А я жду вас у нас в ТикТоке. Заходите в трансляцию.

0: С днем рождения и 8-е место.
1: Под небом повенчана.
2: Клево на 101-м.
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. C-O-I-L.
9: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
12: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: Реклама.
13: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
0: Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа. Я, честно говоря, рад тому, что вы продолжаете слушать радио, несмотря на то, что мы находимся сейчас как бы на пике дня и, соответственно, температуры окружающего воздуха. Но сегодня мы подводим итоги, и 10 песен прозвучат. Сейчас я вам представлю песню, которая заняла 7-е место. Напомню только о том, что у нас идет прямая трансляция в ТикТоке Первого радио. А вам... песня «Ой, таты, ой, мамы» группа «Хоп-стоп-банда» из Германии.

0: на 101-м километре.
1: Ну а теперь шестая строчка. Там еще одна красивая песня и еще одна израильская певица Марина Василевская. Песня называется «Видимость любви». Мы поздравляем певицу с успехом.

И Новосилевская, шестое место в нашей десятке, «Видимость любви». Ну вот и уже 33-я минута четвертого. Эти песни, если вы захотите увидеть или, например, еще раз вернуться к ним, вы всегда можете найти на нашем официальном сайте в архиве раздела «Хит 101». Там все по месяцам разделено, все как в аптеке у нас там четко. Поднимаемся дальше, и на пятом месте еще одна певица. Она, хотел сказать, не израильская, на самом деле она гражданка Израиля. И ее настоящее имя совсем не то, под которым она выступает. Ее, скажем так, сценический псевдоним известен всем, а вот то, что ее настоящая фамилия другая, мало кому известно. Поэтому она была у меня в эфире, и мы с ней несколько раз разговаривали об этом. В этом нет никакой тайны, она из нее тоже не делает. То есть на сцене она Елена Воробей. Елена Воробей. Но на самом деле она Елена Лебенбаум. Да, и папа ее Яша Лебенбаум, родом из Беларуси, из Бреста. Так вот, Лена недавно записала песню, которая называется «Хочу колечко». И эта песня держится в нашем эфире. И сейчас она на пятом месте. Что я могу сказать? Лена, браво!

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Спасибо, Елена Воробей. Поднимаемся выше. И до рекламы у нас остается еще одна песня. Она занимает 4-е место. Это еще одна израильская певица, Катя Ди. Появилась совсем недавно. Эта песня была представлена нашему эфиру в начале марта этого года. Она успела стать и лучшей премьерой. И сегодня, извините меня, но заняла 4-е место. И я бы сказал, что, знаете, среди такого количества песен «Не отключайся», так называется песня, занимает очень почетное место. Должен сказать, что творчество Кати Ди можно услышать. Она выходит вместе с группой «Виа Ностальгии» или «Ностальжи», если так сказать, под руководством Артура Бродского, замечательного аждотского музыканта. На данный момент группа в творческом отпуске, наступили летние каникулы, но они вернутся на сцену, и вы сможете прийти на их концерты в том числе. Поздравляем и не отключайся. Катя Ди, 4-е место.

0: «Не отключайся». Так называется песня, которая заняла 4-е место в исполнении певицы Кати Ди.
1: Опа, 101-й.
2: Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Мебель «Дакс» – Ришон Лицион, Лещанский 3.
9: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Реклама.
1: В эфире 101 километр.
0: Ну что ж, спасибо, что продолжаете слушать программу «Авторской песни». 101 километр. Подводим итоги июня. 10 песен сегодня прозвучит. И на третьем месте группа «Сентябрь» с песней «Почему».

0: почему?
1: Группа «Сентябрь» с красивой песней «Почему» заняла третье место в июне.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Так, добрались до второго места. У нас идет прямая трансляция в ТикТоке. Там собирается все больше людей из разных стран. Кстати, в том числе из Болгарии, я вижу Азербайджан. И есть люди родом из Львова, из Украины, из каких-то городов израильских, типа Рехова, Ашдод. А я представляю вам песню, которая заняла второе место. Называется она «Мудрец». Эту песню исполняет израильская певица Люба Бабиц. Я вам говорил сегодня, что у нас женский день. Практически более половины песен исполняют певицы. И как же это приятно. Поехали!

0: Люба Бабис, 15 часов 53 минуты. Она заняла второе место с песней «Мудрец». А я сейчас хочу вам представить песню, которая на первом месте уютно расположилась. У меня есть буквально несколько секунд, поэтому я благодарю зрителей нашего ТикТока, которые заходили и были со мной всю программу. Б. Сообщаю о том, что сразу после программы 101-й программы снова Вергунова, Екатерина Вергунова, целый час с 16 до 17 с вами. Ну а теперь сообщаю о том, что у нас было с самого начала. На 10-м месте лучшая премьера — Олег Пшеничный с песней «Незнакомка». На 9-м месте Таис и Ник Кишиневский с песней «Бархатный сезон». На 8-м месте Лана Би «Счастливая женщина». На 7-м песня «Ой, таты, ой, мамы» группа «Хоп-стоп банда». На 6-м Марина Василевская с песней «Видимость любви». На 5-м Елена Воробей «Хочу колечко», так называется эта песня. На 4-м Катя Ди, израильская певица, с песней «Не отключайся». На 3-м группа «Сентябрь» песня «Почему». На 2-м «Мудрец» Люба Бабис. И завершает нашу программу «Победители июня» группа «Берур». Израильская группа «Берур» с песней «Если любишь, то скажи». Я с вами расстаюсь до воскресенья. Шаббат шалом. Спасибо вам.
1: Старый тополиству колышет, а тихий вечер покоем дышит. Зов сердец на

0: если любишь,
1: то скажи.
2: Кто первый? И это правильно.
3: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
10: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3.
11: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Иран предостерег США и Израиль от провокации во время похорон Хаменеи. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранские военные предупредили США и Израиль, что провокационные действия с их стороны во время церемонии похорон бывшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи могут привести к жестким ответным мерам, сообщает сегодня агентство ТАСНИМ. «Мы предупреждаем врагов Ирана, особенно США, сионистский режим и их региональных и нерегиональных сообщников, чтобы они избегали просчетов и думали о суровых последствиях. На любую угрозу или акт агрессии на территории нашей любимой страны будет дан ответ», говорится в заявлении командующего штаба иранских вооруженных сил Хатам Алянбея генерал-майора Али Абдуллахи. Он заявил, что иранские военные готовы защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Царь сообщил, что силы 91-й дивизии продолжают операции по поиску оружия в зоне безопасности на юге Ливана. В последние дни бойцы 401-й бригады обнаружили подземный склад оружия в районе Ат-Тири. На складе находились ракеты и минометные снаряды, а также пусковая установка. В ходе другой операции в районе Марун-Ар-Раса бойцы 679-й резервной бригады Ифтах обнаружили взрывные устройства, стрелковое оружие и другое боевое снаряжение. Отдел реабилитации Министерства обороны сообщил, что из 26 200 раненых военнослужащих ЦАЛИ и сил безопасности, получающих лечение в отделе, около 65% обратились за помощью из-за психологических проблем. Также отмечается, что число раненых ЦАЛИ и системы безопасности из всех войн, как ожидается, превысит 90 000 раненых в этом году, увеличившись более чем на 40% за три года. Почти 50% новых пациентов – люди в возрасте до 30 лет. Министерство обороны предупреждает, что с учетом числа раненых необходимо немедленно реализовать выводы комиссии Мор-Юсефа по расширению помощи пострадавшим военнослужащим и бойцам сил безопасности. Белорусские и российские СМИ сообщают, что 2 июля на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора в Брянской области России в автобус, следовавший по маршруту Минск-Гомель-Анапа, попал беспилотник. Два водителя из Гомельской области Беларуси получили легкие ранения. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля выехала спецгруппа, передает ТАСС. Красная гора находится недалеко от границы с Беларусью, примерно в 90 километрах от границы с Украиной. Валютные торги завершились сегодня ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля и 2 десятых горы, евро 3 шекеля 42,3 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
1: Снова Вергунова.

0: 16:07 на студии Первого радио. Но какая композиция могла бы так весело и задорно начать этот эфир? Программа снова Вергунова. У микрофона Катерина Вергунова. Это я. Всем привет. Надеюсь, вы уже готовы к этим выходным. Они жаркие, они солнечные, они летние. Да, в июле месяце мы с вами уже находимся. И я по традиции всех и каждого, разумеется, приглашаю в наше и только наше музыкальное свидание. Плейлист готов сегодня, он особенный. Постараемся максимально расслабиться за эту рабочую неделю. Какая-то она была длинная, местами непонятная, но в любом случае она уже подходит к своему завершению, поэтому наша с вами задача максимально классно, под веселым настроением выйти из этой недели рабочей и войти в эти прекрасные выходные, тяпницу и субботницу. Всем, кто с нами здесь на первом, напоминаю, что в этот час мы отменяем все правила, и вы можете писать на любую тему, присылать картинки, сколько угодно сообщений, ватсапесок, ваших ватсапесок на номер 05420-70-800, чат всегда открыт. Ну и, разумеется, мы сегодня будем обсуждать, чем мы занимаемся в пятницу и субботу. Готовим, конечно же, а готовить лень, потому что жарко. В принципе, это и есть тема сегодняшнего эфира. Готовить лень и жарко. Что делать, чем питаемся, когда готовить лень и жарко? Ну и в середине часа сегодня не по традиции будет интересная игра. Так что готовьтесь, мне нужно будет два человека. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

Надеюсь, вы уже зарядились этими нотами, этим вайбом выходным. Готовы выйти в выходные дни с хорошим настроением? Если нет, моя цель — поднять вам его.

Bypass, так называется эта композиция, которая 4 минуты звучала здесь, на первом. Напомню, вы находитесь на волне 89.1 FM, здесь же нахожусь и я, это Екатерина Вергунова, и сегодня мы будем признаваться честно. Наше с вами израильское лето — это не просто строчка в календаре, отметка, да, это испытание. Испытание во всяких отношениях, и в общественном транспорте испытание. Ну и, конечно же, я люблю в последнее время проводить какие-то опросы, какие-то вопросики вам задавать на кулинарную прочность. Вот я тоже считаю, что наше израильское лето — это испытание на кулинарную прочность, потому что лень напала на меня, по-моему, еще в начале недели, сопровождала всю неделю, ну и как-то сегодня очень явно дала понять, что она присутствует. Очень не хочется выходить в выходные, стоять у плиты и вообще включать плиту в плюс 40. На мой взгляд, это какой-то акт открытого членовредительства, и мысль о горячем таком наваристом борще вызывает искренний ужас, хочется чего-нибудь питательного, холодного, но иногда не заменить нормальное питание, поэтому лучше его заказать или сгонять куда-нибудь и купить, если есть куда сгонять. Я-то знаю, вы знаете. Ну, у меня всегда, у меня последнюю неделю всегда все в Мантис. Там очень сытно, очень вкусно, а пирожки можно есть и горячими, и холодными. Так что лень побеждает, она где-то там в голове понимает, что ага, Катерина, тебе есть куда поехать, есть что купить, и поэтому ты готовить не будешь в плюс 40. Ну что ж, друзья, ваше питание, как оно отличается от зимнего? Пишите 054-20-70-800. Чем мы питаемся, когда готовить лень и жарко, очень жарко? Включаете ли вы вашу духовочку или что у вас там, ниндзя? Чем вы там себя заполняете? Пишите 054-20-70-800. Ну и готовимся совсем скоро, уже буквально через несколько минут будем играть. Два человека мне понадобится. Игра очень простая, как всегда, в «Снова Вергунова». Будем отгадывать литературное произведение. Ну а пока. Время немного потанцевать. Вспомнить хиты из прошлого.

0: Ну, кто там за рулем сейчас двигается, улыбнулся, да?
1: А мы потанцевали.
0: Продолжаем наш эфир, друзья мои, здесь на 89.1 FM. Мы говорим сегодня про странные кулинарные привычки летом в жару, когда плюс 40 и готовить совершенно не хочется. Чем питаемся, когда готовить лень, жарко, ну и вообще выходные. Вы мне пишете 054-20-70-800, это номер WhatsApp, куда прилетают ваши WhatsApp-эсочки, а я же вам рассказываю, что если вы думаете, что странные, скажем, пищевые привычки в жару, это только сугубо израильская такая локальная фишечка, то вы сильно недооцениваете мировых знаменитостей. Ну, например, давайте вспоминать, кто ел арбуз с сыром. Да, нормально же, ну нормально, но если честно взять и откинуть лет 30 назад, когда мы только приехали, и когда мы вообще не знали, что арбуз с сыром можно есть, это странно как-то вот сейчас, как-то странно тогда, но сейчас-то это нормально. Ну или, пожалуй, есть у меня знакомые, которые едят пломбир, обычный белый пломбир, холодный, но с колбасой. Ну, вот такая вот у них летняя привычка. Слушайте, ну, сыт-то хорошо, холодненько, нормально. У каждого свое. Так вот, звезды первой величины порой выдают такие гастрономические кульбиты, от которых, ну, у меня лично волосы встали дыбом. И у профессиональных диетологов, наверное, там вообще все упало. Вот взять хотя бы суперпопулярную певицу Лизо, которая официально призналась своей любви к диковинному такому летнему блюду. Она берет сочный спелый арбуз, нарезает его кубиками. Все нормально, да? Отсюда. И щедро поливает его обычной желтой горчицей из тюбика. Бздынь. Честно, не пробовала. Но она утверждает, что сочетание сладкого, острого и уксусного вот взрывает вкусовые рецепторы и идеально освежает в знойный день. Ее, по крайней мере, возможно, она от этого поет лучше, двигается лучше, не знаю. Но интернет долго содрогался от этого признания. Миллионы людей бросились повторять этот эксперимент на своих кухнях. И мне кажется, что это истинный кулинарный сюрреализм. Итак, чем мы питаемся, когда готовить лень и жарко? Вы мне пишите на номер WhatsApp 054-20-70-800. Я же ставлю вам небольшую рекламу.
2: Снова Вергунова. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
9: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
10: Абалонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Мебель ДАКС. Ришон Лицон. Лещанский 3.
13: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
6: Реклама. Снова Вергунова. И только ей
0: доверяю я. Плюс 40, молодец, что только мне доверяешь. Конечно же, здесь на первом радио на волне 89.1 FM в этот четверг мы с вами обсуждаем, что мы собираемся готовить в эту пятницу и субботу, чем питаемся, когда готовить лень и жарко. Возможно, кто-то из вас заказывает. Возможно, у кого-то есть свои особенные блюда. Еще один такой вот подтвержденный факт из жизни голливудской элиты, который заставит вас, на мой взгляд, по-новому взглянуть на содержимое вашего холодильника, это актриса Селена Гомес. Знаете, такой, да, она нашла свой собственный, абсолютно безумный способ спасаться от летней кулинарной скуки, так она это назвала. Вместо того, чтобы готовить полноценный обед, она берет огромную миску, спокойно, обычного попкорна и поливает его чистым рассолом из подмаринованных огурчиков. Ну да, иногда для пущего эффекта Селена добавляет туда несколько капель острого соуса, табаско, или кладет дольки соленых огурцов прямо на шоколадные конфетки. И звучит как меню для экстремалов, на мой взгляд. Но актриса уверяет, что этот солено-кислый микс дает невероятный заряд бодрости, когда от жары опускаются руки. Вот жалко, я не попробовала это с утра, когда на меня напала лень, и вообще мне было очень странно сегодня работать. Кажется, моя пятница началась еще в четверг утром. Ну что ж, следующая композиция уже готова. Она из тех, которых мы любим. Можно подпевать, слов не надо знать. Здесь можно танцевать и подпевать все вместе. Ну а затем, друзья мои, я жду два человека на телефонной линии. Будем с вами играть и выигрывать очень даже прекрасный, на мой взгляд, купон от компании «Мантис», от магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». И я думаю, что в пятницу это вам поможет, если вы выиграете этот купон и поедете и купите, вам готовить не надо будет. Но учтите, что если вы выиграете, то у меня останется ваш номер телефона, и я буду знать, когда вы приедете, и я поеду вместе с вами, потому что «Мантис» мне нравится. Слушаем следующую композицию и готовимся играть. Телефон уже готов. Напомню, 0752-891. Сюда, именно сюда, и только сюда вы звоните, чтобы поиграть. Два человека жду вас.

0: Снова Вергунова.
1: Словно в первый раз.
2: Ну да, словно в первый раз будем играть сегодня, потому что делаем это редко. И вот мне попался в руки приз, и поэтому я готова его вам отдать. Но не просто так сегодня будем отгадывать литературное произведение. Один слушатель у нас уже есть, ждем вторую, например. Почему и нет? Ну пусть позвонит девчонка, например. Один слушатель уже ждет на линии. Итак, мы будем сегодня отгадывать литературные произведения и получать затем подарок от кейтеринга, магазин кейтеринга при фабрике «Мантис», в котором есть все. Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то вам туда, потому что именно там, напомню, золотистые чебуреки, о которых мы так сочно говорили, да? Сочная самса, домашние пельмени, пышные пирожки. Ух. Вот зачем готовить, если можно съездить в «Мантис» и все приготовить, купить там, приобрести, приехать домой. Можно даже, напоминаю, выпачкать себя мукой немножко и сказать: это я приготовила вот эти пирожки, вареники, кюрзе, хинкали, бах, шлагман и дюшпере. Ну, дюшпере — это вообще отдельная история. Это так вкусно. Когда-нибудь я обязательно возьму это отдельно в эфир про дюшпере. Вообще, само слово откуда взялось? Почему оно именно так произносится? И почему именно ударение на «е» в конце слова, да, «дюшпере», кто знает, да, красиво. Вообще, мне считается, по-французски никакого там Кавказа даже не присутствует. Это что-то такое, вау. Так, напомню, что при фабрике «Мантис» в магазине все блюда создаются вручную. Можете проверить это сами, зайти к нам в YouTube-канал Первого радио, посмотреть в шортс-роликах. Захар Абин лично ездил, проверял, все снял, показал. Поэтому вы можете посмотреть, как это готовится, что все чисто, все аккуратно, все как положено. Ну и сегодня мы вместе с «Мантис» разыгрываем купон на 150 шекелей. Выбирайте сами, на что их потратить. В «Мантис» есть и полуфабрикаты ручной работы, и чтобы приготовить шедевр дома. Ой, как я люблю вот эти вот шедевры дома. Обожаю. Ну, на всякий случай напомню, что если даже вы не выиграете, вас всегда ждут по адресу Ришон Лицион, промзона Рамат Илиагу, улица Ицхак Бен Цви, 23. У них есть собственная парковка. И, разумеется, фабрика «Мантис» сделана вручную и приготовлена всегда с душой и любовью. Итак, ждем второго. Нету, значит, играем с одним. Ему, наверное, уже повезло. Наверное. Но кто знает. Но мы еще подождем одну секундочку. А пока я вам напомню, что сама была в этом магазине при фабрике «Мантис» и даже сама пробовала это все, и это действительно вкусно. Ну что ж, давайте познакомимся с нашим слушателем. Слетел, испугался. Сергей где-то убежал, улетел. Жду еще двоих тогда. Если вам интересно, если вы действительно сейчас побежали в свой холодильник, например, вижу ваши WhatsApp-эсочки. Хочу вам напомнить, что есть у нас бамба такая израильская, да, такие арахисовые кукурузные палочки. И вот они... Секунду. И вот они, эти арахисовые палочки, которые для детей, летом становятся основной пищей для нас, для взрослых. Когда наступает вечер, очень многие из нас, ну давайте не будем указывать пальцем, да, сил на готовку нет вообще, и практически каждый израильтянин открывает пачку бамбы, и что он делает дальше, знаете? Или пачку бисли, смешивает вот это вот все в одной пиале в такой, да, вазочке, называет это сбалансированным ужином. Ну, а самые продвинутые идут дальше и макают вот эту арахисовую бамбу прямо в шоколадную пасту нутелла или холодный творожный сырок какой-нибудь, типа коттеджа, да? И это не просто лень, это выработанная годами стратегия выживания, говорю от себя. Итак, есть у меня два слушателя. Елена и Алексей, давайте знакомиться. Так, Алексей был первым. Алексей.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте вам. Ух, какой бодрый. Как можно быть бодрым таким в четверг, еще и ближе к вечеру? Это не...
3: Радует, конец, работает. Завтра выходной.
2: И эта бодрость на вас навеивает вот эту вот вторичную бодрость во второй половине дня. Не знаю, Алексей. Вы...
3: Естественно.
2: Молодец какой. Так, держать. Так, знакомимся со вторым слушателем. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Меня зовут Елена.
2: Здравствуйте, Елена. Очень приятно, и я рада, что вы дозвонились до нас. У меня есть два потрясающих человека на линии, которые могут сегодня отхватить себе такой классный приз от компании «Мантис». Правила игры очень простые. Сейчас я вам объясняю еще раз, чтобы это было всем понятно. И ваша задача — внимательно слушать. Я буду вам читать небольшую новость, в которой зашифровано литературное произведение. В тот момент, когда вам, кому-то, да, становится понятно, о чем идет речь, он тут же называет свое имя. И потом, затем называет название вот этого литературного произведения. Ребят, вам все понятно?
3: Да.
2: Отлично. Лена, вам тоже?
4: Да, мне понятно.
2: Супер, тогда начинаем слушать. Итак, сейчас я сделаю музыку потише, чтобы она нам не мешала от слова совсем. Итак, поехали. Вчера в частном секторе нашей области произошел курьезный случай с участием проезжего и местной жительницы, которую соседи характеризуют как крайне экономичную и токсичную особу. Мужчинка, который заехал, возвращался из длительной командировки, обратился к гражданке с обычной просьбой, ребят, о базовом кейтеринге, так как испытывал сильный дефицит калорий. Ну, видно, это все было дело к вечеру, да, и он был голоден. Однако хозяйка дома заявила об абсолютном отсутствии продовольственных ресурсов в ее локации, проявив высокий уровень стрессоустойчивости.
3: Алексей.
2: Так, Алексей, да.
3: Давайте попробуем предположить, что это сказка «Каша из топора».
2: Вау, вау, вау, вау. Елена, спасибо вам большое за игру. Вы, ну, пролетаете в этот раз. Спасибо. Это «Каша из топора». Конечно же. Конечно же. Алексей, спасибо вам огромное. Как вы догадались так быстро? У меня коллеги не на этой фразе раскололи эту кашу.
3: Ну, однако, не быстро. Я как бы вот даже начал сомневаться в своих литературных познаниях.
2: Ну, такие каши пора бы вообще наизусть знать, да? И что делать, когда лень готовить?
3: Как бы, ну, в принципе, да, согласен.
2: Алексей, огромное спасибо. А вы когда-нибудь пробовали вот по сказкам чего-нибудь приготовить? Например, вот ту же самую кашу из топора. Ну, или пирожки красной шапочкой.
3: Ого! Я хорошо готовлю кашу из топора, это мой профиль вообще. Главное,
2: обалдеть,
3: чтобы хозяйка топора была в правильном месте.
2: Обалдеть. Ну тогда точно купон достается по праву. Сегодня мы вместе с «Мантис» дарим вам купон на 150 шекелей. Вы сами будете выбирать,
3: ура,
2: на что их потратить. Да, и я, кстати, хочу напомнить, что пятницу и четверг там в «Мантис» всегда ждет плов, и поэтому вам самое дорогое туда. Не вешайте трубочку, я перевожу вас обратно к продюсеру, вам объяснят, куда и что, и зачем, и как вы получаете этот купон. Еще раз вам огромное спасибо. Итак, друзья, моя игра закончилась невероятно быстро. Я даже, в общем-то, как-то не рассчитывала на то, что она так быстро закончится. Действительно, это была загадана «Каша из топора». И сказка «Каша из топора» — это русская народная бытовая сказка. У нее нет конкретного автора, поэтому, ну, давайте назовем так, народный. Но наиболее известный и популярный литературный вариант этого произведения был записан и обработан знаменитым русским собирателем фольклора. Как я это все люблю, да? Он же исследователь культуры славянских народов, он же историк, он же литература. Александр Николаевич Афанасьев. И вот эта вот каша, я вспомнила, что, выходя на выходные, хотелось бы, чтобы эта каша сама как-то приготовилась, а еще было бы не каша, а был горшочек вари, помните, вот это тоже, чтобы вот стояла у меня такая кастрюлька и сама на себе варила. Ты только подходила и говорила: хочу дюшпере, хочу пирожки пышные, хочу вареники, хочу кюрзе, и чтобы вот этот горшочек варил сам. Но сегодня я загадала кашу из топора, и молодец, Алексей. Я очень рада, что купон на 150 шекелей ушел в правильные руки.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: И вновь время немного потанцевать здесь на первом и подвигаться вместе с нами. Я так и сделаю, а вы...

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: 16:39. Прекрасная композиция «Mambo No. 5». Надеюсь, вы подвигались. Мы же продолжаем наш эфир. Чем мы питаемся, когда готовить лень и очень жарко? Перехожу к вашим ватсапесочкам. Итак, здесь у нас уже с Кузи есть диалог даже. Он пишет: «Здравствуйте, Катя. Здравствуйте всем. Срочно всем. Не особо обольщайтесь приятным голосом ведущего. Даже девушки могут быть серыми генералами». Вообще там кардинал. Ну ладно, генералами. «И лишить вас права голоса. Всем хороших выходных желает Кузя». И это он ругается, потому что его, наверное, не выводят в игру. И я объясню еще раз, друзья мои. Те, кто играл, допустим, в какой-то другой игре на нашей волне, у вас должна играть совесть тоже. И дать другим немножечко поиграть и повыигрывать. То есть, если вы, допустим, там недельки 2-3, месяц 2 выиграли какой-нибудь хороший приз, да, ну давайте так, давайте дадим другим тоже дозвониться и повыигрывать. Потом, через полгодика, если вы при условии, что если вы выигрывали, мы вернем вас в строй. Ничего страшного, но учитывая, что нас слушает много людей, и хочется, чтобы все поиграли и все были довольны. Так что, Кузя, не сдавайтесь, ждите. «Добрый день», пишет Безликий, «вот мой рецепт. Йогурт, селедка мелко нарезанная, зеленое яблоко, мелко нарезанный перец и соль по вкусу. Все это перемешать, я надеюсь, отдать соседу, потому что это выходные будут в одной позе, в одном кабинете только, в стиле задумчивости, скажем так». Не-не-не, это не спасет вас от жары и даже от лени. Екатерина: «Азугин всегда гнет свое, но боржоми в микарере». Так, Зугин прислал мне прекрасные фотографии. Слушайте, ну тут красиво. Зугин умеет готовить. У него там прям дым идет из духовки. Он что-то очень вкусное готовит и уже готовится к выходным. Ну и, конечно же, с нами здесь... Виталий Криворожский тоже здесь пишет. «Добрый день, Екатерина Александровна. Возле плиты, конечно, жарковато стоять, но когда находишь в ТикТок какой-то интересный рецепт, то жара не помеха». Ну что ж, дальше он мне присылает обалденный рецепт. Я его вам не расскажу, он у меня по секрету подкинутый здесь. Но могу раскрыть маленький секрет, что завтра Аня Розина поставит пост в Фейсбуке на странице «Идеальный выходной, идеальный рецепт с Аней Розиной». Поэтому, если вам очень захочется, а это выглядит красиво, и я вам когда-нибудь что-нибудь некрасивое предлагала, в общем, идите тоже туда завтра. Виктор Печатник: «Стандартное блюдо на лето — это различные виды окрошки. Но если немного постараться и поработать на кухне, то это корейская кукси летом в самый раз. Вот смотрите, пожалуйста, супчики пошли, а я очень люблю вот это вот все жидкое и холодненькое». Так, дальше. Еще пару ватсапесочек, но мне нужно их прочитать сначала, потому что у нас реклама, а затем я вернусь к ним.
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Решен Лицион. Бенцви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: «Центр Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашева 9.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
8: «Центр Кар Азур».
9: Дерех Ашива 9.
10: Мебель Дакс. Решен Лицеон, Лещанский 3.
11: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
12: Реклама.
13: А я в очках, я в чёрных очках.
14: Снова Вергунова.

0: Немного отдохнули, немного потанцевали. Вернемся в наш эфир на волне 89.1 FM. Это Первое радио. Всем привет, кто только присоединился. Итак, прилетают ко мне сюда и спасибо, и какие-то рецепты, и картиночки. Все мне приходится потом это пересылать самой себе, разбирать, смотреть и на основе этого с вами потом дальше общаться. Итак, здесь, понятно, в жару классно есть холодник и окрошку, а иностранцы диву даются, как можно заливать салат квасом. Причем кислым, и называть это супом. Сама стала иностранкой, да, и мы все с вами стали иностранками. Мне это не странно. Вообще супы — это классно. Холодные, горячие, неважно, плюс 40, лишь бы не готовить, да. Ну, что делать? Есть различные еще ватсапесочки, но у меня уже готов следующий трек, и время у нас подпирает. И я хочу вернуться, в общем-то, к нашей теме. Что мы готовим, когда лень и жарко? Если вам кажется, что современные люди, ну, то есть мы с вами совсем обленились, давайте заглянем в историю и посмотрим на гениев прошлого. Например, создателя культовой компании Apple, Стив Джобс. Ну, кто его не знает? Он был известен своим невероятно жесткими и странными диетическими экспериментами. Вообще держал всех в кулаке. Так вот, в жаркие периоды он мог неделями питаться исключительно одним-двумя продуктами, чаще всего яблоками или сырой морковкой. Представляете, окружающие... Ну, собственно, мы тут с продюсером Дарьей тоже так делаем. Нормально. И пока мы не стали еще тем оранжевым цветом, ну, все у нас хорошо. А вот окружающие приходили в ужас, когда замечали, что от такого фанатичного морковного рациона у Джобса порой кожа приобретала отчетливый оранжевый, почти такой кирпичный оттенок. Вот мы все ждем, когда мы с Дарьей тоже такими станем. Но пока все нормально. Стив тоже искренне верил, что такая простота очищает тело и разум, избавляя от необходимости тратить время на глупости, вроде варки или жарки пищи на кухне. Так что наши скромные летние перекусы — это еще цветочки. У великих тоже был свой кулинарный сюрреализм. Чем мы питаемся, когда готовить лень и очень жарко? 05420-70-800. Пишите, следующая композиция уже здесь.
1: 89.1 FM. На вечеринке. Наша музыка. На вечеринке. Ваше настроение. На вечеринке. Первое радио. На вечеринке.
0: Кристина Арбакайте с композицией «Жизнь одна» напоминает нам о том, что, собственно...
2: Не буду я грустить о том, что было.
0: Не надо грустить, надо жить.

0: жизнь одна.
1: Совершенно точно, жизнь одна и один лишь раз. И вообще надо ехать в Мантис на улицу Бен-Цви, 23 в Ришон-ле-Цион, потому что потом может и не быть. Кто знает, что будет завтра, а ведь сегодня, я знаю точно, там готовят плов, и вроде бы как завтра тоже. Ну, съездите, посмотрите, улица Бен-Цви, 23, Ицхак Бен-Цви, 23, Ришон-ле-Цион, и там есть, кстати, парковка. Но, подводя итог нашему гастрономическому часу, время у нас уже 16:55. Минут в студии, давайте признаем, летняя кулинарная лень — это не порог. Это высшая форма адаптации человеческая, человека к окружающей среде. Когда израильское солнце проверяет нас на ту самую прочность, начиная уже с утра, да, побеждает не тот, кто приготовил сложный ужин из трех блюд, а тот, кто умудрился наесться холодным арбузом, сыром и остался бодреньким. Мы режем, смешиваем, замораживаем, изобретаем новые вкусы вопреки всем правилам кулинарных книг. И в этом, по-моему, есть своя такая потрясающая свобода и задор. Но почему бы нет? Главное, чтобы мозган работал, кондиционер который без перебоев. Но в холодильнике всегда была ледяная вода и пара пачек бамбы. Так что пусть этот четверг принесет вам прохладу где-нибудь в чем-нибудь из-под какого-нибудь угла хорошего. И наш любимый спасательный такой кулинарный сюрреализм, чем мы питаемся, когда готовить лень и жарко, подходит к своему завершению. Есть еще парочку WhatsApp-песок. Здесь у нас... свое личное. Ну и счастливчик. Здравствуйте вам из Минска. Опа, счастливчик сейчас в Минске. В данный момент я питаюсь любовью. Любовью к своей жене, с которой заключил недавно брак в столице Беларуси, откуда вам шлю привет и от себя, от своей любимой девочки Галчонка. Ой, слушайте, счастливчик, ну, во-первых, поздравляю вас, конечно же. Разумеется, пусть у вас будет все очень гладко идти, и вот по шелковому пути как будто идете, и все, чтобы там складывалось. Никаких кирпичей на вашем пути. Счастливчик и вашей любимой девочке. Ну, а я же завершаю. Здесь уже Милан Левитин, который готов сопровождать вас далее со своими классными треками, композициями и историями, да. И встречаемся с вами уже в воскресенье в 16 часов. Приду сюда в студию и вновь буду ждать вас возле микрофона. Всем хороших выходных. Берегите себя. Обязательно пейте много воды. Не забывайте панамы. И загляните в Мантис. Всем пока.

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.

Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
11: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Попытка автомобильного теракта в Гуш-Эционе. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Военнослужащие ЦАЛИ и сотрудники полиции были срочно вызваны в район деревни Бейт-Умар, расположенной в зоне ответственности бригады ЭЦИОН, после сообщения о попытке автомобильного теракта. В результате попытки теракта никто не пострадал. Бойцы ЦАЛИ ведут преследование подозреваемых. Информация уточняется. Высший суд справедливости вынес окончательный вердикт по петициям против избрания адвоката Михаэля Рабелла на должность государственного контролера. В своем вердикте судьи Богатца аннулировали результаты выборов, постановив, что голосование проходило незаконно, поскольку оно не было тайным. По решению Богатца выборы госконтролера должны быть проведены повторно. Рабелла, бывший адвокат премьер-министра Бениамина Нетаньяу и партии Ликуд, был избран Кнессетом госконтролером во втором туре голосования, получив 61 голос против 50. У бывшего судьи Верховного суда Юсефа Элерона. В первом туре Элерон получил 60 голосов, на один меньше необходимого для избрания. Петиции против избрания Рабелла были поданы после сообщений о нарушении тайны голосования. Утверждалось, что некоторые депутаты от Ликуда снимали свое голосование за ширмой на видео. Ранее Богатц издал условный ордер, обязав Кнессет объяснить, почему результаты голосования не должны быть отменены именно в связи с этими утверждениями. Президент Исхак Герцог и первая леди Михаль Герцог приняли в своей резиденции жителей кибуца Керем-Шалом, переживших нападение Хамаса 7 октября, а также семьи погибших. Встреча была приурочена к 1000 дней с момента террористической атаки. Герцог назвал эту дату важной вехой, символизирующей способность Израиля преодолевать тяжелые испытания. По его словам, боевики не делали различий между людьми, а ответом страны стали восстановление пострадавших общин и возвращение жителей в приграничные кибуцы. Председатель комитета общины Игаль Московец сообщил, что сегодня в Керем-Шалом проживают столько же жителей, сколько было до нападения, а в ближайшее время ожидается прибытие новых семей. Он подчеркнул, что считает это победой Израиля. Напомню, сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия, а также акции с требованием расследовать обстоятельства нападения Хамаса 7 октября. Министерство финансов угрожает немедленно повысить НДС на 4,5% до 22,5%, если будут удовлетворены требования Минобороны об увеличении военного бюджета на 30 миллиардов шекелей. Об этом стало известно в Вайнет по итогам закрытого совещания в финансовом ведомстве. Утвержденный в марте этого года оборонный бюджет составляет 144 миллиарда шекелей, но ЦАЛЬ добивается его увеличения до 188 миллиардов. Это привело к конфликту с Минфином, который готов согласиться лишь на 15 миллиардов дополнительного финансирования. Однако армия настаивает на сумме вдвое большей. Как подчеркивает военное командование, это связано с продолжающимся масштабным присутствием ЦАЛЯ в Газе и Ливане без определенных временных рамок. Если требования армии будут удовлетворены при сохранении бюджетного баланса, НДС придется поднять не менее чем на 4,5%, предупреждают в Минфине. Такой шаг немедленно вызовет резкий рост цен на все товары и услуги. В министерстве настаивают, рамки бюджета на текущий будущий год не должны быть нарушены. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 29, в Тель-Авиве 24-31, в Хайфе 22-29, в Бершеве 21-34, в Эйлате 25-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Милан Левитин с программой «Хит по радио».

0: самые горячие хиты.
1: Всего какую-то неделю нужно ждать для того, чтобы дождаться наконец программы «Хит по радио» и услышать главные лучшие песни, которые только играли на Первом радио, ну или собираются играть, потому что у нас здесь и новинки тоже присутствуют. Милан Левитин у микрофона, «Хит по радио» в эфире 89.1 FM. Это Первое радио, ну и сайт Первого радио тоже, на всякий случай, скажу с самого начала, потому что мы начинаем голосовать уже сейчас за песни, которые будут главными в этом месяце. Июль только начался, но голосовать уже можно. 891fm.seoul.il. И тут во вкладке «Хит по радио» 30 композиций представлено, которые можно слушать, во-первых. А во-вторых, голосовать, чтобы они уже к концу недели в четверг прозвучали у нас в эфире. Ну вот, сегодняшний день не исключение. Сегодня еще кучу новинок принес в этот список я, и сегодня мы их будем слушать абсолютно точно. У нас и Авалан Рокстон, Али Фарбен и Рене Миллер, Алок и Хали, Талан Уокер, Медуза и Боб Синклер и Кайза. В общем, много всего интересного и новенького в нашем списке. Не переключайтесь, будем слушать вместе и оценивать композиции. Ну, конечно же, о чем сейчас говорят почти все. Даже те, кто не увлекаются футболом, конечно же, так или иначе, хоть краем глаза, хоть краем уха что-то слышит, и это неудивительно. Главное событие последних 4 лет. Чемпионат мира проводится раз в 4 года. Если вдруг кто не знал, то говорит: а, футбол ваш каждый день. Да не каждый день, такой вот футбол. И, конечно же, вчерашний день повлиял на выбор моей песни, которую я принесу вам, принес уже вам в рубрику «На репите», с которой мы и начнем сегодня. Вчера сборная Бельгии, за которую я тоже горячо болею, вырвала, просто, ну, а иначе не сказать, вырвала себе исход и победу в матче с Сенегалом со счетом 3-2. Вдумайтесь только, проигрывая до 85-й минуты со счетом 0-2, проигрывали и 2-2 в дополнительное время, и прям под самый корешок, не дожидаясь серии пенальти, вышли вперед. Ну, а если мы говорим о Бельгии, конечно же, и самое главное-то мы так говорим, но я услышал, что и на стадионе они решили эту песню поставить, что после победы Бельгии тут же включили Стромая, это один из самых ярчайших представителей бельгийской сцены, и песню, с которой он, собственно, и прославился в 2009 году, песня, которая взорвала все чарты европейские на тот момент, но и мы сразу же о ней услышали о Стромае, и он для многих он стал, конечно же, большим кумиром. Ну, а прямо сейчас мы будем начинать с этой песни, и это ознаменует победу Бельгии и выход в 1/8. Что ж, «Alors on danse», «Alors on danse», или правильно сказать по-французски, на этом языке исполняет, несмотря на то, что он нидерландец, по, ну или фламандец по происхождению, французский язык, язык его песен.

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Ну что ж, давайте знакомиться с нашим списком тех песен, которые будут представлены в июле, для того, чтобы вы за них и голосовали. Вот опускаюсь вниз в нашем списке. Опять же, все, что внизу, имеет условные цифры. Конечно же, вы еще не успели за них проголосовать, потому что эти песни добавлены сюда сегодня. Поэтому все эти цифры 30, 29, 28, это всего лишь порядковый номер. Ну, как я их записал, так и они и записались. Ну, а на 30-м месте, ну или просто на 30-й строчке, для того, чтобы вы проголосовали, для удобства, располагается Avalon Rockston и композиция Vertigo. Вообще, Avalon Rockston — один из самых быстро растущих электронных проектов Европы. Это, между прочим, дуэт. И объединил он вокалиста и продюсера. Это Avalon, как неудивительно, да? Или как его зовут? Валентайн Хогверф. Он из Амстердама. А немецкий продюсер Rockston, да, это, собственно, Avalon Rockston, это просто два псевдонима. И Эмиль Фогель его зовут, он из Берлина. Какую музыку они делают? Это, знаете ли, смесь мелодик, техно, транс, прогрессив хаус, поп-вокал, безусловно, иначе бы ни в какой хит-парадио не попали. Главное здесь, чтобы вокально было классно. Ну и кинематографичные аранжировки, что сейчас, на самом деле, никого ничем не удивишь, потому что сейчас аранжировки все делают искусственный интеллект, все мы прекрасно это понимаем, и все что угодно можно сделать сейчас. Ну а настоящий прорыв случился еще до яичную эпоху. В 24-м году знаменитые релизы Ocean вместе с Art Bud, Something to Believe in, ну и многие-многие другие. Сейчас они, безусловно, выступают на различных фестивалях, ну и у нас представлена как новинка этой недели и этого месяца. Будем слушать эту песню, ну и выбирать, будем за нее голосовать или нет. Это Avalon Rockston, песня Vertigo. Vertigo.

0: Алан Рокстон и композиция, которая называется «Вертиго», под 30-й строчкой у нас сейчас зашифрован, поэтому голосуйте за эту композицию, если вам она понравилась. Ну а мы постепенно будем, помимо того, что знакомиться с новыми композициями, все-таки еще и текущий чарт обозревать. Вот у нас сейчас на 10-й строчке «Die For Me», песня называется «От Зейна». Кто ж такой Зейн? Зейн Малик — это британский певец и автор песен, получивший, безусловно, мировую известность как участник группы One Direction. Да, и он ушел из коллектива, построил успешную сольную карьеру, сделал он ставку на R&B и альтернативный поп. И он еще в 2010 году участвовал в британском шоу The X Factor, то есть 16 лет назад стал более-менее популярный, во всяком случае, на телевидении. Через 5 лет уже покинул группу One Direction, ну и в сольную карьеру подался. Один из, знаете ли, немногих бывших участников этой группы, кому удалось создать собственное вот это узнаваемое музыкальное лицо. Ну а его стиль — это мелодичный R&B, искренние тексты, узнаваемый такой вот мягкий вокал. Ну а это и мы будем сейчас слушать. Тем более, что эта песня уже месяц как у нас в списке. И вот занимает наконец-то место в основном чарте, в основной десятке. В общем, если говорить о его свежем релизе, например, то у него вышел сейчас сингл «Sideways». Он вышел в конце марта. То есть не «Die For Me», не та песня, которую сейчас мы будем слушать, у него самая новенькая. Но это все обе песни в преддверии его нового альбома «Conna Call». И выйдет он совсем скоро. И вот первый из этих релизов «Die For Me» у нас и находится на 10 месте. Именно с ней мы продолжаем.
1: 10 место.
2: 10.

0: Хит-парадио.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните 34 14 34 14. Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
14: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.

0: Здоровый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
0: Реклама.
5: Парад хитов на Первом радио. Радио.
6: Продолжаем мы наш парад хитов. Время 17:24. Это значит, что мы только-только разгоняемся. И далее смотрю опять же вниз нашей таблицы для того, чтобы представить еще очередного новичка нашего списка. Это Али Фарбен и Рене Миллер. И песня, которая называется «Body Talk». Ну что, давайте немножечко поконкретнее. Али Фарбен — это «Все цвета». По-немецки. Да, это немецкий диджей, продюсер и один из самых успешных электронных артистов Германии на данный момент, если вот если хотели бы знать это. Настоящее его имя Франц Циммер, да, такая, знаете, музыкальная, конечно же, фамилия. Да, его однофамилец, конечно же, в музыке преуспел очень и очень сильно, поэтому, наверное, под своей настоящей фамилией он и не выступает, чтобы не было какой-либо путаницы. Ну, что он, чем он известен? Делает дэнс-поп, дип-хаус, тропикал-хаус, мелодики EDM, ну, то есть все песни, под которые люди танцуют и имеют, знаете ли, хорошее настроение. She Moves, Please Tell Rosie, Little Hollywood, Fading, все это вот эти треки, которые он выпустил и имел успех. Ну а Рене Миллер — это немецкий певец и автор песен. Да, он, знаете, не сколько вот сольная суперзвезда, сколько один из самых просто востребованных авторов и вокалистов европейской поп и танцевальной сцены. Ну вот он в одиночку обычно не появляется, но он пишет материалы для Topic, Wise, Leoni, собственно, для Али Фарбена, Робина Шульца, если что, да, и вот такой вот дуэтик получился. Али Фарбен и Рене Миллер вместе выпустили композицию, которая называется Body Talk, и вот прямо сейчас в нашем списке под 29-й циферкой, вот числом точнее, расположился, и, соответственно, можно зайти и голосовать уже прямо сейчас. Ну, а если можно это сделать через 3 минуты, ровно когда эта песня закончится.

0: Алиф Арбен, Body Talk вместе с Рене Миллером врываются в наш эфир и таким образом продолжаем. Уже почти половина шестого, но уже много достаточно композиций мы прослушали и тем не менее должны еще двигаться в нашем чарте. На хит-парадио продолжается и сейчас у нас девятое место, и там у нас расположилась Оливия Родриго. Что же сейчас у нее нового? Но, во-первых, она сейчас переживает одну из самых, наверное, сильных фаз своей карьеры. Новый альбом уже вышел, ну а вокруг нее снова огромный ажиотаж, и на самом деле неудивительно, вот новый альбом 12 июня вышел, это уже третий студийный альбом, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, вот так вот, много букв потратили, мол, видимо, альбом дорогой, раз столько букв-то, ну да, это самый, знаете ли, взрослый экспериментальный релиз с Оливии, я, правда, не знаю, как это все вместе можно вот объединить, и взрослый, и экспериментальный, я думаю, что когда ты уже взрослый, ты уже и особо-то и не экспериментируешь. Она отошла от прямолинейного поп-панка в сторону более меланхоличного альтернативного попа и инди-звучания. Ну а продюсером снова выступил Дан Нигро. Это парень, который с ней участвовал и в предыдущих релизах. Ну, конечно же, главная песня и первой главной песней стала Drop Dead. Именно эта композиция у нас сейчас на девятой строчке. Еще до выхода альбома она представила песню Backed во время своего дебюта в качестве ведущей и музыкального гостя на Saturday Night Live. Но где мы так и не услышали, ну а вот Drop Dead прекрасно у нас обосновался в десяточке. Ну а осенью стартует мировой тур The Unreveled Tour, да, и он включает 86 концертов в Северной Америке и Европе и станет ее самым масштабным туром, поэтому это мало того, что это песня, за которую мы можем проголосовать, так еще мы можем на самом деле и спланировать свой какую-то европейскую поездку, чтобы побывать на концерт замечательной Оливии Родриго. Ну а прямо сейчас девятое место и Drop Dead.
1: Девятое место.

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Ну, у кого тут еще новое настроение? Если вдруг нет такого, то сейчас поправим вмиг просто. Новая композиция в нашем списке. Вот смотрим вниз. Опять же, 28-я строчка принадлежит треку «Dive Into Me» от Алака и Халида. Ну, немножечко коротко расскажу перед тем, как поставлю трек в эфир. Это первая совместная работа бразильского танцевального EDM-продюсера Алака и американского R&B-певца Халида. Ну, знаете, получился такой эмоциональный дэнс-поп-трек с мелодичным хаус-звучанием. Ну и, конечно же, что нужно сейчас? Летнее настроение, да. Ну, знаете, настроение летнее, а трек вышел 20 марта. Ну да, у нас песни, которые должны сначала обжиться, а только потом попадать в чарты. Это, безусловно, правило нормальных хит-парадов. Они как вот в этих ваших билбордах. Только вышла Тейлор Свифт с новой песней, сразу давайте наверх, а потом через 2 недели, а где была песня? Вот, надо проверять, конечно же. Да, выпущен как самостоятельный сингл, сейчас это абсолютно нормально. Сейчас, я вас умоляю, сейчас кто угодно может выпускать треки, даже я. О чем же песня? Главная тема — одиночество и желание настоящей близости. В тексте герой просит человека не ограничиваться поверхностными отношениями, а нырнуть глубже в его чувства. Ну, о чем еще петь? Ну, конечно же, вы меня все не понимаете, давайте глубже смотреть, а это все вот это вот. Этого мне не надо. Ну, в общем, все как обычно. Алок и Халид, Dive Into Me, да, то есть нырни в меня глубже. Ну, это, безусловно, друзья мои, ну, аллегорично, да, то есть не надо прямую переводить. Вот я думаю, что это именно про душу. Ну, вот об этом Алок и Халид.

0: Алок и Халид, Dive into Me. Ну, эта композиция находится сейчас под 28-м числом в нашем списке. Заходите на сайт 891fm.seoul.al в раздел «Хит-парадио», чтобы увидеть все 30 песен, а не только 20 лучших на главной странице. Именно там находятся наши новиночки. Ну, они у нас, безусловно, не закончились на сегодня. У нас еще достаточно. Но обо всем потихонечку, по чуть-чуть. Мы идем дальше. У нас Ибен и песня «Hollow» на 8-м месте. Ну, кто такой Ибен, я расскажу вам. Настоящее его имя – Иту Бенджамин Рантакоко. Это финский продюсер, диджей и певец. Он делает современный дэнс-поп, мелодик хаус с упором на цепки мелодии и эмоциональный вокал. Ну, а здесь все сочетается, как и обычно. Все, что залетает в хит-парадио, это мелодик хаус, дэнс-поп, шаттер-хаус и, конечно же, легкие EDM-элементы. Ну, а без EDM мы даже и слушать отказываться, потому что, ну, а какое настроение без танцевальной музыки, без этого кача, да и домой как-то без этого сложно-то ехать, без хорошего-то настроения. Ну, а что с ним происходит сейчас? Вот последние годы для него стали прорывные. Вышел его короткий альбом EP Escape называется. Затем вот альбом Runaway, следом синглы Your Love, Hollow и Forever. Ну, а о нем заговорили, конечно же, потому что он начал попадать в всякие чарты, например, Spotify Dance, всякие тренировочные плейлисты. А мы знаем, что для тренировок тоже нужна особенная музыка. Ну, а для нашего чарта прекрасно подходит песня Hollow, и она на 8-м месте.
1: Восьмое место. 8-е.

0: Хит-парадио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: «Центр Кар Азу».
4: Терех Ашива 9.
5: Пельмени?
6: Да.
5: Вареники?
6: О, да.
5: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
3: «Центр Кар Азур».
4: Терех Ашива 9.
3: Мебель «Дакс». Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
8: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
9: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
10: «Оболонь». Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Парад хитов на Первом радио. Радио.
1: Продолжаем парад хитов. Это хит по радио 17:47 в стране. Мы уже близимся к концу первого часа. И несколько композиций осталось и в этом. Напомню, сегодня мы делаем обзор нашего списка для того, чтобы мы понимали, за кого голосовать в этом месяце. Ну и обычно сообщений я не получаю в эфир хит по радио, потому что программа не говорильная, не разговорная с слушателем, но когда мне приходит замечательные длинные сообщения, еще и в стихотворной форме, я, конечно же, всегда рад, и тем более, что это Леха. Привет, Милан, пишет он, с музыкальным хит-экспромтом прилетел под вечер. Леха, вау, снова хит-парад. Что же чарты говорят? Apple Music, Spotify, кстати говоря, это только в следующем часе, как обычно, выделяют главных лидеров прослушки. Здесь Родриго, Свифт и Фьючер, а в Billboard есть изменения, выделим лонгплей от Дрейка и, конечно, Элла Лэнгли, ну и Бруно Марс и Дженни. Ну а кто же главный лидер с мега-хитом от Априо? Вмиг заняли топ-вершину клип про папу и про сына, покорил всех меломанов, и контракты заключают все ведущие платформы, все в Израиле довольны. Наших будем продвигать и айда голосовать. Звезды пусть кусают локти. Клип от Милна в Билборде. Лех, ну, во-первых, спасибо большое. Да, действительно, засмущал меня Леха, конечно. Да, если кто не видел клип у меня на странице в Фейсбуке, можно, конечно, с моим творчеством ознакомиться, но я особо не вношу это в нашу программу, потому что это, я думаю, не так интересно, как мировые хиты, действительно, вот таких вот звезд, которые у нас в нашем списке. Да и песня про сына и про папу, она не самая, наверное, хитовая, чтобы ее вот именно ее в билборды подавать. А так, огромное спасибо, если пишете, то только такие сообщения в хит по радио. Ну и продолжаем. Тут долго задерживаться я не собираюсь. 26-я строчка у нас, то есть 27-я для начала, это Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Кэтрин О'Райан, и песня называется «Broken Strings». Да, это струны, в смысле, но они, наверное, не сломанные, они больше порванные, но я думаю, что в английском языке нормально звучит. Эмоциональный EDM-трек о любви, который уже не спасти. Ну вот, они порвались, эти струны, но невозможно забыть, потому что, да, когда рвется струна, вот этот вот отзвук идет. Но это я уже от себя добавляю, уж не знаю, что они имели в виду на самом деле. Песня открывает новую главу вселенной World of Walker. Она вошла в его альбом Rise of the Drones. Ну а релиз в этом году произошел, ну а дальше посмотрим и послушаем. Самое главное, давайте именно с ней и продолжим, ну а потом решим, будем за нее голосовать или все-таки нет. Broken Strings.

Порвались струны у Алана Уокера, Изабеллы Мелкман и Кэтрин О'Райан. Эта композиция у нас в списке по 27 номерам. Опять же, напомню, чтобы проголосовать за любимые и понравившиеся просто композиции, нужно зайти на сайт Первого радио 891fm.co.al, зайти во вкладку «Хит по радио» и найти, вот, например, эту песню на 27 месте. Ну что ж, давайте немножечко подытожим. У нас впереди остается ну львиная доля, на самом деле, чарта. Сейчас у нас 7 место, к нему мы движемся. Там у нас BTS и Swim, который все-таки переживает падение. Так, наверху и не побывали, ну, в смысле, на первом месте. Да и в целом, как я думаю, как и многие фанаты, не ожидали, но так случилось. Новый альбом и, собственно, песня Swim, заглавная песня. Ну, не прям что то, что хотели бы слышать фанаты BTS и вообще в целом меломаны. Да, неплохая композиция, неплохой альбом, но...

0: кому там, кто захотел, тот не пошел, или кто там, не знаю, чем-то занимается другим. Вот так вот. Да, давайте, без политики, только музыка. Седьмое место у нас Swim от BTS. Ну и в следующий час мы мчимся. После этой песни небольшая реклама, новости от моей коллеги Светланы Карабут. Ну а потом мы снова услышимся в следующем часе. Про все чарты вам расскажу. Да, Лёха там написал, и Spotify, и Apple Music. Все будет, Лёха, обо всем расскажу. И в Billboard загляну, и в Official Chart тоже. И посмотрю, какие там успехи у тех, кого ты там перечислил. Врываемся в следующий час. Седьмое место. BTS Swim.
1: Седьмое место. Седьмое. Swim, swim.

0: Хит по радио. Реклама.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен ли цион? Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Напоминаю, прошло 6 месяцев.

0: С вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Мебель ДАКС. Ришон Лицеон, Лещанский 3.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: Реклама.
5: Новости. Ликвидирован боевик Хизбаллы, выбравшийся из туннеля близ крепости Бафор. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бойцы подразделения ЭГОС 36-й дивизии сегодня обнаружили боевика террористической организации «Хизбалла», который выбрался из одного из выходов подземной инфраструктуры на хребте Али-Тахер к северу от крепости Бафор в зоне безопасности, где действуют израильские войска. После обнаружения военно-воздушные силы по наведению наземных подразделений нанесли удар и ликвидировали боевика, представлявшего непосредственную угрозу для израильских сил. Цель продолжает действовать в районе хребта Али-Тахер и не позволяет боевикам «Хизбаллы» покидать подземные сооружения и передвигаться по этому району. После решения Багаца отменить выборы на должность государственного контролера, прошедшие на пленарном заседании Кнессета, и провести их заново, спикер парламента Амир Охана и окружение премьер-министра Бениамина Нетаньяху проводят консультации о том, следует ли выполнять решение Багаца, и взвешивают возможность не действовать согласно решению суда. Ранее сегодня Высший суд справедливости вынес окончательный вердикт по петициям против избрания адвоката Михаэля Рабелла на должность госконтролера. В своем вердикте судьи Багаца аннулировали результаты выборов, постановив, что голосование проходило незаконно, поскольку оно не было тайным. По решению Багаца выборы госконтролера должны быть проведены повторно. Сирийские власти не возражают против того, чтобы представители Дамаска и Хизбаллы провели встречу, заявил в ходе визита в Ливан министр иностранных дел Сирии Асад Аш-Шибани. «Если наши интересы потребуют встречи с Хизбаллой, мы открыты к такой возможности», приводит издание National слова главы МИД. Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, какими методами Израиль борется с базирующейся в Ливане Хизбаллой, и предположил, что Сирия способна лучше решить проблему. Однако, как отмечали сирийские СМИ, президент Сирии Ахмед Аш-Шара заявил, что сирийские подразделения в Ливан не войдут. В свою очередь, ливанский источник сказал National, что одна из целей визита Аш-Шибани в Ливан – разъяснить, что Дамаск не выберет предложенный Трампом путь решения проблемы Хизбаллы. Ассоциация «АЛУТ», объединяющая семьи людей с аутизмом, резко осудила высказывание исполняющего обязанности гендиректора БИТУ Ахлеуми Цвики Коэна, который заявил, что родители детей с аутизмом хвастаются, что сорвали куш после увеличения выплат и что рост числа диагнозов связан с финансовой мотивацией. Коэн сказал, что число детей с диагнозом расстройства аутистического спектра якобы удваивается каждые 4 года и объяснил это не только ростом диагностики, но и интересом семей к пособиям. Он также сообщил о создании рабочей группы совместно с Минздравом для пересмотра системы выплат и их дифференциации. В АЛУТ подчеркнули, что семьи сталкиваются с дефицитом государственной диагностики, обращаются в частные клиники не ради пособий, а чтобы быстрее начать терапию. Там также заявили, что открытость родителей говорит об инклюзии общества, а не злоупотреблениях. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 29. В Тель-Авиве 24-31, в Хайфе 22-29, в Бершеве 21-34, в Эйлате 25-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
1: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
6: Продолжаем мы. Это «Хит по радио». Милан Левитин у микрофона. 18.04. И это второй час нашей программы. И вместе проведем это время. Кстати говоря, четверг тоже уже подходит к цимологическому завершению. Поэтому я уже, не знаю, не прошу, требую уже. Хватит. Давайте уже ехать домой. Тем более, что плейлист составлен для того, чтобы прекрасно доехать домой. Лучшие песни сейчас просто, ну, самый цвет и новинки. Все только для хорошего настроения и прекрасной езды. Давайте посмотрим, кого мы сегодня уже послушали, за кого уже можно голосовать на сайте Первого радио 891fm.seoul.al. Авалан Рокстон и песня «Вертиго» у нас под 30-м номером. 29-я строчка у Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk» называется песня. Алок и Халик представили «Dive Into Me», 28 их порядковый номер. 27-е место Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрин Орайан и Broken Strings. Эту песню мы тоже слушали. Ну вот, 4 новинки мы уже отслушали. Еще есть у меня 2 песни, которые только-только появились в этом списке. Ну и прям с них и будем начинать, чтобы уже не отвлекаться от главных песен этой недели. Давайте посмотрим на 26-ю строчку. Там у нас Медуза и Анри и Камамиль. Ну или Генри Камамел. Ну, кстати говоря, вот это вот я единственное и даже и не знаю. Давайте будем сейчас вместе разбираться. Я привычки сразу по-французски стал читать, но это, кстати говоря, вполне себе может быть и не французское звучание этого имени. Ну, давайте о главных. Это Медуза, итальянское электронное трио, которое за несколько лет стало одним из главных имен современной танцевальной музыки. Да, вот видите, у меня что не герой, то прям вот главный. Ну, один из главных, безусловно. Сейчас время меняется, очень много, знаете, текучка большая. Вот сейчас они. Маттео Витали, Симона Гиани и Лука де Григорио. Это троица, вот этот Медуза. Ну, а начали они еще в 2019 году. Если для тех, кто думает, что раз только что появились, то точно нейросеть. Нет. Хит «Piece of Your Heart» уже тогда стала мировым хитом, вошла в топ-10 британского чарта и получила номинацию Grammy Awards как лучшая танцевальная запись. Вот так вот. Ну, Генри Камамел, скорее всего, так, британский певец, автор песен, наиболее известен как фронтмен инди-рок-группы Sea Girls. Кстати говоря, я своему студу, наверное, пропустил. Sea Girls вообще появились в Лондоне в конце 10-х годов, быстро стали одной из заметных молодых британских рок-групп. Ну, видите, заметно, да, но вот Генри решил, что в одиночку справиться лучше. Давайте слушать прямо сейчас. Это 26-я строчка. Опять же, это не место, это все, это новинка нашего чарта, того, за которую уже можно голосовать. Don't wanna go home.

Говорит, не хочу, говорит, домой сегодня ночью. Да и кто же, собственно, воспрепятствовать может? Сегодня, между прочим, четверг, а значит, сегодня можно ночью-то и не возвращаться. Можно возвращаться под утро. Для тех, у кого есть силы, конечно же, после рабочей недели. А почему бы и нет? Надо с пользой проводить свои выходные. Ну вот, четверг вечер всегда один из наших таких вот тусовочных вечеров. Почему бы и не сделать это гимном этого вечера? Продолжаем мы дальше. Здесь под 25-й циферкой, точнее числом, опять же, 25. Это число, и там у нас Боб Синклер и Киза, и песня, которая называется «I Can't Wait». Что ж, релиз этого года, и Боб Синклер взял за основу песню «I Can't Wait» американской группы «No Shoes». Между прочим, оригинал вышел еще в далеком 1986 году и был огромным хитом тогда. Номер 3 в Billboard «Горячая сотня», номер 1 в Billboard «Dance Club Songs», номер 1 в Канаде, второй номер в Великобритании и Западной Германии. Вот так вот, видите, тогда был и такой чарт. За ним сейчас следить просто невозможно. Что изменили? А Боб Синклер, знаете, не стал полностью переписывать песню, сохранил знаменитый припев, добавил современного хаус-грува, 126 ударчиков в минуточку, и пригласил Кизу, чей голос отлично подходит к эстетике 80-х годов. Ну что ж, ну а если чуть-чуть об исполнителях. Боб Синклер — это легенда вообще французской электронной сцены. Настоящее его имя — Кристоф Лефриан. Уже он больше 25 лет остается одним из самых успешных хаус-продюсеров мира, не только Франции и Европы. Его визитные карточки — хиты «Love Generation», «World», «Hold On» и «Rock This Party», «Everybody Dance Now». Вот так вот. А, ну, а Кизу мы тоже слышали. У нее вот этот вот хит был «Hideaway», где она «Уа», там в основном мало было в припеве слов. А канадская певица, автор песен, она стала известна еще в 2014 году. Ну, вот ее вот этот мощный вокал и особенно ее любовь к 80-м и 90-м, наверное, вот сложились в этой самой композиции. «I Can't Wait», Боб Синклер и Киза. Давайте продолжать именно с этой песней.

0: Да, это прям очень похоже на песню из 80-х, только с современным звучанием. Но так вот, песню «I Can't Wait» от Боба Синклера и Кизы можно найти под 25-й строчке. На этом наши новиночки заканчиваются. Напомню, их было сегодня аж 7 композиций. Вот так вот, люблю вам партиями заносить, чтобы четко вы мне не говорили, что вот что-то все одни и те же песни. Ничего подобного, видите, 7 новых песен, которые достойны нашего с вами внимания. Будем смотреть, что будет с ними дальше. Заходите на 891fm.seoul.al и голосуйте. Ну а мы пока переходим к 6-й строчке. Да, немножечко упала у нас Рай и песня «Where's my husband?». Минус 2 позиции по сравнению с предыдущей неделей. Ну, на самом деле, это не совсем не обидно. Во-первых, это все равно хорошее место. Ну, а в целом у Рая сейчас, пожалуй, самый сильный период в карьере. Ее новый альбом 27 марта выпустила она его. Это второй студийный альбом «The Music May Contain Hope». В отличие от мрачного дебюта, новая пластинка посвящена надежде, исцелению и движению только вперед. Рай говорила, что хотела создать альбом, который станет для слушателей объятием и напоминанием, что после тяжелых времен всегда есть свет. Ну да, действительно, такой мысли нам иногда не хватает, чтобы мы как мантру использовали и говорили сами себе. Ну, альбом сразу дебютировал на первом месте британского чарта и получил восторженные отзывы критиков. Ну, а, конечно же, самые обсуждаемые треки — это «Where's My Husband», который мы сейчас и будем слушать. Ну, а еще есть «Nightingale Lane» и «Click Clack Symphony», записанные вместе с Хансом Циммером, вот с тем самым, о котором сегодня уже говорили. Ну, а в этом году она уже завершила свой масштабный мировой тур «This Tour May Contain New Music», а затем начала готовиться к выступлениям в качестве специального гостя тура «Бруно Марса» во второй половине 2026 года. Ну что ж, пока она готовится, мы будем слушать на шестом месте композицию, которая называется «Where is my husband?». Уже говорил, она не спрашивает, она настойчиво, так скажем, требует, чтобы муж вернулся, потому что, а где он, собственно? Ну, не вернулся, в смысле, а вновь приобрелся. Потому что, судя по песне, у нее еще доселе его нет. «Where is my husband?» и шестое место. Поехали.
1: Шестое место.

0: Хит-парадио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
4: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Оболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3.
16: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Реклама.
17: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
18: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
17: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
19: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
20: События военные могут начать идти на спад.
21: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
22: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
17: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
22: В прямом эфире с трансляцией.
0: Парад хитов на Первом радио.
23: Ну а прежде чем, как мы пройдем дальше по песенкам, познакомлю вас с чартом iTunes, который у нас обновляется ежедневно. Ну, мы можем следить еженедельно только. Ну, а тут, на самом деле, мало что меняется. Во всяком случае, если и меняется, то совсем чуть-чуть. На 10-м месте Ля Серафим, Элиты, Кацей, Иконик, песня 19 дней, уже минус одна еще с предыдущего дня, и только 10-я позиция у них, зато новинка Airburn Kid in a Candy Store, только лишь день здесь, на 9-й строчке. Taylor Swift теряет еще две позиции по сравнению с предыдущим днем, 27 дней в общей сложности, меньше месяца песня I Knew It, I Knew You в этом списке, а уже такой вот спад. Вот о чем я сегодня и говорил. Да, надо, чтобы настоялись, конечно же, песенки, чтобы оказаться в чарте, но на то и iTunes является сиюминутным чартом, который обновляется ежедневно. Мы тут с вами немножечко серьезнее относимся к подобным вещам. А вот Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me, чуть больше месяца, но все равно не прям уж такие шикарные успехи у этой песни, ну, несмотря на то, что это Ариана Гранде. За нее обычно очень много и голосуют, и слушают ее очень часто и много. На 7-м месте только сегодня расположились. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring You Love, Your Love, на 6-м месте. Робин, Dancing On My Own, на 5-м месте, минус одна позиция. Вновь Мадонна, I Feel So Free. Да, ну все потому, что близится к тому, что Мадонна вновь будет на коне. Ну, опять же, мы слушали ее новинки. Ну, не прям, чтобы очень, но все-таки Мадонна королева поп-музыки, как ни крути, хоть и минувших дней. На 3-м месте Хугель, Имаэль Ангел и Ультра Нейт на плюс 2 позиции. Мадонна, Love Sensation, меньше месяца песня, все еще вторая, но это максимальная строчка, 5 раз она была на этой втором месте, на первом ни разу пока с этой песни, но какие ее годы. Шакира и Burna Boy, песня Die Die, 48 дней, сейчас на первом месте, ну все понятно, это саундтрек к чемпионату мира, поэтому эта песня сейчас наверху. Ну а мы возвращаемся в наш чарт, и помимо новиночек, у меня есть песни для вас из нашего списка, с которыми тоже нужно знакомиться, которые тоже тоже требует своего внимания. Вот на 19-й строчке у нас Somber и Homebreaker. Наверное, самая недооцененная песня этого списка, поэтому сейчас еще раз ее внимательно послушаем. Может быть, будут какие-то успехи на следующей неделе.

0: Рейкер, песня претендента на вступление в эту десятку, нашу злополучную-то. Далее продолжаем со Spotify Daily Chart. Что ж там творится? Drop Dead от Оливии Родриго здесь на 10 месте. Она же из песни The Cure на строчку выше. Malcolm Todd теряет 7 позиций и оказывается на 8-м, соответственно, он был здесь на 1-м. Да, и причем это единственный раз был для Malcolm Todd с песней Earrings. И вот видите, только лишь один день и сразу же обратно на 8-е. Вот так тоже бывает. Плюс одна позиция у Доминика Файка и песни Baby Doll. Оливия Родриго вновь здесь и Stupid Song. 19 дней песня. 10 раз была первая. Сегодня останавливается на 6-й позиции. BTS и Swim поднимаются. Видите, вот я говорил, что не особо получается. А видите, они вновь идут наверх. И 25 раз были на первом месте. Так что все-таки фанаты кей-поп заценили. Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Плюс одна позиция и 4-е место. Джастин Бибер, Beauty and the Beat вместе с Ники Минаж. Черт знает сколько песни лет уже. Она вновь плюс одна позиция и на пьедестале в Spotify. Но еще старшая песня здесь на 2-м месте. Майкл Джексон и песня Billie Jean. Но мы понимаем, что сейчас вышел фильм «Майкл». Для тех, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Байопик, потрясающий абсолютно байопик о поп-короле. Ну а тем, кто даже, я думаю, вряд ли кто-то не слышал имя Майкла Т. Джексона, а его история вполне себе заслуживает внимания и уважения. Ну а на первом месте здесь точно так же, как и в iTunes, Шакира, песня «Дай, дай» вместе с Барна Бой. 41 день здесь, и, между прочим, это впервые для них первое место. Удивительно, ведь слушатели Spotify только что обнаружили, что на чемпионате мира есть какая-то песня. Ну а у нас на 5-м месте Teddy Swims и песня «Mr. Know It All». Именно она и продолжает.
1: 5-е место.

мистер Всезнайка, поет именно о нем Тедди Свимс. Это композиция на пятой строчке чарта «Хит по радио» от Первого радио 891 FM. Что ж, мы продолжаем. Рассказываю вам, что творится в главном европейском чарте officialcharts.com. В Лондоне он находится и диктует Европе свою непреклонную волю. «Beat It» от Майкла Джексона здесь на 10-м месте. Все понятно, на хайпе. Вдруг неожиданно Элла Лэнгли «Choosing Texas» влетает на 9-е место. Представляете, а с чего вдруг? Это же песня американская, чисто американская песня, которую мы, конечно же, привыкли видеть в Billboard, но вот видите, и европейцы теперь решили послушать. На 9-е место взгромоздилось аж с 14-го. Посмотрим за продвижением, получится ли что-то в этой композиции в европейском чарте. Harry Styles, American Girls, вновь возвращается, идет снова вверх, с 12-го на 8-е прыгает, ну а терпит крушение просто с 1-го на 7-е Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, но о чем я вам и говорил, не все песни Taylor Swift имеют вот такой вот успех. Да, Ariana Grande, как была на 6-м, так и остается, Hey That I Made You Love Me, но, как видите, практически везде одни и те же песни наверху, и это стабильность хорошая. В пятерке сразу три песни от Оливии Родриго, о чем я и говорю, что она переживает самый, наверное, сейчас просто потрясающий период своей карьеры. На 5-м месте, как и на прошлой неделе, Drop Dead песня, The Cure минус одна позиция, все еще 4-я зато. Майкл Джексон, Билли Джин, вот единственный, кто разбавляет Оливию Родриго. Все из-за, конечно же, звучащих этих песен в байопике. Вновь получили свою популярность. На 2-м месте, опять же, она же и Stupid Song, ну а Rain Me In от Сэма Фендера и Оливии Дин вновь возвращают себе 1-е место, хотя их сколько раз только не сбагривали оттуда вниз, а все равно они возвращаются, потому что все-таки, видите, у проверенных треков больше шансов. Ну, а я вам хочу поставить сейчас песню из нашего списка, которая не попадает в десятку, но все равно достойна внимания. Это 11-е место Baby Rexha и Faithless. Опять же, из-за нее тоже можно голосовать.

0: Новая религия и 11-я строчка нашего чарта. Ну что ж, у нас остались только 4 главные композиции, ну, то есть по порядку 4-е, 3-е, 2-е, 1-е места. Ну а прежде всего я хочу вам рассказать, что творится в Billboard. Tame Impala и песня Дракула возвращается в десятку, с 18-го места прыгает на 10-е. Но опять же, возвращается, это максимальное место, которое было у этой группы здесь, 10-е, пиковая позиция. I Can't Love You Anymore от Элла Лэнгли и Моргана Уоллена, чисто американская песня. Ух, с 14 на 9 поднимается. Также на подъеме Man I Need от Оливии Дин, плюс 2 позиции. 7 место, плюс 1 позиция, Hate I Made You Love Me от Арианы Гранде. В пиковой позиции на первом месте, но пока что в глубине десятки. Первый — Genesis Estefeu от Дрейка. Да, это все еще вот тот самый Long Play Дрейка, его заглавная песня. С 7 на 6 место прыгает. Ну а Оливия Родриго и Drop Dead одну строчку теряет. 5 место на этой неделе. Также минус 1 позиция у ее же песни Stupid Song. Ну а Элла Лэнгли, ее Be Her, поднимается плюс 2 позиции. Сместили здесь Тейлор Свифт прям за одну неделю. Ну как так можно? Обычно она здесь долго держится. Тейлор Свифт, I Knew It, I Knew You, 2 место. Ну а первая себе возвращает вновь Элла Лэнгли и Choosing Texas. Типичная американская песня. Но у нас на 4 месте Алекс Уоррен и песня Ordinary.
1: 4 место.
2: 4.

0: Хит по радио. Реклама.
1: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Жаркое лето в Центр-кар.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Центр-кар Азур.
10: Дерех Ашива 9.
11: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
0: Реклама. Третье место.

Это третье место нашего чарта, Callum Scott. И, собственно, это Леони. Господи, почему-то у меня выпало из головы. Песня «Stay» называется, и мы приближаемся к двум главным хитам нашего чарта. Что ж, начнем, конечно же, со второго места. Ну, а пока я перечислю, кто же у нас в нашей десятке основной этой недели. И, собственно, главные песни. Десятое место — Zayn и «Die For Me». На девятом месте — Оливия Родриго и песня «Drop Dead». Ибон заканчивает эту неделю на восьмом месте вместе с песней «Hollow». BTS опустились немножко, но все же в десятке. На седьмом месте — «Swim». Песня называется «Where's My Husband» от Рай. На шестом — «Mr. Know It All» от Тедди Симса. На пятом месте — Алекс Уоррен и «Ordinary». На четвертом — вот только что слышали, Леони и Callum Scott и песня «Stay». Ну а на втором месте — «So Easy» от Оливии Дин. И именно она продолжает. Тут важно тоже, я все время предупреждаю, не путайте Оливию Родриго и Оливию Дин. Совершенно две разные исполнительницы.

Очень-очень просто влюбиться да по самые уши. To fall in love so easy от Оливии Дин на втором месте. И у нас остается только лишь одна песня. Но для тех, кто слушает постоянно и так прекрасно знает, что вновь уже которую неделю подряд у нас лидирует Rain Dance от Дэйва и Темс. Ну, вот такая вот песня, которая полюбилась вам. Ну, а если сегодняшние песни, особенно новинки, полюбились вам еще больше, заходите на сайт Первого радио 891fm.co.il и голосуйте за эти, ну, или любые другие понравившиеся вам композиции. Их всего там 30 штук. Выбор огромный. Ну, и напоминаю, что каждую неделю можно голосовать по разу. Просто заходите на сайт Первого радио, читайте новости, смотрите главное интервью, ну, и мимоходом можно вот оставить свой голос. Это не так-то сложно. Ну что ж, будем с вами прощаться ровно на одну неделю. Она вообще, эта неделя пролетает в миг. Я не успеваю соскучиться. Надеюсь, вы тоже. Ну и, как обычно, по традиции, желаю вам хорошего, прекрасного вечера. Сегодняшний вечер, как и любой другой четверговый, это финальный на неделе, поэтому хорошенько вам отдохнуть сегодня, оттопыриться, оттянуться, как вам угодно будет. Ну, а завтра уже выходные, и их тоже проведите так, как просто хотите. Ну, а я, Милан Левитин, встречу с вами ровно через неделю, принесу вам очередную порцию новинок, лучших композиций, расскажу, что же там творится в различных чартах, и в Билборде, и в Official Charts, и в iTunes, и где хотите. Везде смотрю. Полноценный выпуск Хит по радио уже в следующий четверг в

0: 5'9" brown eyes.
1: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты. Реклама.

0: хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Жаркое лето в Центр-кар.
2: Центр-кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
1: Центр-кар Азур.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Мебель Дакс. Ришон Лицион. Лещанский 3.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф-гастроном.

0: готовит настоящий плов.
1: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
3: Житель Таркуми задержан по подозрению в похищении солдата ЦАЛЯ. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция задержала жителя деревни Таркуми, подозреваемого в причастности к похищению и незаконному удерживанию военнослужащего ЦАЛЯ, произошедшему около недели назад. В полиции рассматривают инцидент как криминальный. По всей видимости, речь идет о конфликте на почве финансовых взаимоотношений. Напомним, неделю назад сотрудники полиции Иудеи и Самарии эвакуировали военнослужащего ЦАЛЯ из палестинского города Таркуми. По предварительным данным, он оказался там в связи с уголовным инцидентом. Расследование в отношении военнослужащего передано военной полиции. Незадолго до этого израильские службы безопасности получили от палестинских коллег информацию о человеке в форме ЦАЛЯ, который находился в центре Таркуми в наручниках. Сотрудники полиции участка Хеврона оперативно прибыли на место и приняли военнослужащего. После этого он был доставлен в безопасное место. После решения Багаца отменить выборы на должность госконтролера, прошедшие на пленарном заседании Кнессета, и провести их заново, спикер парламента Амир Охана и окружение премьер-министра Бениамина Нетаньяху проводят консультации о том, следует ли выполнять решение Багаца, и взвешивают возможность не действовать согласно решению суда. Ранее сегодня Высший суд справедливости вынес окончательный вердикт по петициям против избрания адвоката Михаэля Рабелла на должность госконтролера. В своем вердикте судьи Багаца аннулировали результаты выборов, постановив, что голосование проходило незаконно, поскольку не было тайным. По решению Багаца выборы госконтролера должны быть проведены повторно. Вайнет пишет о достигнутом значительном прогрессе на переговорах между Министерством финансов и Министерством обороны о бюджете оборонного ведомства. По данным издания, согласовано, что на первом этапе 15 миллиардов шекелей будут немедленно переданы ЦАЛЮ. Поэтапный перевод остатка суммы около 25 миллиардов шекелей ожидается в течение года в соответствии с фактическими темпами исполнения бюджета и соглашениями между Министерствами финансов и обороны. Ранее Минфин пригрозил немедленно повысить НДС на 4,5%, если будут удовлетворены требования Минобороны об увеличении военного бюджета. Иранские военные предупредили США и Израиль, что провокационные действия с их стороны во время церемонии похорон бывшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи могут привести к жестким ответным мерам, сообщает сегодня агентство ТАСНИМ. «Мы предупреждаем врагов Ирана, особенно США, сионистский режим и их региональных и нерегиональных сообщников, чтобы они избегали просчетов и думали о суровых последствиях. На любую угрозу или акт агрессии на территории нашей страны будет дан ответ», говорится в заявлении командующего штаба иранских вооруженных сил Хатам Алянбея генерал-майора Али Абдуллахи. Он заявил, что иранские военные готовы защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. В ряде европейских стран считают, что избежать введения пошлин за судоходство в Ормузском проливе не получится, сообщает сегодня Bloomberg со ссылкой на источники. Некоторые европейские страны теперь принимают перспективу того, что судам, проходящим важнейший Ормузский пролив, придется платить Ирану и Оману, заявили лица, знакомые с темой, передают агентство. Его собеседники уточнили, что чиновники некоторых стран Персидского залива в частных беседах разделяют такое видение ситуации. В то же время европейские страны пытаются надавить на Иран и Оман, чтобы плату взимали на равной основе, без дискриминации по отношению к конкретному государству. Власти Омана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Кувейта информацию комментировать не стали. В правительстве Бахрейна отметили, что не приемлют какие-либо пошлины в Ормузском проливе. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится. Малооблачно. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 29. В Тель-Авиве 24-31. В Хайфе 22-29. В Бершеве 21-34. В Эйлате 25-40 градусов. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
4: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
5: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. И сегодня хотелось бы поговорить по такой большой теме, которой, можно сказать, многие готовились целый год. Это 250 лет Америки. Не знаю, как наши слушатели и зрители, а Дональд Трамп к этой дате готовился и даже попытался заключить соглашение о прекращении огня. Но мы поговорим не о новостях, а о более глобальном. Что сегодня происходит в Америке, про историю и про прошлое и про будущее. А в гостях у нас писатель и журналист Алекс Наксон. Здравствуйте, Алекс.
6: Здравствуйте, Марианна. Шалом, радиослушатели.
5: Спасибо, что присоединились. Ну вот, хотелось бы спросить, с чем Америка пришла к юбилею? Что происходит с американской идентичностью? Кризис идентичности, о чем думает Америка? Вот что происходит? Какие настроения?
6: Ну, безусловно, эта формулировка «кризис идентичности», она отвечает реальности, потому что, когда мы говорим об Америке и смотрим издалека, то, безусловно, это великая страна, которая очень много определила в 20 веке, но когда ты наблюдаешь Америку изнутри, когда ты являешься частью Америки, когда ты просто американец, то ты видишь, что на самом деле существует несколько Америк. И это естественно, потому что в зависимости от своего взгляда, от своего положения, от своего отношения, ты видишь разные стороны этой страны. То есть мы говорим о том, что, наверное, трудно обладать неким взглядом, который позволяет стереоскопически видеть Америку одновременно с разных сторон. Вот представьте себе, что вы стоите в музее, перед вами, допустим, скульптура, великая скульптура. И вы же одновременно не видите всю скульптуру. Для того, чтобы скульптуру всю увидеть и оценить, надо ее обойти. В отличие от, допустим, живописного полотна, которое плоское, скульптура трехмерная. И вот у меня такое ощущение, что Америка является, ну, как минимум, трехмерной, а может быть, многомерной. И поэтому я не думаю, что если один человек какой-то, который может одновременно увидеть эту Америку со всех сторон, по-моему, это невозможно. По-моему, каждому из нас присущ какой-то свой взгляд на эту страну, на ее проблемы. И зависимо от того, с кем вы разговариваете, вы получите совершенно разный портрет этой страны. Да, вот как будто ты стоишь перед фронтом этой скульптуры, зашел немножко сбоку, стоишь сзади, и когда тебя спросят, а что ты видишь, ты описываешь то, что перед твоими глазами, и это может отличаться. Поэтому я не думаю, что есть хоть один журналист, или историк, или политик, который вам опишет Америку одновременно со всех сторон. На мой взгляд, это невозможно. И поэтому, когда мы говорим об Америке, мы скорее можем говорить о том, что существует некое мозаичное полотно. И вот этот элемент мозаики – это взгляд какого-то отдельного человека. Если попытаться все эти части мозаичного полотна собрать вместе, вот тогда и получается, наверное, такой более глубокий, более стереоскопический взгляд на эту страну. Но, тем не менее, большинство американцев склоняются к мнению, что мы живем в очень сложное время, что страна поляризована. И что, безусловно, в зависимости от того, какой части поляризованной страны принадлежит американец, он вам пишет и проблемы этой страны, достижения этой страны совершенно с разных сторон. Но это естественно, это нормально. И, может быть, это характерно не только для Америки. Действительно, великая страна, большая по территории, с большим населением. Но, может, это справедливо и небольших стран. Потому что, если человек неравнодушен, если человек ощущает себя частью этого большого целого, то, безусловно, его личный взгляд будет отличаться от взглядов каких-то его соплеменников, кто живет рядом с ним. Поэтому это все нормально. Просто мы можем говорить о том, что в наше время вот эта поляризация, которая, естественно, существовала всегда, с первых дней существования Америки, она сейчас обострена. и обострена таким образом, что уже многие говорят о том, что, безусловно, мы идем к какому-то серьезному кризису, который будет разрешаться, но если не сейчас, то, во всяком случае, в ближайшем будущем.
5: А в чем суть этого кризиса?
6: Каким образом он разрешится?
5: Да, вот прежде чем...
6: Об этом говорить сложно.
5: А в чем суть кризиса?
6: Суть кризиса заключается в том, что Америка пережила очень сложный период, который и переживает сложный период, который называется периодом глобализации. Глобализация – это слово, которое уже навязло у всех на ушах, но тем не менее это так. Глобализация сейчас разделила Америку новым образом. Разделила таким образом, что старая формула, когда прилив поднимает все лодки, не работает. Прилив глобализации одни лодки поднял, другие лодки он опустил, а третьи лодки уже затонули. Если говорить обычным языком, то представьте себе мироощущение среднего американца, который живет в небольшом промышленном городе на Среднем Западе. Там, где обычно, мы говорим, проходит так называемый ржавый пояс этой страны. То есть еще совсем недавно, лет 30-40 назад, этот человек работал на промышленном предприятии, которое принадлежало какой-то большой корпорации. Он был членом профсоюза. У него был уверенный день. Он очень получал приличную зарплату. У него были так называемые бенефиты, это американский термин, но это означает, что у него была медицинская страховка, это означает, что был оплачиваемый отпуск, это означает, что он зарабатывал достаточно, чтобы можно было послать своего ребенка в колледж, иметь свой дом, новую машину и так далее, и так далее, и так далее. После того, что его корпорация решила перевести свое производство за пределы Америки, он эту работу потерял. И теперь этот человек, он тоже работает, но работает совсем иначе. Он, допустим, работает в каком-то большом магазине, он работает на нескольких работах, он с трудом перебивается, чтобы можно было оплатить хотя бы его ипотеку за дом. Для этого нужно, наверное, работать на 2-3 работах, и я знаю таких лично. И отношение к жизни уже совершенно иное. С другой стороны, те люди, которые являются инвесторами этой корпорации, они, конечно, сейчас, благодаря тому, что перевели производство далеко за пределы этой страны, их финансовое положение резко улучшилось. Таким образом, мы с вами видим, что вот эта приливная волна глобализации, она одни лодки подняла, и эти люди себя чувствуют очень хорошо в своих лодках, а другие чувствуют то, что они тонут. И это вот новый раздел, который разделяет страну на тех, кто получил свои какие-то выгоды от глобализации, и выгоды очень серьезные, и те, кто все потеряли. А потеряло огромное число американцев, и прежде всего так называемый белый рабочий класс, становой хребет этой страны. Эти люди чувствуют себя забытыми, обделенными, обманутыми, отражены, и они как раз и во многом и определили те политические изменения, которые проходили в стране в это время. Поэтому это один водораздел. Второй водораздел – это раздел между большими городами, урбанистической Америкой, и между Америкой традиционной, провинциальной, сельской. И если вспомнить ту метафору, которую предложил Ильф Петров, сейчас, конечно, очень серьезный водораздел проходит между одноэтажной и многоэтажной Америкой. Одноэтажная Америка по-прежнему остается американская, она населена в своей массе коренными американцами, а вот урбанистическая Америка – это Америка, которая непрерывно пополняется выходцами из различных стран, иммигрантами. То есть это еще Америка новых иммигрантов и Америка коренных американцев. Между ними сейчас тоже проходит серьезный водораздел. Вот я бы отметил два этих водораздела.
5: Хорошо. А вот можем ли мы сказать, что американцы собираются праздновать 4 июля? Потому что когда в Израиле говорят День независимости, мы все очень четко понимаем, что мы отмечаем. Мы за это продолжаем бороться. Для нас история еще не ушла так далеко. А спустя 250 лет, что вот этот праздник значит для американцев? Вы сказали, да, все разные, безусловно, но какие нарративы существуют? Наиболее такие характерные позиции и взгляды?
6: День независимости, который отметим 4 июля, это один из тех праздников, который действительно всех объединяет. И в этот день американцы, не в зависимости от того, они живут в пятом поколении в этой стране или в первом поколении в этой стране, у них высокие доходы и низкие доходы, они горды фактом того, что они американцы, они горды принадлежностью к американской нации, считают нацию самой великой в мире. И вот этот праздник, он действительно праздник объединяющий. Впрочем, как и другие национальные праздники, которые тоже являются объединяющими событиями. Если посмотреть или взглянуть на какого-то отдельного американца, что он будет отмечать 4 июля, то это будет очень много определяться его социоэкономическим статусом, иммигрантским статусом и так далее. Но это уже детали. А главное то, что в этот день, начиная с утра, жители этой страны будут чувствовать свою принадлежность к этой великой нации, хотя бы на этот день, на 4 июля, они постараются забыть о тех проблемах, которые наполняют их жизнь. Больших проблемах, маленьких проблемах, любых проблемах. Поэтому это некий национальный день объединения. И вот именно в этот день можно говорить о том, что Америка является единой страной. А что отмечают? Ну, вот то, что я вам говорил, сам факт принадлежности к этой нации. Вот. И он наполняет душу человека гордостью, что ты американец, что ты принадлежишь к этой стране, как долго бы ты не прожил, или ты прожил в ней 5 лет, или твои предки прибыли на Mayflower однажды в 1610 году. Вот это чувство принадлежности, оно объединяет всю страну, объединяет всех людей.
5: Хорошо, а какие торжества планируются? Потому что Дональд Трамп-то уж точно к ним очень долго готовился. Для него это такой момент его личного, наверное, триумфа. Он вообще любит праздники. Отметил 80 лет, плюс теперь отмечает победу над Ираном, хотя Иран считает иначе. И вот, наконец, 250 лет Америки.
6: Ну, традиционный концерт в Вашингтоне. А для каждого американца, как правило, 4 июля, 4 июля, как правило, это очень жаркий день. Американцы постараются провести вне дома. Если можно выбраться куда-то в лес или к озеру, или на берег океана. Ну, еще традиционные американские барбекю вот в этот день. Ну, и вот, в принципе, будем наблюдать за каким-то салютом, за фейерверком, который будет нам показывать. И такой же большой фейерверк будет проходить в Нью-Йорке традиционно, будет во всех больших городах. И причем американцы, молодые американцы, в этот день постараются делать свои личные фейерверки в различных парках. Вот, мы будем слышать этот грохот, будем наблюдать залпы этого салюта. Но, в общем-то, я не думаю, что что-то произойдет чрезвычайное, потому что говорили о том, что вроде бы президент планировал провести военный парад в этот день по Пенсильвании Эвеню в Вашингтоне. Но каких-то сообщений конкретных о будущем параде пока нет, поэтому я ничего не могу об этом сказать. Но я думаю, что вот будет вот такой момент традиционных американских праздников. Подчеркну еще раз, что в этот день, как правило, очень жарко. И вот эта жара, она накладывает свой отпечаток на то, каким образом люди отмечают 4 июля. Поэтому я не ожидаю чего-то чрезвычайного и необыкновенного. Это будет просто 4 июля, как 4 июля. Но если действительно будет объявлено о том, что будет проходить военный парад, ну что ж, посмотрим военный парад, хотя для Америки военные парады – событие чрезвычайное и уникальное, потому что, как правило, американский парад – это скорее зрелищное мероприятие, чем показ военной техники. И 4 июля проходят локальные парады во всех больших и маленьких городах. В маленьких городах, допустим, это парад, который открывает местная пожарная команда, потом пройдут, допустим, ветераны, потом будут идти и школьники, школьные оркестры. Ну, что-то такое веселое. В американских парадах нет элемента некой серьезности, нет элемента некой угрозы, нет элемента, что вот посмотрите, какие мы страшные, какие мы сильные. Американский парад – это скорее развлечение, если сравнивать с теми парадами, которые традиционно проходили в Советском Союзе или в России по Красной площади. То есть американский парад – это скорее момент общего праздника, манифестации праздничной, но не более того.
5: Я просто поясню для наших зрителей и слушателей, что мы записываем сильно заранее передачи, поэтому детали про парад, будет он или нет военный, который хотел организовать Трамп, мы не знаем. Давайте тогда уйдем в историю и вот, или даже пофантазируем. Вот с вашей точки зрения, что больше всего сегодня удивило бы первого президента США Джорджа Вашингтона и что бы шокировало автора Декларации независимости Томаса Джефферсона?
6: Ну, если отбросить технологический прогресс, который, безусловно, удивил бы любого представителя других времен, а поговорим о других вещах, о вещах, допустим, социальных или социоэкономических, то я думаю, что Томаса Джефферсона, автор Декларации независимости, нашего первого президента Джорджа Вашингтона, конечно, бы удивило очень многое. Опять-таки, если отбросим в сторону весь технологический материальный прогресс. Америка, конечно, сейчас совершенно иная страна. Что бы их удивило? Удивило бы, конечно, этот степень поляризации. И Джордж Вашингтон это очень опасался. Он опасался как раз этой, когда он говорил о фракционной борьбе. Джордж Вашингтон был вообще против создания политических партий. Он был против этого. Вот. Ну, а мы с вами знаем, что сейчас политическая борьба в Америке очень обострена. Они бы удивились тому лексикону, который используют современные политики, потому что политики времен Вашингтона и Джефферсона – это были люди, принадлежащие к самым воспитанным и высококультурным слоям американского общества. Они были очень образованы, они были одними из самых образованных людей того времени, было классическое образование, они знали латынь, греческий, ну и так далее. Этот момент бы их удивил. Удивило бы их и многое другое. Что бы, допустим, могло бы их обрадовать? Я думаю, что они были все-таки противники, во всяком случае, Джефферсон точно был противником рабства. И бы обрадовало то, что чернокожие американцы обладают ровно такими же правами, как и белые. И бы обрадовало то, что американские женщины обладают такими же правами, как и мужчины. Напомню, что американские женщины получили право голоса всего лишь порядка 100 лет назад. То есть это бы их, безусловно, бы обрадовало. Удивило бы и огорчило бы их то, что, во всяком случае, Вашингтона, удивило бы степень вовлеченности Америки в дела всего мира и других государств, потому что Вашингтон был сторонник того, чтобы Соединенные Штаты оставались изолированы от европейских конфликтов. Ну, в общем-то, их бы многое удивило и многое бы огорчило, это совершенно естественно. Но я думаю, что вот эти два фактора, то, что не только чернокожие американцы, но и американские индейцы, и коренные жители этой страны обладают теми же правами, что и белые мужчины, безусловно, их бы обрадовало. Их бы обрадовал вот этот социальный прогресс, который произошел за эти годы. Это то, что их, безусловно, на мой взгляд, безусловно, бы обрадовало. И огорчил бы, конечно, вот те водоразделы, которые в нашей стране происходят, потому что, допустим, Джефферсон видел перед собой Америку или мечтал об Америке, как Америке вольных фермеров, которые живут на свободной земле. То есть люди примерно равного достатка, примерно обладающие примерно равными удельными участками, земельными участками, то есть они абсолютно свободны, они свободные люди, свободны принимать любые решения. И, конечно, бы тот капитализм, который принял такие формы, когда, допустим, один человек уже стал триллионером, я имею в виду Илона Маска, а другие люди не знают, как им прожить на их зарплату, это бы их, конечно, очень огорчило. Они мечтали видеть эту страну единой, страной некого идиллического единого среднего класса.
5: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
1: Прямой ответ. Реклама.
2: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Мебель «Дакс». Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама. Прямой ответ.
5: Мы возвращаемся в эфир, и с нами журналист и писатель Алекс Наксон. Если мы пойдем наоборот, сейчас во многих странах, не только в Америке, очень любят заниматься пересмотром истории. Россия таким, это даже сделала брендом, обвиняя других стран в пересмотре истории. Внутри США насколько серьезен этот процесс, насколько он болезнен, и какие фрагменты истории стараются пересмотреть, забыть, стереть или написать заново?
6: Ну, тут прежде всего мы коснемся того общественного движения, которое получило название «ВОК». Это движение чернокожих американцев, которое рассматривает всю американскую историю только с одной точки зрения. С точки зрения, каким образом рабовладение определило эту страну. И есть даже такой проект, опять-таки подчеркну, что чернокожих интеллектуалов, который называется «1619». Для многих американцев это сочетание цифр ничего не значит. Ну, что такое 1619? Так вот, многие чернокожие интеллектуалы считают, что Америка начиналась как государство не в 1776 году, а в 1619. Что этот год означал? Этот год означал, что в самую первую американскую колонию, в Вирджинию, Америка начиналась именно отсюда, в 1607 году, когда английские аристократы и их слуги на трех кораблях прибыли в Америку и основали колонию Вирджиния, и создали укрепленный город Джеймстаун. И особенность именно этих переселенцев, о которых американцы вспоминают нечасто, обычно вспоминают о других, о тех, кто прибыли 13 годами позднее, вспоминают о пилигримах, о людях, которые стремились в Америку ради достижения религиозной и социальной свободы. Так вот, вот те переселенцы из Великобритании, из Англии, они были очень специфического уклада. Это прежде всего были вторые и третьи дети английских помещиков, аристократов. И по английским законам они не могли наследовать состояние, только старшие сыновья могли наследовать. И они отправились в Америку начинать новую жизнь, создавать британскую колонию на американской земле. Вместе с собой они взяли своих слуг. Вместе с ними в Америку отправились их портные, парикмахеры, отправились их часовых дел мастера, ювелиры и так далее, и так далее, и немножко солдат. И когда они прибыли на американский континент, они обнаружили, что в таком составе они попросту не могут выжить. Некому было обрабатывать здесь землю, некому было ловить рыбу, охотиться и так далее. И они выжили за счет того, что они начали просто красть кукурузу у своих соседей-индейцев. И вот именно с целью выживания они и купили первых рабов, которые и прибыли в Америку в 1619 году на первом судне, которое привезло рабов из Черной Африки на американский континент. Вот этот 1619 год для очень многих чернокожих американцев – это год основания Соединенных Штатов, год прибытия первого корабля с первыми их предками. И они рассматривают всю американскую историю как историю только борьбы чернокожих американцев за право быть равными с белыми людьми. Есть вот такой взгляд на американскую историю. Ну и, судя по всему, учитывая, что у нас есть много различных групп, они тоже рассматривают американскую историю с точки зрения своей группы. И поэтому, когда мы говорим об американской истории, мы говорим о том, что есть очень много различных взглядов на эту историю. И хотя, на мой взгляд, это очень плохо, тем не менее, просто признаю это как факт. И, например, Допустим, для меня Кристофор Колумб или Кристофора Коломбо – это великий мореплаватель, открыватель Америки и так далее. И американская история, современная история начинается в конце концов с того времени, когда Колумб попал в Новый Свет. А для многих американцев Колумб – это угнетатель, это завоеватель, это покоритель, это колонизатор. И поэтому они готовы снести памятники Колумбу, потому что с их точки зрения это символ унижения, покорения тех коренных племен, которые проживали в этой стране достаточно давно. Поэтому даже в отношении Колумбу мы с вами видим принципиально различные отношения к истории этой страны. Причем, казалось бы, в таких относительно простых вещах, когда не было еще классов, когда не было рабовладения и так далее. Просто Колумб. И здесь найти золотую середину очень сложно. Если, допустим, для меня американская история – это великая история создания великой страны, и я прекрасно понимаю, что она не идеальна, что в этой истории были те моменты, которые американцы, большинство американцев не гордятся, допустим, тоже рабовладение или тоже отношение к коренным американцам, к индейцам, тем не менее, поколениям американцам удалось построить великую страну, страну, которая во многом позволила миру быть таким, каким он есть. И американские идеалы свободы, американские идеалы сочувствия к тем, кто страдает и так далее, они, в общем-то, во многом определили 20 век, его вторую половину. А для меня это так, и для многих моих сограждан так, но есть и много для тех, для которых это выглядит совершенно иначе. И тут мы с вами ничего не можем сделать, потому что те же идеалы свободы, которые американцы еще вот со времен пилигримов принесли на американскую землю, они же позволяют иметь совершенно различные, порой противоположные точки зрения абсолютно на все, в том числе и на американскую историю. И мы к этому привыкли, это для нас норма, что рядом с нами живут люди, которые видят американскую историю совершенно иначе, чем мы. И до тех пор, пока мы готовы принимать как норму противоположную точку зрения, я думаю, все будет хорошо.
5: Вопрос, насколько другая сторона готова принимать тоже, сосуществовать, принимать другую точку зрения. И я помню, была борьба с памятниками. Иногда пишут о том, что и в американской литературе вымарывают какие-то страницы и зачеркивают слова. Что вообще происходит? Насколько влияние вот этого акизма и отражается на такой обычной жизни, на системе образования, возможно?
6: Ну, безусловно, то, что называют «woke», или по-русски это уже есть новое слово, неологизм, «вакизм». Вакизм серьезно повлиял на эту сферу, на сферу образования, на сферу культуры. Но мы с вами знаем, что в Америке нет ничего вечного и неподвижного. Эта страна очень переменчива, и все в ней переменчиво. Я думаю, что с приходом Дональда Трампа эпоха вакизма ушла в прошлое. Во всяком случае, сейчас этот тренд закончился. Он по своей сути был очень вреден, потому что он предлагал, вот я об этом и говорю, он предлагал рассматривать и американскую историю, американскую культуру, все, что в Америке происходит, только с одной точки зрения. И эта точка зрения, она сможет существовать наряду с другими, но не должна быть давлеющей, не должна представлять собой некую монополию на истину. Это одна из многих точек зрения, один из многих подходов к американской истории, американской культуре. И борьба с памятниками, и борьба с американской литературой, например. Если мы с вами вспомним, мы все с вами в детстве читали, зачитывались Гекльгевери Финном и Томом Сойером. Так вот, с точки зрения адептов «Волк», это очень плохое произведение, потому что оно прославляет расизм. Нормальный человек там не может найти расизма, там есть совершенно другое. Марк Твен был великий гуманист. Но если вы принадлежите к этой узкой относительно группе, которую можно назвать сектанткой, если, допустим, человек вот такой сектант с точки зрения восприятия реальности, восприятия истории, то он в любом художественном произведении, в любом кинофильме увидит что-то, что его заденет, что его неприятно оскорбит, и поэтому он посчитает нужным отменить запретить эту книгу, этот фильм, этот театральный спектакль и вообще вычеркнуть этот элемент истории или посмотреть на него совершенно иначе. Но у меня такое ощущение, что все-таки этот период мы уже прошли, пережили, он нанес значительный вред, и нанес вред и школьному образованию, и воспитанию, но все-таки надо дать должное в этом плане прихода Дональда Трампа, что с его приходом вот этот период, у меня такое ощущение, остался позади, и я не думаю, что он вернется к нам в том виде, в котором он был.
5: А я знаю многих, ну, вы уже, естественно, сказали, сколько людей, столько мнений, но часть американцев говорит наоборот, что Трамп раскалывает Америку, разделяет Америку, и Америка становится, я бы сказала, более нетерпимой, теряет как раз то, что закладывали в Конституцию отцы-основатели. Что вы про это думаете?
6: То, что Трамп является поляризующей фигурой, это уже... Не, это уже просто некая норма. Это уже принимают все. И в Америке есть такая тенденция, характерная для очень многих лет, что поляризация происходит в момент политической борьбы, в момент выборов. Но когда избирается новый президент, он старается страну объединить, и всегда новый президент, который во время политической борьбы занимал некие крайние позиции, когда он приходит в Белый дом, его первая речь, инаугурационная речь, это речь объединяющая. Он старается всю страну объединить, говорить о том, что да, был момент политической борьбы, избирательная кампания, это прошлое, сейчас мы должны вместе делать одно дело, продолжать строить Великую Америку. Трамп в этом плане исключение. Его даже инаугурационные речи, первая и вторая инаугурационная речь, это как раз продолжение политической борьбы. И он рассматривает, безусловно, себя как совершенно иную фигуру по сравнению с теми, кто был до него. Он и не пытался быть фигурой объединяющей, у него какие-то были такие несколько строчек, но это не его личность. И он видит себя как лидера той Америки, которая сопротивляется новым вредным тенденциям. Он эту борьбу продолжает. И для него эта борьба, это, наверное, просто, знаете, кислород, которым он дышит. Поэтому он не может быть иной фигурой, чем той, которой он является. Это его сущность, это его персоналити. И это отражается во всем. В его политических речах, в его заявлениях, в его использовании Министерства юстиции для преследования своих политических противников и так далее. Поэтому Трамп действительно является с точки зрения американской истории фигурой чрезвычайно необычной. И для американских историков он будет многие годы являться предметом анализа, предметом сравнения, и поэтому даже уже этим он вошел в американскую историю. Но мне бы, конечно, как обычному рядовому американцу, хотелось бы, чтобы вот эти страсти, которые разделяют нашу страну, они были бы несколько иными, чтобы не доходило до крайности. А мы с вами помним, что было несколько уже покушений на Дональда Трампа, которые тоже являются проявлением вот тех тенденций, на мой взгляд, очень опасных, которые проявляются в последнее время. Мне бы хотелось, чтобы эпоха Дональда Трампа, это была эпоха все-таки объединения нации, а не ее разъединения. Но это относится, наверное, к области благих пожеланий, а реальность, она отлична.
5: Да, реальность, к сожалению, отличная. Но я хотела еще спросить, вы упомянули, что отцы-основатели были против такого вмешательства Америки в внешние дела других стран, Европы. Как так случилось, что Америка стала империей? Та Америка, которая с империей боролась, была сосредоточена на себе, превратилась в мировую державу?
6: На мой взгляд, это был абсолютно естественный процесс, потому что отцы-основатели, они выражали чувства тех новых американцев, которые прибыли в эту страну с одной целью, в общем-то, для того, чтобы забыть о тех конфликтах, революциях, которые раздирали европейский континент, чтобы жить просто богаче, свободнее на новой земле. И они хотели на своей новой земле просто забыть о прошлом. И, безусловно, мы с вами хорошо знаем, что Европу всегда раздирали войны, различные конфликты, а потом пришло время революции. И вот американцы мечтали о некой абсолютно спокойной жизни вдали от всех этих конфликтов, революций, которые раздирали землю их предков. И это отразилось, безусловно, и в позиции Джорджа Вашингтона, который в своем последнем послании говорил именно об этом, что Америка должна быть равно удалена, не должна вникать или быть вовлеченной в любые европейские конфликты, и Америка должна заниматься только своими делами. И вначале так именно это и было, за исключением, наверное, одного эпизода, который относится к так называемым варварским войнам, но это отдельная история. Но Америка росла, Америка заселялась, огромный континент непрерывно заселялся все новыми и новыми волнами миграции. И когда Америка стала великой индустриальной державой, во второй половине XIX века, к концу XIX века она стала ведущей индустриальной державой и самой большой экономикой в мире, вместе с этим появились и совершенно новые тенденции в отношении американской элиты к миру и к себе. И выход Америки на международную арену, он именно был вызван этим. Второй момент тоже проявился в Америке, что новые эмиграции, эмиграции конца XIX века, они отличались от эмиграции, допустим, 17 века, 18 века тем, что новые эмигранты, благодаря, может быть, потому что появились новые средства сообщения, пароходные линии позволили связать очень надежно старый континент и новый свет. И благодаря этому выходцы из европейских стран, они оставались вовлеченными в дела Европы. И на самом деле они не разорвали эти связи, которые были, а наоборот, они их укрепили и установили. Это тоже очень важный момент, который объясняет, почему Америка к концу XIX века и началу XX века стала превращаться в мировую державу. И это был естественный процесс. И вот, на мой взгляд, водоразделом послужила Первая мировая война, когда уже европейские державы и прежде всего Великобритания обратились к Соединенным Штатам, чтобы Соединенные Штаты непосредственно вошли в этот конфликт, который раздирал тогда европейский континент. И если уже Великобритания, которая в XIX веке была, безусловно, самой великой мировой державой, уже начиная с 1914 года, начинает постоянно обращаться к Соединенным Штатам, чтобы Соединенные Штаты все более и более активно вошли в эту войну. Это говорит о том, что когда Америку призвали войти в мировую войну, вот в этот момент она, наверное, и стала по-настоящему великой державой, в силу того, что в ней нуждался старый свет. И 14 пунктов, знаменитые 14 пунктов президента Вудро Вильсона, которые послужили основой для завершения Первой мировой войны, для встречи в Версале, для создания Лиги наций, все эти принципы. Вот это был некий интеллектуальный фундамент создания Америки как великой державы. Америку позвали. И все остальное говорит именно об этом. Вторая мировая война тоже ведь Америку позвали. И создание НАТО, и все остальное, это говорит о том, что тот старый свет, которые однажды покинули иммигранты, он нуждался в Америке как неком оплоте стабильности, как неком противовесе тем очень опасным тенденциям, которые возникли в Старом Свете, когда возник большевизм, когда в России, когда возник итальянский фашизм, когда в Германии возник нацизм. Вот эти три тенденции, которые историки объединяют одним словом тоталитаризм, они могли вообще уничтожить цивилизацию. И вот только Америка в этот момент казалась неким бастионом свободы, островом свободы, который может спасти вообще западную цивилизацию. То есть, на мой взгляд, превращение Америки в мировую державу было абсолютно естественным, закономерным. И тут нет американского империализма, тут нет, есть нечто другое. Осознание выходцев, бывшими выходцами Старого Света, ответственности за то, что происходит во всем мире. И вот эта ответственность, на мой взгляд, и сделала Америку великой державой наряду с ее экономическим и военным потенциалом.
5: Мы возвращаемся в эфир, и с нами журналист и писатель Алекс Наксон.
4: Прямой ответ. Реклама.

0: Славы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
2: «Оболонь». Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
5: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама. Прямой ответ.
6: Мы возвращаемся в эфир, и с нами журналист и писатель Алекс Наксон. А если заглянуть в будущее, можно ли сказать, что вот две трети 21 века будут по-прежнему веком Америки, или Америка сдает позиции, тем более Трамп хотел сосредоточиться на внутренних делах, правда, получилось не очень, учитывая количество войн и прочего, но уже, можно сказать, и после Трампа, или Америка сдает Китаю, или ей уже надоело, или после Трампа никто не будет полагаться на Америку, уже арабские страны 10 раз подумают, делать ли это.
7: Ну, мы с вами видим, что так называемый Pax Americana, то есть американский мир, оказался довольно коротким. К ним можно причислить, безусловно, 90-е годы. Ну и, может быть, с натяжкой первые 20 лет 21 века. Но теперь время Pax Americana позади. Мир стал многополярным, такой термин, избитый, но он справедливый. И, может быть, этот мир будет двухполярным, может быть, наряду с Америкой будет все определять в этом мире Китай, вполне возможно. Но уже однополярного американского мира нет, да и по сути уже и быть не может. Это был относительно короткий промежуток времени. Может быть, даже только 90-е годы. Может быть, так называемый Pax Americana закончился с September 11, с ударом террористов по близнецам. Может быть. Но то, что Америка будет в течение длительного времени оставаться одной из доминирующих сил в этом мире, у меня в этом сомнений нет. Наряду с Китаем, может быть. Может быть, через 20-30 лет какие-то очень важные позиции займет Индия, которая сейчас развивается очень быстро. Может быть, этот мир будет напоминать некий треугольник, где одна вершина треугольника будут Соединенные Штаты, другая – Китай и третья – Индия. Такой вариант, на мой взгляд, выглядит возможным, если мы посмотрим на то, что может быть через 30-40-50 лет. И, может быть, этот мир, он будет достаточно равномерным, где каждая из великих держав будет приносить свое, что-то очень необычное, особенное в этот мир. Ну, вот таким он мне видится, где Америка останется одной из ведущих сил, и те идеалы свободы и политической, и религиозной, и экономической свободы, они всегда будут частью Америки, и всегда Америка для очень многих на этой планете будет оставаться неким маяком, который будет светить в этом направлении. Но Китай принесет свое и приносит уже свое, Индия тоже принесет что-то свое. И вот я думаю, что такой мир, мир трех великих держав, он будет достаточно равновесным и устойчивым. Поэтому я в будущее смотрю с надеждой, с уверенностью в том, что вот те очень сложные периоды, которые с вами переживаем, вот этот турбулентный период, он все-таки сменится неким периодом, когда мир будет более умным. И в силу того, что будет более умным, он позволит человечеству развиваться более спокойно и развиваться в других направлениях, и не тратить ресурсы на войны, которые потребляют огромное количество ресурсов, как человеческих, так и материальных, а развиваться в другом направлении. И, может быть, следующее направление развития человечества как раз будет выход за пределы земной атмосферы. Может быть, в этом плане Илон Маск прав, что столбовая дорога человечества – это движение в космос. Но мне бы очень хотелось, чтобы этот период войн, который продолжается непрерывно с первых дней человечества, чтобы он все-таки завершился. Может быть, нам поможет в этом искусственный интеллект, Может быть, нам поможет вот этот будущий треугольник великих держав. Я не знаю. Но у меня такое ощущение, что через какое-то время у нас наступит более спокойная, обеспеченная, мирная жизнь. Но мы сейчас должны справиться с теми проблемами, которые сейчас есть.
6: А я тогда хотела в заключение поговорить о таком феномене, как американская мечта. Откуда вообще взялась вот эта история американской мечты и существует ли до сих пор американская мечта? Что это сегодня? Миф или реальность?
7: Американская мечта, безусловно, существует. Она видоизменяется, она претерпевает какие-то различные стадии своего развития. И американская мечта возникла именно тогда, когда первые американцы, которые прибыли на эту землю, они хотели жить свободно, счастливо и обеспечить процветание своим трудом. И поэтому американская мечта долгое время формулировалась так, что если ты будешь упорно и честно работать, то ты будешь хорошо жить. В отличие, допустим, от тогдашней Европы, где если ты беден, ты всегда будешь бедным, если ты богат, ты всегда будешь богатым. Америка представлялась тем местом, где, естественно, работает социальный лифт. То есть, если ты беден, если ты эмигрант и прибыл без гроша в кармане, но ты не глуп, и ты трудолюбив, и готов работать, и браться за любую работу, то благодаря своему упорному труду ты достигнешь экономического процветания. Потом это означало, что ты сможешь послать своих детей в колледж. В Америке высшее образование в течение очень многих лет давало возможность жить хорошо, иметь обеспеченную жизнь и так далее. Поэтому вот этот принцип американский, принцип социального лифта, принцип, что если ты упорно, напряженно работаешь, учишься, и ты, невзирая на то, как бы беден бы ты ни был, и не были бедны твои родители, ты займешь достойное время, достойное место в этой жизни, на мой взгляд, он остается. И я приведу один небольшой пример, который относится к категории, ну, допустим, скорее личных. Моя двоюродная сестра, в силу обстоятельств, она растила своего сына одна. Помогали бабушка, дедушка, вот, но она растила одна. И тем не менее, мой племянник в силу своих талантов, способностей, упорства, он получил очень хорошее образование, он учился в очень дорогом университете, университет благодаря его талантам практически полностью оплатил его учебу. И после завершения образования его пригласила к себе на работу компания Apple, одна из ведущих мировых компаний, компания, которая позволяет и иметь действительно настоящее, очень хорошее настоящее их и светлое будущее для всех ее сотрудников. И вот это один из примеров американской мечты. Да, мать-одиночка, да, вот очень сложные экономические обстоятельства, другие обстоятельства, но уже ее сын, он уже относится к тому, что мы говорим, технологическая элита этой страны. И таких примеров великое множество. Если мы посмотрим на тех людей, кто является лидерами американского бизнеса, то многие из них начинали именно как эмигрантские дети, как Дженсен Хуанг, который создал знаменитую компанию NVIDIA, он был эмигрант из Тайваня, ну и так далее. Тот же самый Илон Маск, который родился в Южной Африке и тоже был эмигрантом. Это говорит о том, что американская мечта, она по-прежнему жива, она может видоизменяться, но эта идея, что если ты напряженно работаешь и учишься, и ты можешь достичь всего, я думаю, что эта идея справедлива и по сей день.
6: Что ж, будем, в общем-то, пусть люди, их мечты исполняются, пусть мечты реализуются. Естественно, если люди, как показывает практика, прилагают к этому усилия, ничего не дается с неба, и ничего не бывает просто сказкой, как нам бы хотелось. И, наверное, в завершение буквально в нескольких словах. Вот если, как вам кажется, как историки через 100 лет будут описывать нынешнюю американскую эпоху? Буквально в нескольких предложениях.
7: Для историков Америка, конечно, потрясающее приложение их интеллектуальных сил, потому что это очень интересная страна с любой точки зрения. С точки зрения американской истории, с точки зрения американского настоящего, я надеюсь, что с точки зрения американского будущего. И историки, конечно, будут видеть все противоречия, которые были характерны для этой страны буквально с первых дней. То же самое рабовладение или отношение к индейцам или так далее, это все было. И ни один историк от этого не откажется, потому что это нечестно, это часть истории. Но они всегда будут видеть и другое главное. Вот тот совершенно потрясающий созидательный импульс, который был характерен и характерен для этой страны. Америка – это страна созидателей, Америка – это страна мечтателей, которые превращают свою мечту в реальность. И вот этот импульс, заложенный еще не то что 250 лет, а намного ранее, начиная еще с 1600-х годов, 17 века, вот этот импульс по-прежнему остается. Ведь меняются американцы. Это уже не те белые протестанты, христиане, которые создавали эту страну, выходцы из Англии. Среди новых американцев

0: свободного созидания. Вот как бы я характеризовал Америку, это как страну, которой характерен импульс свободного созидания.
1: Что ж, на этой ноте нам остается только поздравить Америку и американцев, вне зависимости на каких языках, вернее, они все говорят, естественно, на английском, хотя, наверное, есть те, кто еще не это только учит, но вне зависимости от того, когда они приехали в страну или родились ли они там, с юбилеем, поздравляем и вас, и спасибо вам большое за этот разговор, а нашим слушателям и зрителям за внимание. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать наши другие выпуски. До свидания. С нами был Алекс Наксон.
0: И вам спасибо огромное, Марианна, за это приглашение, которое я всегда воспринимаю как честь поговорить с вами и с вашими радиослушателями и зрителями. И для меня это действительно очень большой день, потому что для меня всегда, знаете, доставляет особое удовольствие, возможность поговорить о той стране, которую люблю и, надеюсь, знаю хотя бы немножко.
1: Что ж, еще раз спасибо и до свидания.
2: Прямой ответ.
3: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
4: Твой комментарий, почему?
5: Ну, что тут комментировать?
4: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
6: Начнем с того, что...
3: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».
2: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14, звездочка 34-14.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Мебель ДАКС. Ришон Лицеон, Лещанский 3.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Мебель ДАКС. Ришон Лицеон, Лещанский 3.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: В Израиле проходят акции памяти, посвященные тысяче дней с начала войны. Багац аннулировал результаты выборов госконтролера и обязал провести их заново. Минфин согласился немедленно перевести Министерству обороны 15 миллиардов шекелей. Далее подробно об этих и других событиях.

0: 20 часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. 1000 дней назад, 7 октября 2023 года, началась полномасштабная война Израиля против террористических организаций в Газе и Ливане. Эта война, получившая первоначально название «Железные мечи», позже была переименована в «Войну Возрождения». Война продолжается до сих пор, цели ее окончательно не достигнуты, хотя Хамас и Хизбалла понесли огромные потери. По всей стране сегодня проходят памятные мероприятия и акции с требованием расследовать причины трагедии. Вечером полиция сообщила о разгоне акции с требованием создания государственной комиссии по расследованию обстоятельств резни 7 октября, после того, как несколько десятков участников акции перегородили скоростную трассу Айлон. 8 участников акции были задержаны за нарушение общественного порядка. Цели Министерства обороны сообщают о задержании подозреваемого в попытке наезда на военнослужащих в районе деревни Бейт-Умар в зоне ответственности территориальной бригады ЭЦИОН. В ходе поисковой операции и преследования подозреваемый был задержан в районе КПП Мецадот Иуда, округ Иудея, и передан службам безопасности для дальнейшего разбирательства. Напомню, сегодня днем военнослужащие ЦАЛИ и сотрудники полиции были срочно вызваны в район деревни Бейт-Умар после сообщения о попытке автомобильного теракта. Пострадавших нет. Высший суд справедливости вынес окончательный вердикт по петициям против избрания адвоката Михаэля Рабелла на должность государственного контролера. В своем вердикте судьи Богаца аннулировали результаты выборов, постановив, что голосование проходило незаконно, поскольку оно не было тайным. По решению Богаца выборы госконтролера должны быть проведены повторно. Рабелла, бывший адвокат премьер-министра Бениамина Нетаньяху и партии Ликуд, был избран Кнессетом государственным контролером во втором туре голосования, получив 61 голос против 50. 57 у бывшего судьи Верховного суда Юсефа Эльрона. В первом туре Эльрон получил 60 голосов, на один меньше необходимого для избрания. Петиции против избрания Рабелла были поданы после сообщений о нарушении тайны голосования. Утверждалось, что некоторые депутаты от Ликуда снимали свое голосование за ширмой на видео. Бехрус Сабердон из Таджикистана, обладатель российского паспорта, задержан в Израиле по подозрению в выполнении заданий иранских разведывательных структур. Об этом сегодня сообщили Минобороны, Служба общей безопасности и полиция, добавив, что суд уведомлен о подготовке обвинительного заключения против подозреваемого. Сабердон был задержан в июне этого года. Следствием установлено, что он контактировал с иранским агентом, причем основная его деятельность проходила во время операции «Львиный рык». Подозреваемый документировал и передавал информацию о местах падения иранских ракет, фотографировал порт в Хайфе, а также пытался сфотографировать объект безопасности на севере Израиля. Министерство финансов и обороны достигли значительного прогресса в переговорах по оборонному бюджету, в котором образовался разрыв в размере 40 миллиардов шекелей между заложенным в законе и требованием ЦАЛя. Как сообщает портал Вайнет, на первом этапе ЦАЛю немедленно перечислят 15 миллиардов шекелей. Оставшаяся сумма, около 25 миллиардов, будет переведена в течение года частями в соответствии с фактическими темпами исполнения бюджета и договоренностями между двумя ведомствами. В Министерстве обороны согласились на этот вариант после того, как Минфин пригрозил в противном случае продвигать повышение НДС на 4,5%. Бюджетный разрыв образовался в результате ряда военных событий, не заложенных в первоначальном планировании. В частности, речь идет о войне против Ирана, которая продлилась значительно дольше первоначальных оценок, о затяжной кампании в Ливане, о масштабном призыве резервистов и о срочной необходимости пополнить запасы средств ведения боевых действий. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 29, в Тель-Авиве 24-31, в Хайфе 22-29, в Бершеве 21-34, в Эйлате 25-40 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «До и после любви».
1: Каждый четверг программа «До и после любви». И никаких компромиссов.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви» в студии Владлена Прешели. И, как мы и обещали, у нас для вас большой-большой сюрприз. Ну, мы попрощались с Инессой в прошлый раз, поплакали, уже погоревали, да, но жизнь продолжается, надо идти дальше. Вы можете смотреть за ней в соцсетях, следить за ее перемещениями и что там у нее происходит, всегда оставаться с ней на связи. А у нас обновление состава, между прочим. И теперь программа «До и после любви» — это не женская программа. А у нас появился ведущий мужчина, между прочим. Представляете?
3: Приветствую вас, друзья!
2: Да, мой соведущий теперь Лекс Войсман, актер озвучки, диктор, тренер по ораторскому мастерству. И, знаете, у него очень интересная история. Например, он в одиночку растил ребенка с 1,5 до 6 лет. Я правильно понимаю?
3: Совершенно верно.
2: И как раз-таки тема сегодняшнего эфира у нас, она очень связана и переплетается с историей Лекса. Благодаря сегодняшней теме вы сможете поближе познакомиться с нашим ведущим с новым. И эта история, это не классическая история. Обычно, как бывает, женщина растит ребенка. Ну, часто такое бывает, что женщина остается одна, муж там что-то у него случилось, я не знаю, другую нашел, часто такое бывает. Кого-то покрасивее, помоложе. И женщина одна должна быть с ребенком, и она его ставит на ноги и так далее. А у нас такой уникальный случай, когда мужчина сам ставил на ноги ребенка и сам его развивал, и сам с ним был. То есть отец, ну, так плохо, конечно, говорить. Но давай уж своими именами назовем, да, отец-одиночка был. Сейчас уже нет. Как есть, да. Это вообще не классическая ситуация. Это, наверное, первый человек, которого я вижу вот так вживую. Можно даже потрогать потом. Пока еще не трогала, честно вам скажу. Вот, то есть мы сегодня поговорим о том, может ли отец в одиночку воспитать ребенка и что делать, если вы оказались в такой ситуации. Если у вас уже есть какие-то примеры, соображения на этот счет, и вы понимаете, что делать в такой ситуации, как с этим вообще быть, и норм это или нет, пишите на номер WhatsApp Первого радио 054 20 70 800, делитесь вашими соображениями, вашим опытом, а Лекс расскажет от первого лица, как это все было. Ну, давай я уже перестану так много говорить, да, потому что я заняла с собой все эти 3 минуты. Вот, поэтому скажи, пожалуйста, как так получилось, что ты остался один с ребенком? Ну, если это возможно вообще рассказать, если это не травмирует тебя.
3: Да, я с удовольствием поделюсь своим опытом, но перед этим хочу также спросить, есть ли еще, может быть, кто-то среди наших слушателей, кто также, будучи мужчиной, растил ребенка в одиночку. Пожалуйста, отзовитесь, если вы существуете. Пожалуйста, напишите нам. Нам хочется знать. Мне хочется знать, что я вообще такой не один в природе. На самом деле начиналась моя история очень банально. Она была совершенно обычной. Как обычный юноша, который думал не тем местом. Вернее, тем самым местом, которым обычно думают обычные юноши.
2: Там потом дети появляются после этого обычно.
3: Да, да, да, именно так.
2: Я поняла.
3: Поэтому начало было совершенно классическим до того момента, пока вдруг моя бывшая жена после рождения ребенка поняла, что, оказывается, она не хочет детей.
2: Что она child free. Ну, слушай, у меня тоже были такие моменты, когда я понимала, а я, вот, наверное, child free. Но это, конечно, было в плане шутки, а там прям не шутка была, да?
3: То есть а там она была, во-первых, не шутка, а во-вторых, оказывается, у нее было спящее психическое расстройство, mm-hmm. которое проявлялось очень вяло текущее, и оно обострилось после рождения ребенка, mm-hmm. которого она, как в итоге оказалось, еще и не хотела.
2: Ужас какой.
3: Итак, мы кое-как пытались найти какие-то компромиссы, которые, естественно, найти не получилось, учитывая, что ее состояние, оно деградировало.
2: Помочь а в чем ей это выражалось вообще? Какие-то скандалы, ссоры? Как ты понял, что уже все, ну, уже надо обращаться к врачам, как бы это уже ненормально?
3: К врачам мы стали обращаться достаточно рано. К врачам я стал обращаться, когда у нее затяжные ночные истерики,
2: истерики
3: продолжались день ото дня и не прекращались. Сначала, естественно, это все списывалось на послеродовую депрессию, да, но когда они продолжаются, когда они прогрессируют, когда...
2: Она рыдала прям всю ночь?
3: Она могла прорыдать всю ночь, мне приходилось рыдать вместе с ней, а потом идти на работу.
2: Еще ребенок рыдал в этот момент.
3: Еще ребенок, ну ребенок спал, слава богу, крепко, он у меня богатырь.
2: Так.
3: И в этот момент, когда я понимал, что даже оставив ее одну, спокойную, если я забирал ребенка, она была в состоянии побыть наедине и успокоиться, но при этом ее состояние не улучшалось, я понял, что что-то здесь не то.
2: Но это опасно элементарно оставлять ее одну с ребенком было, наверное.
3: Нет, я забирал ребенка.
2: Ну, я понимаю,
3: она оставалась,
2: да,
3: если сама собой. Оставлять ее с ребенком было невозможно практически никогда. Поэтому, естественно, нам помогали и бабушки, и няни с первых дней. Но когда врачи даже не смогли помочь, когда полтора года мы пытались найти разные компромиссы, и даже это все не помогало, последней каплей стало ее объявление в интернете о том, что, оказывается, мы отдаем ребенка на усыновление. И я узнал об этом от людей, которые позвонили по этому объявлению.
2: Серьезно? В соцсетях где-то?
3: Я даже не знаю где. Мне просто позвонили и сказали: а вы вот ребенка отдаете, мы хотели бы посмотреть.
2: Кошмар! Как котенка, да? Как
3: да. Как будто объявление об аренде квартиры.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, то есть, ну, как я понимаю, это прям болезнь психического характера, то есть это не просто характер.
3: Да. Ну, она не просто так проводила время в психиатрических лечебницах.
2: И до сих пор?
3: И до сих пор периодически ее забирают, потом выписывают. У нее нету каких-то опасных для людей показателей, чтобы ее всегда там держали. Но периодически ее накрывают, ее забирают.
2: А вы на связи сейчас находитесь?
3: Давно не связывались, она сама не интересуется.
2: Ребенком она не интересуется. Ой, слушайте, какая история, да, вообще нетипичная. Совершенно нетипичная, очень показательная. И... А вот если бы ты тоже не включился... Ну, а мне кажется, в такой ситуации вообще невозможно не включиться. Если не на кого больше положиться, ты понимаешь, что ребенок вот, жена не в адеквате. Ну, что делать-то? Ну, нечего делать. Ты включился бы по-любому, в любом случае.
3: Когда меня спрашивали, как я справляюсь, я говорю, а куда деваться, да, с подводной лодки?
2: Вот, да, да, такое ощущение, что как бы выбора-то и не было, понимаешь? Может быть, ты бы и хотел быть плохим отцом, но выбора не было. Девочки, лайфхак. Если вы хотите, чтобы ваш муж был очень включен в ваше в материнство, отцовство и так далее, дайте ему понять, что вы плохая мать. Все, он будет включен на 100%.
3: Очень суровый и опасный лайфхак.
2: Ну, не настолько уж, да, но действительно, да. И сегодня мы поговорим о том, что вообще делать, да, как ты выходил из этой ситуации. Это правда, вот мне это очень интересно, да. Что делать в такой ситуации, потому что ребенку нужна мама. Ну, по крайней мере, в нашем общем понимании, да, даже, насколько я знаю, по законам в Израиле до 8 лет, если даже родители разводятся, ребенок в любом случае остается с мамой, не с папой, только если ее лишают родительских прав. То есть как будто бы это, ну, само собой разумеющееся, что ребенок остается с мамой, а здесь он с папой. И как вообще воспитывать ребенка папе? Ну, то есть, насколько вообще, как у ребенка было состояние? И не спрашивал ли он, а где мама, а что с мамой? Как?
3: В возрасте полутора лет он еще пока не мог особо спрашивать.
2: Ну,
3: на самом деле он даже ее особо не запомнил. В том возрасте основная нагрузка ложилась на меня в физическом плане. То есть просто надо было физически быть одновременно и мамой, и папой.
2: Так.
3: Вот в этом основная сложность. И здесь, на самом деле, мне хотелось бы задать вопрос к вам, дорогие слушатели. Как вы думаете, что делать в такой ситуации мужчине, который остается с ребенком один?
2: А сколько тебе было лет?
3: Мне было 26.
2: О, ну это же совсем ничего. Слушай, ну это совсем молодой парень, и сложно. А кто-то помогал вообще? Ну, бабушки,
3: помогали,
2: няни?
3: Помогали в какой-то степени бабушки, естественно, насколько это было по силам и по времени помогали. А няню нужно было сначала найти, потом ее нужно было оплатить, надо было на нее заработать, и надо было ее еще не потерять потом.
2: А не было такого, что декретный отпуск мужчин, ну, ты как бы оформлял, такого не было?
3: Не было. Просто приходилось совмещать работу с заботой о ребенке и договариваться с нянечками, чтобы подстроиться под график.
2: Да, я представляю, потому что, наверное, этот, как это называется, не пособие, а что это, выплаты какие-то, которые идут как декретные вот эти выплаты, они, наверное, не покрывали бы всех расходов. Я не думаю, что там какие-то большие выплаты.
3: Нет, не покрывали. Там были какие-то разовые пособия, естественно, они немножко помогали, но это не то, на что можно рассчитывать в долгосрочном.
2: У меня, кстати, есть статистика. По данным исследовательского центра Pew Research Center, количество семей, где детей воспитывает только отец, за последние десятилетия выросло почти в 9 раз. Если в 60-м году таких семей было менее 300 тысяч, то уже к началу 2010-х годов более 2,6 миллионов. При этом доля отцов среди всех родителей-одиночек выросла с 14% до 24%. То есть, понимаешь, отцы все чаще остаются с детьми, это какая-то такая тенденция, во-первых. Во-вторых, это, наверное, означает, что наше представление о семье меняется. То есть если раньше было представление более, наверное, какое-то патриархальное, да, то есть если там мужчина на работе, женщина сидит дома и ухаживает за ребенком, то сейчас, так как женщины хотят все время равноправия, мои любимые феминистки, любимые в кавычках, ну, я просто считаю, что всего должно быть в меру, и вот это вот, когда перегибы идут в сторону феминизма, это тоже не очень хорошо, это мое мнение. В общем, так как женщины тоже работают, и мужчины работают, мы, в принципе, равноправны, и поэтому такая тенденция есть, что в 9 раз выросло количество семей, где мужчина, отец один воспитывает детей. Это просто какая-то невероятная статистика, я бы никогда вообще о таком не подумала, но... Опять же, если мы берем Израиль, даже посмотрите на площадках, да, чаще всего можно встретить отцов на площадках. Для меня это странно. То есть ты как будто бы выбрал свою страну. Есть такое?
3: Я на самом деле хотел сказать, что, будучи отцом-одиночкой, я понял несколько важных вещей. Вот сейчас будут лайфхаки, как не сойти с ума, так, оставшись так с ребенком в одиночку. Дело в том, что есть некоторые различия в психофизике, и если у женщины есть биологическая предрасположенность быть матерью и находиться долгое время с маленьким ребенком, особенно если ее не напрягать какими-то другими бытовыми делами, она в принципе себя нормально чувствует. Вот у мужчины психофизика устроена по-другому. Он, находясь в таких же условиях, начинает потихонечку сходить с ума.
2: Да.
3: Даже если его не нагружать ничем другим, просто от того, что ему нужно постоянно делать одну и ту же рутинную работу, связанную с детьми, само по себе это уже начинает сводить с ума, и ты понимаешь, что ты так долго не выдержишь. Даже если не брать в расчет, что у тебя работа, даже если взять отпуск и просто заниматься ребенком, ты не можешь находиться в этом состоянии долго, потому что ты просто мужчина.
2: А что самое сложное, прям самое-самое невыносимое было?
3: Понимание, что это не закончится никогда.
2: Угу.
3: Можно вытерпеть все. Мужчины вообще, они терпеливые, они могут взять себя в руки и сделать то, что даже очень сильно не нравится и очень трудно.
2: Угу.
3: Если этому есть какой-то конец.
2: Да.
3: Если есть понимание,
2: не только
3: что...
2: мужчин, все.
3: В принципе, все, да. Но вот именно с детьми, что касается, если ты понимаешь, да, у тебя есть время отсюда до сюда. Да, вот жена уехала в отпуск, надо побыть с детьми неделю, две, месяц. Но есть какая-то граница хотя бы верхняя. Когда этой границы нет, все, мозг начинает сходить с ума, и ты понимаешь, что ты так долго не выдержишь. И самый главный лайфхак... всем мужчинам, если такие нас слушают,
2: да,
3: в такой ситуации честно себе признаться, что я не мать, я не смогу ей быть, как бы мне не хотелось позаботиться о ребенке, и мне нужно в этой ситуации действовать именно по-мужски. То есть я должен обеспечить ребенка всем необходимым, но сделать это так, как я умею, так как я могу это сделать, чтобы не сойти при этом с ума. Я могу работать. Я могу работать больше даже, чем обычно работал бы, для того, чтобы обеспечить и все необходимое, заработать на нянечку, чтобы и ребенок получал все необходимое, И чтобы у меня при этом еще оставались какие-то силы на то, чтобы не обезуметь и не загреметь в ту же самую психиатрическую больницу.
2: Ну да, вообще, если честно, сейчас у нас будет блок рекламы, но перед этим я бы хотела такую ремарку, да, сказать, что когда люди усыновляют ребенка, они должны сдавать все тесты там, на психическое состояние, на финансовое положение, там столько всего бумаг. А когда люди просто сами заводят ребенка, никаких тестов сдавать не надо. Вот по-хорошему бы, да, перед тем, как рожать детей, надо какие-то вот такие тесты устраивать, потому что люди рожают, а ты же вообще не готов к этому, ко всему. Когда ребенок рождается, я по себе знаю, тебе кажется, что у-ху, бабочки, цветочки, сейчас такая улыбка младенца, все хорошо, а ты не спишь ночами, тебе так тяжело, ты постоянно привязан к ребенку, то есть все меняется, вся жизнь меняется, и если какие-то есть изъяны в психическом состоянии, то они обостряются в невероятных размерах, и вот по-хорошему бы какие-то тесты еще устраивать людям, потому что дети потом страдают от этого.
3: Вот почему-то на водительские права сдают экзамен,
2: вот,
3: а на родительские права нет.
2: Вот, я бы тоже ввела. Как вы думаете, нужно ли вводить экзамен на родительские права или нет? Пишите на 054-2070-800. Мы пока послушаем рекламу, песню и вернемся к вам.
1: Реклама. 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
5: Мебель «Дакс», Ришон-Ле-Цион, Лещанский, 3.
1: Реклама.

0: Ты выйдешь за меня?
1: Я подумаю.
2: До и после любви.
3: И снова здравствуйте, это программа «До и после любви». У нас сегодня обновленный состав. Если вы не слушали нашу первую часть, то можете удивиться, порадоваться, восхититься, потому что это теперь не женская программа. У нас теперь будет взгляд и мужской, и женский на разные вопросы. Мы даже можем иногда, не то что конфликтовать, конечно, в эфире, но не соглашаться по некоторым вопросам, потому что мы-то с Инессой все время, да, мужики, вот эти все, понимаете? А тут у нас вот теперь мужчина. Мужчина в студии теперь, мой соведущий Лекс Войсман, актер озвучки, диктор, тренер по ораторскому мастерству и такая ремарка: в одиночку растил ребенка с 1,5 лет. И поэтому мы сегодня взяли тему, каково это вообще быть единственным родителем у ребенка и не матерью, а отцом. Как это вообще возможно и возможно ли? Потому что обычно ситуация в обратную сторону развернута. Вот сегодня мы об этом как раз-таки и разговариваем.
4: И первое, что хочется сказать после услышанной песни: Thanks for making me fighter. Спасибо за то, что я стал тем, кто я есть. Благодаря этой самой ситуации, благодаря тому, что я оказался в таких экстремальных условиях, на самом деле, честно, надо признать, это непросто быть вообще любым родителем в одиночку, неважно, мужчина ты или женщина, это все равно ситуация экстремальная.
3: Да.
4: Но, оказавшись в такой экстремальной ситуации, я понял, что я почерпнул очень много. Я научился тому, чему люди учатся десятилетиями. Я прошел такой экстерн по жизни, и те, кто знал меня до и после, как называется наша программа, только до и после того, как я стал отцом-одиночкой, мои друзья честно признавались, говорят: ты вырос просто не на 5 лет, а на 15. То есть у меня есть старших друзья, которые старше меня лет на 10, и они мне говорят: ты меня перерос.
3: Угу. Вот, а просто... в каком плане? Что это значит?
4: Это некоторая внутренняя сила, внутренний стержень, который у нас есть. Это некоторая житейская мудрость такая простая, умение смотреть на вещи под другим углом.
3: То есть ты терпеливее там стал, или что-то мудрее?
4: Терпение, выносливость в плане каких-то трудных жизненных обстоятельств, умение решать трудные жизненные ситуации, когда ты понимаешь, ну просто кроме тебя никто их не решит, а от тебя уже кто-то зависит в этой жизни.
3: Да, да, да.
4: И вот эта ситуация, она действительно сделала меня файтер. Вот тот самый боец, о котором эта песня, это про тех, кто прошел какие-то экстремальные ситуации. Они не обязательно должны быть связаны именно с детьми в одиночку. Это может быть любая трудная жизненная ситуация. И какая бы эта трудность ни была, когда мы ее преодолеваем, как говорится, все, что нас не убивает, делает сильнее.
3: Да.
4: И это именно тот случай. Просто надо не сдаваться, надо найти способ выйти из этой ситуации, и она сделает вас сильнее.
3: Да, и главное, наверное, не уходить в какие-то... Ну, не знаю, не сублимировать эти эмоции во что-то негатив, в алкоголь, там еще в какие-то вещества. У нас, кстати, следующая песня будет про это, как раз Эми Уайнхаус нам покажет, что, как делать не надо. Вот. И здорово, что ты не скатился куда-то там в жалость к себе, в состояние жертвы. Я так понимаю, что вообще не было даже мысли о том, что я жертва, там я хочу пожалеть себя, и надо просто собраться и идти, потому что от тебя зависит человек. Или были такие состояния, когда жалко было себя?
4: Разве что так эпизодически проскакивало что-то мимолетное, но на самом деле было не до этого.
3: Ну да, то есть вот я вижу по тебе, что ты не тот человек, который будет жаловаться, сидеть и там вот так получилось, ну, то есть все так получилось, идем дальше, что мы теперь?
4: Имеем то, что имеем, работаем с тем, что есть.
3: Да, теннис-коуч — это наш постоянный радиослушатель, он нам пишет: «Привет, Владлена и Лекс, удачи отцу-герою на новом поприще. Я наблюдал подобный случай очень давно, когда работал по направлению после университета в сельской школе. Честно говоря, это был печальный случай, трое детей с отцом без мамы». Трое детей, боже! «Два сына и дочь от 6 до 12 лет были как солдаты в советской армии, а это кто кто служил, тот знает. Настоящий дурдом. Почему они остались без мамы, я не знаю, но дело в том, что папаша решил так воспитывать их из-за удовлетворения собственного эго. В общем-то, думаю, ребенку одинаково важны и папа, и мама. Лекс правильно привлекал к воспитанию хотя бы бабушку и няню, но все же лучше найти маму, которая полюбит ребенка как своего. И если еще это не случилось, то поскорее. То есть мама все равно нужна, по мнению теннис-коуча. Ну, кстати, мы можем поговорить о том, нашел ли ты маму.
4: Да,
3: новую.
4: Я думаю, этот вопрос, он буквально подводит нас к следующему этапу этой истории. Я начал искать маму и вообще жену через год после того, как развелся. На самом деле, учитывая то, что условия моего предыдущего брака были, мягко говоря, не очень комфортные, то первый год, когда я остался один с ребенком, это был отпуск.
3: Даже так.
4: Я был очень счастлив, что теперь у меня всего один ребенок, а не два. Потому что до этого было, конечно, труднее гораздо, учитывая определенные психические отклонения у бывшей супруги. Но вот этот отпуск, он как-то закончился быстро. Я понял, что даже оставшись только с одним ребенком, я все равно остался с ним один на один. И где-то через год, может быть, даже чуть меньше, я понял, что все-таки я не хочу оставаться с ним один. Я хочу найти жену, но только уже со знанием дела, с пониманием того, на что надо обращать внимание при поиске.
3: На что? Давай вот ред флаги. На что надо обращать внимание при поиске жены?
4: В моем случае у меня была страховка от ред-флагов, у меня был уже ребенок.
3: Угу.
4: И уже женщина, которая не готова к детям,
3: угу,
4: они отсеивались естественным образом, понимаешь?
3: Угу. Угу.
4: Поэтому, если вдруг нас слушают отцы-одиночки, имейте в виду, наличие ребенка — это не проблема, это решение.
3: Ты смотрел мой рилс, что ли, в Инстаграм? У меня слово в слово! Просто я записывала в соцсетях, в Инстаграм видео, где я говорю о том, что, девчонки, наличие ребенка — это не проблема, это прекрасная возможность для того, чтобы отсеять несерьезных людей, которые пришли поразвлекаться и похвастаться вами, что вы красивая, от тех, кому нужна реально семья. Потому что если человек серьезно к вам настроен, он вас любит, он хочет с вами семью, еще детей и так далее, ему не важно, и наоборот, это даже будет преимуществом, что у вас есть уже ребенок, и еще будут. То есть то же самое я говорила в своем рилсе.
4: Я
3: вот
4: не успел посмотреть твой рилс, зато я успел прожить его в жизни.
3: Я поняла. Но у меня, кстати, было очень много хейта, потому что как-то в России женщин с детьми не жалуют. Я не знаю, как мужчин. Мне очень много писали, что... Ой, так обидно, на самом деле, такие обидные слова. Разведенка с прицепом. Они это называют РСП. И... очень много об этом, то есть как можно женщину, да, которая развелась, ей как бы, возможно, сложно, да, с маленьким ребенком, назвать разведенка с прицепом, как ты в адекватном состоянии можешь вообще живого человека так назвать, как мужчину назвать в таком случае, я не знаю, встречался ли ты с хейтом, но вот то, что мне писали, то, что твои дети никому не нужны, это твои проблемы, никому ты не нужна, то, что вы вообще адекватные? Вы серьезно сейчас? Как
4: вот к сожалению, очень многие люди, они начинают давать какие-то оценки, не разобравшись в ситуации.
3: Угу.
4: Потому что ситуации бывают абсолютно разные. И если человек остался один с ребенком, он мог остаться в такой ситуации по разным причинам. Возможно, он сам виноват. Возможно, он попал в такие обстоятельства. Возможно,
3: конечно,
4: у него вообще не было другого выбора. То есть в какой ситуации конкретно этот человек находится, это надо изучать, это надо целую лекцию провести, как, что было, на допрос вызвать, узнать. Вот только после этого можно еще давать какие-то оценки, если ты эксперт в этой ситуации.
3: Но если ты сам пережил вот это, тогда ты уж можешь давать оценку. Просто я увидела столько ярлыков, я в шоке была. Я уже давно не была в России, да, в Москве. И я думаю, девчонки, как вы там вообще живете? Особенно те, кто развелся. В Израиле такого нет. В Израиле ребенок — это, наоборот, преимущество, как будто бы. Ну, я так чувствую.
4: Хейт есть, и он может иметь под собой какое-то рациональное зерно в той ситуации, когда действительно какие-то родители, может быть, проявили какую-то безответственность в свое время и недостаточно приложили усилий, чтобы сохранить семью, которая, может быть, была бы и здоровой, если в нее вложить силы. И вместо этого они разошлись и, естественно, сталкиваются с недопониманием окружающих, а что вы разошлись, у вас все было в порядке. Возможно, из-за таких ситуаций потом уже эти же ярлыки начали навешивать на всех подряд. Но на самом деле, как я и сказал, каждая ситуация, она индивидуальна, она уникальна, и нельзя вешать одни и те же ярлыки на людей, которым этот ярлык не подходит.
3: А мне кажется, это просто не их дела. И все, это не их дело, это мое дело. Хочу — развожусь, не хочу — не развожусь. Это вообще... Но люди бывают, любят давать советы непрошенные, к сожалению, а может, и к счастью. Но основное было, конечно, мой интерес, почему я задала этот вопрос, вот именно как девчонки относились. Я так понимаю, что, окей, хороший отсев, а были те, кто как только узнавали, как-то начинали, ну, отдаляться или еще что-то? Так?
4: Да, конечно, конечно.
3: Переставали писать или как это было?
4: Да, некоторые прямым текстом говорили: ой, меня вот это вот наличие ребенка пугает, я что-то не хочу в это вмешиваться, да, давай дальше без меня.
3: То есть даже если ты любишь человека, то наличие ребенка может быть таким основополагающим фактором, что вы расстанетесь?
4: Ну не то, что прям любишь, это же происходило почти в первое время еще на стадии первичного знакомства, как только они узнавали, даже если какой-то интерес есть, он быстренько улетучивался. И это хорошо.
3: Да, да, это огромный плюс. Тоже.
4: Я сэкономил кучу времени.
3: Как вы с твоей нынешней женой встретились?
4: А мы встретились благодаря нашему общему знакомому. Мой друг был знаком с ней, они виделись на каком-то то ли фестивале, то ли мероприятии, потому что она была из другого города, это было выездное мероприятие, где они познакомились, или они в онлайне познакомились на каком-то мероприятии, я уже, если честно, забыл, давно это было. И я озвучивал ему свое пожелание, что я ищу спутницу жизни. И она озвучила ему свое пожелание. И у него сошлось, что, по-моему, надо их познакомить друг с другом.
3: Да, вот этот состоялся.
4: Соответственно, он сообщил мне, что есть вот такая вот невеста на выданье.
3: Но ее не смутили никакие моменты, да?
4: Ее не смутили, я показал ей видео знакомства, когда он обменял нас контактами, я записал ей видео, где я вместе с ребенком, она увидела меня, увидела ребенка, увидела мою бороду, и борода перевесила ребенка.
3: Слушай, ну хорошо, ну я думаю, что адекватная женщина никогда не станет, ну, опять же, у всех свои цели. Да, окей, не будем тоже навешивать ярлыки. Если цель есть построить семью, что-то серьезное, то, конечно, для женщины это никогда не станет какой-то помехой. Но здорово. То есть сейчас у твоего сына, как зовут сына?
4: Сына зовут Клим, сейчас ему 9 лет, и последние 3 года он с удовольствием кушает хлеб, который печет его новая мама.
3: То есть у него есть мама, он ее мамой прямо называет.
4: Он называет ее иногда по имени, иногда мамой. Обычно, когда он говорит про нее в третьем лице, он говорит «мама», а когда обращается лично, чаще по имени.
3: А,
4: но
3: да?
4: Это не так принципиально.
3: Ну, то есть ты не настаиваешь, чтобы он ее мамой называл?
4: Нет, это как ему удобно, уже просто так привык. Это не так важно, если честно.
3: Отлично. Так, у нас сейчас рекламная пауза. Если у вас есть какие-то соображения по поводу нашей темы, если есть чем поделиться или поддержать нашего нового ведущего, возможно, можете нам написать на 054 20 70 800. Я вижу ваши сообщения, прочитаем после рекламы. Пишите еще, мы будем рады взаимодействовать с вами.
2: Реклама. Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
0: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Мебель Дакс. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: До и после любви.
4: Главное — любить себя во всех ситуациях, видимо, насколько мы поняли из этой заставки, из этого джингла. Я напоминаю, что это программа «До и после любви». В студии сегодня вместе со мной Лекс Войсман, актер озвучки, диктор, тренер по ораторскому мастерству и по совместительству новый ведущий программы «До и после любви». Да, с сегодняшнего дня вы будете получать не только женское мнение, а женско-мужское мнение, и мы можем со всех сторон обсуждать каждую ситуацию, поэтому слушайте нас и никуда не переключайтесь. Мы сегодня обсуждаем такую тему: может ли отец в одиночку воспитать ребенка? Что делать, если оказался в такой ситуации? Лекс знает это не понаслышке, что делать в такой ситуации, потому что сам столкнулся с этим, и уже очень много интересного нам рассказал, очень много поучительных историй. И некоторое время назад мы затронули тему, что нужно сдавать экзамен на родительство перед, ну, как мы решили, что нужно, перед тем, как становиться родителями, потому что это очень сложно, это вообще нелегко, и многие сдаются, ну, не многие, но есть люди, которые, ну, не понимают, что с этим делать, и просто психологически не могут вынести это, и тут какая-то помощь или еще что-то, какие-то социальные службы. Но, кстати, перед тем, как я прочитаю сообщение от нашего радиослушателя по этому поводу, хочу заметить, что, опять же, насколько я впечатлена Израилем, ну, вы, наверное, тоже это проходили в твоей семье, что на каждом приеме у врача женщину спрашивают, чувствуешь ли ты себя хорошо, дают психологические тесты на то, здоровая ли у нее психика, никто ли ее ни к чему не принуждает. То есть как будто бы в некоторых странах, не будем называть, там важнее ребенок, чем женщины. Даже вот мои родители, да, даже вот бабушки, там вот у кого советское воспитание, они говорят, да лучше бы сама заболела, чем ребенок. Да вот, типа, на меня вообще без разницы. Вот главное, чтобы ребенок. А здесь мама тоже важна, и это очень здорово. И здесь делают тесты, и если вдруг они обнаруживают, что у тебя депрессия, то либо антидепрессанты дают, либо социальный работник тебе приходит, помогает. То есть здесь в этом плане очень бережно относятся к матерям. Поэтому, возможно, в Израиле не нужен тест на родительство, потому что очень бережные отношения. А там, где, конечно, на маму забивают, извините, да, потому что важнее ребенок и его состояние, то, конечно, это большая проблема, потому что помощь иногда требуется именно маме.
5: На самом деле, когда мы приехали в Израиль, моя жена уже была на предпоследнем месяце беременности.
4: А, вот так даже
5: да.
4: Было.
5: Ого. И мы сразу практически с самолета буквально через месяц попали в родильное отделение.
4: Так.
5: И поскольку я присутствовал на родах и первого своего сына, и дочери,
4: так,
5: у меня очень хороший опыт, с чем сравнить. Я видел это изнутри, я видел, как
4: ой,
5: относятся к
4: роженицам
5: и в роддоме изнутри, в России, и как это происходит здесь.
4: Так.
5: И я действительно увидел очень человечное, адекватное отношение к людям, в принципе, не
4: да,
5: только к матерям, а вообще к людям. Вот за что я люблю Израиль, это за отношение людей к людям.
4: Да, никто на тебя не крикнет в родовой, не скажет, да чего ты кричишь, там, да, там все рожают, и ты родишь. Ну, такого вот нет отношения, очень все бережно, очень. Так, ну что, Антиарсават нам пишет, это наш тоже постоянный радиослушатель. Оль, ребята, вы даже не представляете, насколько вы правы, когда говорите, что нужен экзамен на родительство. Чтобы усыновить ребенка, нужно пройти 7 кругов ада. Да, это правда. Чтобы стать хирургом или пилотом, нужно приложить немало усилий, но чтобы стать родителем, к сожалению, не нужно практически ничего. Так что ваши слова это слова не мальчика, но мужа, Алексу, я надеюсь, что правильно произношу его имя. Желаю успехов в тандеме с Владой и, конечно, уважения за то, что вы прошли. Всем здоровья, Анти Арсават. Вот. Тебе желают удачи.
5: Спасибо большое,
4: ну,
5: очень
4: и
5: приятно.
4: Тоже, наверное, согласимся, что действительно перед тем, как становиться родителями, надо какие-то... Просто здесь, мне кажется, Израиль просто более человечная, правда, страна, и более социально ориентированная, да, поэтому здесь, может быть, такого и не надо, но когда я вижу периодически новости, когда там 15-летний подросток родила и... Ну, там потом происходит, там куда-то выбросила еще что-то ребенка. То есть, ну, я просто читаю это и думаю, как? как такое вообще это возможно? То есть, ну, к сожалению, это никак не контролируемо и сложно. Сложно это отслеживать.
5: Да, действительно сложно, и что с этим делать, пока не совсем понятно, но как минимум, когда мы проходим какой-то адекватный опыт в своей семье сами лично, то этим опытом мы можем поделиться со своими детьми. Поэтому основная задача, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. И если мы воспитали себя, если мы поняли, как нужно действовать по-настоящему в таких ситуациях, мы можем этим опытом поделиться с нашими детьми.
4: Да, у нас остается совсем немного времени до медитации. Кстати, Алекс у нас ведет медитацию, между прочим. Сегодня это будет медитация про то, как успокоиться, потому что, когда у вас маленькие дети, успокоиться просто необходимо, правда?
5: Да, это точно.
4: А ты сам слушал медитации, когда был в такой ситуации? Или вообще не до медитации было, не до этого всего?
5: Я лично очень люблю мантры медитации, когда не надо слушать какие-то посторонние, когда ты просто знаешь мантру, так, когда ты можешь сесть. Единственное, важно делать это в тишине. Единственное время, когда я мог это делать, это либо рано утром, либо поздно вечером, когда ребенок спал.
4: А ты занимаешься йогой вот этим всем?
5: Да, я занимаюсь йогой, в основном медитативной йогой.
4: Что это значит?
5: Это медитация, это когда ты садишься в неподвижную позу и произносишь мантры на странном языке.
4: Подожди, а вот эта собака кошкой вниз, вот не то?
5: Это физическая йога, это тоже классно.
4: А ты ей занимаешься?
5: Ей занимаюсь, к сожалению, реже, чем следовало бы, потому что это очень полезно, но не всегда нахожу время. А вот медитативная йога — это, по сути, та же самая йога, только не для тела, а для ума.
4: Для ума. То есть ты садишься куда-то в помещение, где тебя никто не будет трогать, спрашивать, кричать «папа» и так далее. А сколько времени нужно на это уделять?
5: Тут все очень индивидуально. На самом деле, если у вас есть хотя бы 10, 15, 20 минут на это уже будет очень хорошо. Потому что, когда мы занимаемся медитацией, любой, либо вы скачали ее, нашли, послушали, либо вы сами знаете, как это делать, в любом случае медитация успокаивает ум, приводит его в равновесие и помогает смотреть на всю ситуацию, которая тебя окружает, более трезво, более рационально и более спокойно.
4: А ты говоришь мантра медитации. Это когда ты слушаешь какую-то мантру определенно, она повторяется, повторяется, повторяется.
5: Ее не надо слушать, ее нужно произносить.
4: А, но все равно же мысли уходят в какую-то другую сторону. Как их возвращать?
5: Именно так, когда мы произносим какую-то мантру или когда мы слушаем какую-то медитацию, так, мы концентрируем свой слух на том звуке, который мы слышим. И когда мысли уходят, чем лучше мы их контролируем, тем легче нам успокоить собственный ум. На самом деле, именно вот от этого умения ловить свой ум и возвращать его на медитацию, именно вот это самое умение и прокачивается в процессе медитации и помогает нам потом контролировать свой ум, контролировать эмоции, чувства, мысли в течение всего оставшегося дня.
4: Угу. Мы хотели еще обсудить такую тему, как сделать наиболее экологичным вход нового партнера в твою семью и знакомство с ребенком, но мы уже сегодня не успеем это сделать, потому что это такая грандиозная тема, о которой, я думаю, что можно уделить даже целый эфир, потому что это правда, ну и сейчас это случается на каждом шагу, когда семьи, ну, распадаются, новый партнер, у тебя есть дети, у него есть дети, и как сделать так, чтобы ладить с этими детьми, и чтобы не было такого, что вот это мои дети, я к ним хорошо отношусь, а это его дети, я там чего-нибудь не додаю, то есть чтобы такого не было. Я думаю, что мы в следующем эфире или там через какое-то время об этом поговорим. А сегодня, вот сейчас у нас уже начнется медитация, я прощаюсь с вами, спасибо за то, что вы были с нами на этом эфире, спасибо, что слушали, что писали, что взаимодействовали. Формат программы у нас меняется, я думаю, что вам он тоже понравится, и я надеюсь, что медитация от Лекса вам тоже понравится и поможет успокоиться.
5: Эта медитация подойдет для тех, кто перегружен, для тех, кто устал или выгорел, независимо от источника ваших беспокойств, вы можете уменьшить свою тревожность, уменьшить стресс. Для этого сейчас сядьте удобно, так, чтобы спина была ровной, но не напряженной. Если вам позволяет обстановка, закройте глаза, а если вы за рулем, пожалуйста, не делайте этого. Ощутите вес своего тела на сиденье. Почувствуйте, как ваше тело поддерживает поверхность, на которой вы сидите. Сделайте глубокий вдох через нос, наполняя легкие воздухом. На мгновение задержите дыхание, а затем медленно, мягко выдохните через рот, представляя, как с выдохом уходит вся тяжесть и все напряжение. Теперь повторите это еще раз. Медленный, глубокий вдох, короткая пауза и медленный выдох. Представьте, как каждый выдох

0: продолжайте дышать таким образом. Обратите внимание на то, как воздух входит и выходит. Почувствуйте, как он мягко заполняет ваши легкие, а затем выходит наружу, унося с собой все, что вам больше не нужно. Если вы чувствуете, что мысли начинают блуждать, не осуждайте себя за это. Каждый раз просто мягко возвращайте внимание к своему дыханию. Представьте, что напряжение — это туча, а каждый ваш выдох — это ветер, который уносит эту тучу прочь. С каждым вдохом представляйте, как ваше тело наполняется силой и энергией. С каждым выдохом отпускайте все тяжелое и ненужное. Дайте себе разрешение на момент покоя. Напомните себе, что прямо сейчас нет ничего важнее, чем это время для вас. Позвольте себе просто быть. Сделайте завершающий глубокий вдох и медленный естественный выдох. Почувствуйте, как ваше тело становится более расслабленным. Когда будете готовы, откройте глаза, если вы их закрывали. Ощутите, как энергия возвращается к вам и как тело наполняется легкостью. Вы завершили эту короткую медитацию. Ее можно повторять снова и снова, когда посчитаете нужным, чтобы обрести чувство легкости, осознанности и спокойствия. Спасибо за внимание.
1: Каждый четверг в 20:00 программа «До и после любви».

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Радио.
4: Eiffel, sip so much my juice. Did you dash, live or bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking, just get out my sight.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נעצר.

0: בדרך.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: большой город. бешеный трафик. стройки. шум. стресс. хаос. суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
5: Первое радио 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Буду всегда с тобой.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: И компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зверницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Первое радио. 89.1 FM.

0: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
1: Имейте совесть! 2 часа ночи!
0: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете. 89.1 FM.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: 89.1 FM.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Остаться с тобой. Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: быть.
1: Проводите свой выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: 89.1 FM.

0: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио.
2: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
3: Lie to myself, but I don't leave a word, and I try to sabotage it, but

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Первое радио. «Вечер.ком». 89.1 FM.

0: I cannot do this, snowflake.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: горячий песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Всегда с тобой.

0: what, baby?
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.